дорогие доски. Около недели в селе стояла машина со стройматериалом. Время от времени уезжала в другие деревни, предлагая там свой товар. Как и всякому хозяину, мне нужны были доски, но цена препятствовала их покупке. Несколько раз я уточнял цену, но она все не менялась. Машина стояла сутками неподалеку от нашего дома, и я должен был наблюдать, как КамАЗ опустошали смирившиеся с ценой односельчане. В общем, не так уж и трагично, решил я. Дождемся следующего КамАЗа со стройматериалом. Наступил воскресный день. Прошло христианское собрание. КамАЗ с досками внимания уже не привлекал. Не до этого было. И тут, как это часто бывает, проверялась моя стойкость. А это было так. «Алло, здравствуй, Андрей! Если тебе доски нужны, то иди к КамАЗу. Они скинули цену на 1000 рублей. У них осталось 3,5 куба. «Хорошо, спасибо», — ответил я другу. В воскресенье такие сделки я не хотел совершать, хотя предложение было очень заманчивым, и я твердо решил дождаться понедельника и тогда вернуться к этому вопросу, если, конечно, их еще не продадут. Ну, а если все-таки продадут, то значит... А дальше мыслей не было. Я очень надеялся их купить. После обеда опять богослужение, и суетные мысли о досках покинули меня. Как-то спокойно, без лишних вопросов, воспринялся тот факт, что большая машина исчезла. Прошел месяц, а может и больше. Было решено заменить старый забор вокруг дома новым. Мне срочно нужно были прожилины, и я отправился на пилораму. Свои 40 штук я получил по заниженной цене, и, конечно, был этому рад. Но особенным сюрпризом для меня стало то, на что я никак не мог рассчитывать. Меня на пилораме богато одарили еще и досками, абсолютно бесплатно. Тяжело нагруженный пиломатериалом прицеп к легковому автомобилю был мне наградой. Я верю от Бога. Андрей Тевс, Россия.

Три очень дорогих подарка. Вот и начался в нашей жизни еще один Новый год. Прошли рождественские праздники, промчались предновогодние дни, еще в полном отражении рождественских огней и радостных воспоминаний. Ушел быстрым шагом последний день прошедшего года, и мы очутились в новом, неизвестном нам году. Но верующие знают, что Богу известен каждый наш будущий день, каждая минута и секунда, и что Он неустанно с нами на нашем пути. Уже и неделя молитвы благословенно канула в вечность. Наши братья называют неделю молитвы утром Нового года. Весь еще неизвестный нам год молитвы и веры передается в руки всемогущего и любящего Бога. Господь дал нам обетование, что каждый день будет с нами, что руки Его не устанут нас поддерживать, что око Его будет над нами. Чего же нам страшиться? Кроме того, Сын Божий, Спаситель Иисус Христос, сказал, что каждый верующий в Него и призывающий Его, Господа, спасется. В этом наша надежда, что еще многие спасутся, примут Христа как своего личного Спасителя. Что все виновны и грешны пред Богом, это признает почти что каждый. Но что нужно сделать, чтобы спастись? Осознав веру и свою вину перед Господом, наше сердце должно принять самое важное решение в жизни – жить с Богом или без Бога, признать себя виновным пред Господом или же считать, как прежде, безгрешным и не хуже других. Готовы ли мы всем сердцем верить в спасительную силу Иисуса Христа? Желаем ли всей душой принять Его благодать, поверить в Его истину и пройти предложенным им путем спасения? Это решение каждый должен принять сам. Иисус, рожденный в яслях, умерший на кресте, воскресший на третий день и вознесшийся на небеса, оставляет нам право решать это самим. Уже за 4 недели до Рождества улицы, дома, магазины, базары, учреждения в Германии были украшены световыми гирляндами. Звучала рождественская музыка, покупались подарки. Везде и повсюду нам встречались радостные лица. Радовались люди, готовясь ко дню рождения Иисуса Христа, нашего Спасителя, и ко встрече Нового года. Мы упаковывали купленные подарки, дарили их друг другу, знакомым, соседям, выражая таким образом радость рождения Господа. Ибо подарок испокон веков является знаком внимания, выражением любви. Конечно, не у всех так протекали рождественские дни. У многих людей были печаль, горе, боль разлуки. Те, кто пострадали от природных катастроф или политических кризисов, от религиозного преследования или военных действий. Мало радости и у тех, кто томится в тюрьмах, лежит на одре болезни, кто одинок и забыт. Рождество у таких людей прошло не так, как у нас. Но как бы там ни было, милостливый наш Господь каждый год вновь и вновь дарит нам всем, без исключения на Рождество, свои 3 очень дорогих подарка. Первое. Бог Отец дарит нам свою безмерную любовь. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3 глава, 16 стих. Второе. Бог Отец дарит нам в образе Своего любимого Сына Иисуса Христа истину и благодать. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна, 1 глава, 14 и 16 стих. Третье. Спасший нас своей жизнью и кровью Иисус Христос, возвращаясь к Своему Небесному Отцу, посылает верующим еще один драгоценный дар – дар Духа Святого, Духа Истины, Духа Благодати, Духа Любви и Верности. А чем можем мы
порадовать Иисуса Христа. Мы можем подарить Ему свое сокрушенное сердце и верою принять дары самого Бога. Самым большим подарком от нас для Иисуса Христа к Рождеству будет, если мы Его подарки всем сердцем примем. Распаковали ли вы уже Божьи подарки? Не остались ли дары Божьи лежать запакованными в красочную обертку показанного благочестия и святости? Искренна ли наша любовь к Господу? Жертвенна ли? А какова наша любовь к ближнему своему? Благодарны ли мы за Библию, Слово истины и благодати? Часто ли мы огорчаем своей нелюбовью, безразличием, непокорностью, ложной святостью Духа Святого Божьего? Об этом мы размышляли во время подготовки к молитвенной неделе. Передаю эти вопросы по эстафете всем читателям Забытого алтаря. Эдит Изак.

Забытый алтарь. Забытый алтарь. Нет, теперь не забытый. К нему приношу я и боль, и нужду. Забытый алтарь, весь слезами омытый. К нему я с надеждой и верой иду. Забытый алтарь. Сколько разных печалей и судеб, и жизней, греховных дорог. Мы Бога забыли, винили, не знали, а Бог искупить нас от гибели смог. Забытый алтарь, как могу я ответить за жертву святую, Господь, за меня? К Тебе прихожу я с хвалой на рассвете, мой чудный Господь, за свет нового дня взываю лишь только к Тебе, как алтарь я, и сердце кладу на забытый алтарь я. Забытый алтарь, мне посланный Богом, случайно открыв его с ним навсегда, вошла я в семью, где добра очень много и где Вифлеема не гаснет звезда. Забытый алтарь, к тебе тянутся люди, как тянутся к свету бутончики роз, к живительной влаге, к спасению от гроз. И встреча на небе чудесная будет, с любовью там всех ожидает Христос. Забытый алтарь — это Божия милость, Господня рука будет пусть над тобой, чтоб много сердец к покаянию открылось, чтоб Господу звал газетной строкой. Ольга Богданова.

хочет враг слово в сердце похитить, что посеет лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спаситель,

0: Христианский телетайп.
1: Памятный знак пострадавшим за Христа. Памятный знак пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий был открыт 5 декабря в Сергиевом Посаде. Установка памятного знака вошла в череду мероприятий, посвященных 75-летию со дня кончины по приговору особой тройки НКВД расстрелян 8 декабря 1937 года Павла Флоренского, выдающейся личности в истории XX века, священника, богослова, ученого, известного всему миру, который жил, творил и преподавал в Сергиевом Посаде. Памятный знак представляет собой 7-метровый крест из металла, который прорывается сквозь сковавшие его каменные тиски и колючую проволоку. Крест, увенчанный терновым венцом, как будто разрушает тяжелый замкнувший его свод, похожий на тюремную камеру. Скульптор Мария Тихонова. Источник Благовест.Инфо. Христиане брошены в тюрьму. Положение немусульман усложняется в Мали, на территориях, занятых исламистскими группировками, цель которых – создание общества, живущего по законам шариата. Преследованиям подвергаются все несогласные с требованиями джихадистов. По информации Франке-24, исламисты бичуют тех, кого находят курящими или употребляющими алкоголь, ворам отрубают руки. Джихадисты ходят из дома в дом, арестовывая женщин, не носящих паранджу. Трое католиков были брошены в тюрьму за отказ слушать исламские проповеди. Тимбукту все более становится похожим на штаб-квартиру Аль-Каиды в странах исламского Магриба, передает Седмица со ссылкой на региональные источники. В Индии индуисты-радикалы разрушили церковь. Протестантская церковь разрушена радикально настроенными индуистами в индийском штате Карнатака. Церковь в деревне Иель-Лапуратук, округ Карвар, принадлежала общине «Миссия благословения молодежи», сообщает Седмица. Экстремисты уничтожили главные ворота и переднюю стену. Ущерб составил более 150 тысяч рупий. Община подала жалобу в полицию. Ведется расследование. До этого инцидента индуисты всячески притесняли членов общины. Им запрещали пользоваться общественным водопроводом, громко петь во время богослужения. Согласно недавнему докладу Католик Секуляр Форум, в Карнатаке в 2011 году зафиксировано более 1000 нападений на христиан и их культовые объекты. Ходить в церковь полезно для здоровья. Норвежские исследователи из группы клиник Цукехузет Инландет установили, что визиты в церковь благотворно воздействуют не только на душу, но и на тело. В частности, они снижают повышенное кровяное давление. Причем, чем чаще ходить в церковь, тем ниже давление, сообщает Religions.ru. Ранее к такому же выводу пришли американские ученые, но он был объявлен чистым совпадением, так как в США церковь регулярно посещает до 40% населения. В Норвегии в храмы ходит не более 4% граждан, так что проведенное в этой стране исследование оказалось более точным. В целом, под наблюдение врачей попало 120 тысяч человек, из которых церковь посещала всего около 5 тысяч. Выяснилось, что у них-то как раз отмечается самое низкое и самое здоровое кровяное давление по сравнению со всеми остальными. Теперь необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько религиозные воззрения человека влияют на его общее состояние здоровья и оказываются ли целебными все мировые религии или только какие-то определенные. Ватиканская библиотека представит музыкальные манускрипты в цифре. К апрелю 2013 года Ватиканская апостольская библиотека собирается перевести в цифровой формат более 13 тысяч страниц голландских музыкальных манускриптов, которые хранятся в ее фондах. Работа по оцифровке манускриптов, которые были созданы в период с конца XIII до начала XVI века в Нидерландах, будет выполнена в сотрудничестве с лабораторией Международного центра по изучению нидерландской музыки при Католическом университете в Лувене. Станут доступными исследователям рукописные книги, украшенные орнаментами и миниатюрами, которые были созданы в мастерской голландского композитора, музыканта и каллиграфа Петра Аламира. Эти работы способствовали распространению полифонического пения не только в Нидерландах, но и во всей Западной Европе, сообщает news.ru.com со ссылкой на информацию Радио Ватикана. Книги, которые будут переведены в цифровой формат, ранее были частью коллекции Сикстинской и Юлианской капелл в Ватикане, а также папской базилики Санта Мария Маджоре. Фонд библиотеки Ватикана состоит из более миллиона книг и 150 тысяч рукописей, из которых 8 тысяч составляют инкунабулы. Это книги, изданные в Европе с начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Ежегодно библиотеку посещают более 20 тысяч ученых из разных стран мира. Раздел ведет Катерина Гертель.

Международная газета об Израиле накануне. Плач Иеремии. К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Как воронья слеталась стая, чтоб посмотреть на твой позор. Над унижением смеются, они не ведают того, что твои слезы отольются им всем у Бога твоего. Твои грехи тебя повергли, но ты восстанешь из руин, и возвратятся твои дети. Восстань, светись, Иерусалим! К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Господь пришел, благословляя, а получил в ответ позор. И бичевание, и пытку, венок терновый, ржавый гвоздь. Он души врачевал улыбкой, святой, великий, верный вождь. И вновь постигло разрушение твои дворы, Иерусалим. Ты не узнал час посещения, тобой поруган Божий Сын. Но дал Господь обетование, и верен слову наш Господь. Свое исполнит обещание, и соберет он твой народ. В золотых стенах святого града восстанет вновь Иерусалим. Отца небесного награда тем, кому дорог Божий Сын. Ирина Камзина, Россия.

чтобы вы были мои». С 8 по 16 декабря все евреи отмечали праздник Ханука. О нем написал наш постоянный автор, миссионер миссии «Евреи за Иисуса» Петр Блидштайн. Ханука – праздник победы, завершивший восстание иудеев против греков, эллинов, сирийцев. В 165 году до нашей эры сирийский царь Антиох намерился обратить покоренную им Иудею и греческую языческую веру и приобщить ее к передовой греческой культуре и цивилизации, эллинизировать народ Божий Израиля. Героический поступок одного верного Богу семейства Маккавеев изменил ход событий. Горстка восставших отказалась поклониться просветителю и тирану и одержала победу над целой армией завоевателей. Слово «Ханука» означает «обновление», потому что главным достижением победы Маккавеев было обновление храма. Антиох разорил в Иерусалиме храм и осквернил его мерзкой жертвой. 3 года спустя храм вновь был очищен для служения и освящен для Господа. Чудо Хануки – чудо военной победы восставших за честь Бога Израиля. Слабые и необученные, они вступились за его дело. Тогда и он, сильный Израилев, вступился за них. Чудо Хануки – чудо храмовой миноры, семисвечный светильник. Имея лишь дневной запас масла, она горела еще 7 дней. Именно столько дней и требовалось для освящения храма. Не всегда находилась в Израиле даже горстка верных Господу, однако он всегда оставался верен Израилю. Бог был автором его великого исхода, его чудесных побед и его непостижимого в мировой истории выживания. Бог обещал, что сам будет обитать посреди народа своего. Сначала скиния, с которой евреи ходили в пустыне, а затем храм в Иерусалиме, и были местом его особого присутствия, местом примирения между Всевышним и теми, кого он назвал народом своим. События Хануки связаны с храмом, с его очищением и освящением. Об этом известно каждому еврею. Но не каждый еврей знает, что храм был причастен к тому очищению и освящению, которое сам Господь совершал над Израилем. Далеко не каждому ныне известно, что храм и жертвы в нем приносимые имели отношение к тому, что Тора называет искуплением и прощением грехов. Ханука знаменует не только физическую победу над эллинами, но и духовную над эллинизацией. Ныне в отсутствии эллинов эту же проблему зовут ассимиляция. Мы, евреи, сделали слово «ассимилянт» презрительной кличкой. Мы видим корни этой беды в смешанных браках, в светском воспитании и нашей культурной всеядности. Мы уповаем на еврейское образование как на самое верное средство сохранить свою самобытность. Мы такое значение придаем этой проблеме – спасению от ассимиляции, которую именуем духовным холокостом и бескровным убийством еврейских душ, как будто другая проблема спасения души, и в том числе еврейской, от грядущего суда Божьего для нас уже не так актуальна, как будто своим существованием мы обязаны своей самобытности, и обращение к еврейству означает то же самое, что обращение к Богу евреев. Разве это широко рекламируемое обращение к традициям и корням не обогатило многих из нас лишь свечами на Хануку и на Шаббат? Разве словами «Я в вашего Христа не верю» не исчерпывается вся вера и вся еврейская идентификация многих представителей нашего народа? Бог отделил нас от всех народов на земле, чтобы придать нам самобытности и своеобразие, но чтобы вы были мои.
Евреев, которые о своем наследии вспоминают раз в году на Хануку, так и называют ханукальными евреями. По тому же принципу получили свое название и верующие в Иисуса, которые наследовали не самого Христа, а дарование в нем прощения грехов, но лишь праздник Рождества, рождественские христиане. Наверное, такого рода евреев было достаточно даже во времена Маккавеев и храма, иначе количество восставших против эллинизации и исчислялось бы горсточкой. Просто до Хануки у них было другое прозвище, возможно, йом-кипуровские евреи. Такого рода евреи и выходят из нас, атеистов, с еврейским образованием, которые Тору не знают, однако свою веру не поменяют. «Я родился евреем, и евреем умру». Образование может тебе помочь в решении проблемы еврейской идентификации. Но лишь сам Господь разрешил проблему твоего очищения и прощения, проблему идентификации твоей души, либо с жизнью вечной, либо с погибелью. Именно ради решения этой проблемы Он и обещал послать Израилю Мессию, чтобы наши еврейские души возродить верой в Его жертву и искупление. Возможно, что чудо Хануки, чудо света ее, миноры, было только легендой. Но Бог сотворил реальное и обещанное им, самим чудо, это чудо Его, Мессии. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Это слова Иисуса. Он говорил не о том храме, который за 200 лет до того был очищен и обновлен на Хануку, но о собственном теле. Немало людей в Иерусалиме слышали эти слова, но даже серьезно еврейское образование не помогло им понять их значение. Понять смысл этих слов намного важнее любого образования. Ведь сказавший нам о своем храме предсказал и скорую участь реального храма. Он не только предвидел свою близкую смерть, но и свое скорое на 3-й день воскресение из смерти. Бог навечно воздвиг его храм и наполнил живительным светом, чтобы ты мог наследовать не еврейскую идентификацию, но примирение с Творцом, наследовать совершенный дар Бога Израиля, Христа, чтобы вы были мои. Пётр Бличтайн, USA.

Смерть Моисея, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89:12. Он видел роскошь царского дворца и нищету пастушеской палатки. И вот в преддверии смертного конца он не играл с костлявой гостьей в прятки. Ему настало время умереть, поскольку все он выполнил задачи. Дух покидал из хрупкой плоти клеть, чтоб удалиться от нее подальше. Бог дал ему увидеть Ханаан, в который он мечтал войти ногами, но не вошел за резкие слова, что произнес, когда его ругали. Он лично был самим Христом знаком, с ним говорил он, поднимаясь в горы, из уст его он получил закон, известный миру, как учение Торы. Он на земле провел 120 лет, 2/3 жизни прожил он в пустыне. А как же мы? Какой оставим след? Неужто к Богу явимся пустыми? Господь, счислять так дни нас научи, чтоб нам мудреть, о счастье неба зная, и Божьей славы отражать лучи, как Моисей, спустившийся с Синая. Александр Савченко, Украина.

14:6. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Внимание! В эфире радиопрограмма «Новая жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады снова встретиться с вами, как и всегда. Очень рады, потому что каждый миг нашей радиовстречи приносит, как мы надеемся, пользу и вам, и нам. Особенно сегодня, сейчас, когда мы живем в такое, как нам кажется, исторически важное время для России, для Советского Союза. Нам кажется, что именно в это время особенно важно говорить с людьми, говорить людям о Христе, о той надежде, которую дает Христос каждому человеку в этой жизни. Итак, радиопрограмма «Новая жизнь» говорит сегодня с вами о Христе, о вещах, связанных со Христом. У микрофона Михаил Маргулис. Наша сегодняшняя программа может быть названа примерно так: «Крест как грех, упрек и вина». Вы знаете, что многие люди носят крест. Кресты носить принято. Но то, что символизирует крест, это в сущности есть вина, оскорбление, камень преткновения, скандал. Это тот самый крест, на котором проливалась кровь, тот самый крест, на котором умер за грехи мира Иисус Христос. За 8 веков до Христа Исаия, пророк Исаия, как его называли, царь пророков, сказал, предрек: нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Так записано в Библии, в книге пророка Исаии, в 53 главе, во 2 стихе. Вообще-то я советую каждому нашему радиослушателю внимательно прочитать эту 53 главу Исаии, пророка Исаии. Дело в том, что Исаия писал свои пророчества, как мы сейчас называем, писал

свою книгу примерно за 800 лет до появления Иисуса Христа. Я советую вам прочитать 53 главу Исаии, а потом найти в Новом Завете Библии, Евангелие от Луки и в других Евангелиях места, где описано рождение Иисуса Христа, и сравнить вот эти два места в Библии из Ветхого Завета и из Нового Завета. А сейчас я возвращаюсь к теме своей беседы. Итак, мы говорим о кресте, и я привел слова Исаии, сказанные им задолго до рождения Христа. Нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. В распятии Христа действительно не было ничего красивого. Он истекал кровью, страдал, умирал. Он возопил, обращаясь к Богу: «По что ты меня оставил?» — как говорит старая Библия. Апостол Павел говорит о кресте как источнике вражды и ненависти. Сейчас везде, во многих странах, и у вас в частности, раздаются призывы: «Назад ко Христу! Назад ко Христу! Возвращаемся ко Христу! Нам необходим Христос! Без Него мы пали! Без Него наша мораль находится на крайне низком уровне, и вообще нет никакой морали, и вообще без Него жить нельзя! Назад ко Христу!» Кричат многие люди в Америке, в Советском Союзе, по всему миру. Но у меня один вопрос только к этим людям, к этому хору голосов. Назад к какому Христу? Слишком часто мы имеем в виду романтического Христа, мирно проповедующего в Галилее. Христа, который взял на руки ребенка и сказал: «Будьте как дети». Христа, который любовью покрывал все наши недостатки. Христа, любящего, снисходительного, здорового. Но часто мы не хотели бы очутиться рядом с Христом, умирающим на кресте. Но вот что я вам скажу. Христос именно для того пришел на землю, чтобы умереть. Он был единственным, кто когда-либо родился ради именно такого конца. Мне могут сказать, что все люди рождаются, чтобы в конечном счете умереть. Как говорил Бальзак, каждый день, прожитый человеком, это еще один шаг к его смерти. Рождение ребенка — это первый шаг к его смерти. Так зловеще, но правдиво звучат слова великого французского писателя. Но я говорю о конце Христа, потому что Он единственный явился, чтобы стать искупительной жертвой Бога, и восстал из мертвых по воле Божьей, по Божьему замыслу, ради спасения людей. Писание, Библия говорит, опять-таки я привожу слова Исаии из 53 главы, уже из 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Да, это была смерть, ужасающая в одном смысле и славная в другом смысле. Мы помним, как предал его Иуда. Мы помним, как схватили его римские воины. Мы помним, как его привели во двор храма, и как его били и плевали ему в лицо, и как спросил Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?»
Люди, располагавшие возможностью выбора, ответили: «Вараву, Вараву отпусти!» И они кричали, эти же люди: «Распни Христа! Распни Христа!» Далее мы помним, как секли его бичом, возложили на его голову терновый венец, сорвали с него одежду и облачили в рубище. А потом его привели на Голгофу и пробили его руки и ноги гвоздями и поставили его крест между двух разбойников. Но самой тяжкой крестной мукой было непростое физическое страдание нашего Господа Иисуса Христа, но несравненно более глубокое страдание духовное. Христос говорил: Боже мой, почему ты меня оставил?» В тот священный, но страшный момент Бог возложил на него все грехи мира. И, знаете, не в наших силах постичь такую любовь, не в наших силах так любить и так отдать на страдания. Итак, почему же крест — это вина? Потому что распятие Христа есть обвинение миру. Оно гласит в наш адрес: «Вы неисправимые грешники». Нам не нравится напоминание, что мы грешники. Нам очень не хочется это слышать в любые периоды нашей жизни, днем, вечером, ночью, на улице, дома, на работе. Мы не хотим слышать о том, что мы грешники. Другие, пожалуйста, но не мы. Нам не нравится напоминание, что мы грешники. Мы предпочли бы укрыть наши дела в тени, ибо они злы, наши дела. Мы не хотели бы, чтобы нас судили в ярком свете Евангелия. Евангелие освещает все наши дела. Мы не любим, когда нам указывают на наши недостатки, наши неудачи, наши ошибки и, в особенности, наши грехи. Крест есть вина не только потому, что он обнаруживает нашу греховность, но и потому, что на нем пролита была кровь. Слово Божье учит нас, что не бывает прощения греха без пролития крови. Так говорит Ветхий Завет Библии, так говорят все предания, еврейские предания, которым многие тысячи лет. Они говорят, что нет прощения греха без пролития крови. Повсеместно в Ветхом Завете упоминаются приносимые в жертву ягнята и тельцы, предваряющие то время, слушайте внимательно, предваряющие то время, когда придет и умрет на кресте за наши грехи, пролив свою кровь, Агнец Божий, Иисус Христос. Кровь отвращает, Библия гласит, потому что душа тела в крови. Это книга Левит из Ветхого Завета, 17 глава, 11 стих, если не ошибаюсь. Когда Иисус Христос пролил свою кровь на кресте, Он отдал свою жизнь за нас. Это называется языком библейским кровью умилостивление. Иисус Христос есть тот, кого, как говорит Библия в послании к римлянам, как говорит Павел в этом своем знаменитом послании, в 3 главе 25 стих послания к римлянам, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Это означает покрытие. Бог покрывает грехи наши этой кровью. Бог покрывает наши грехи своей кровью искупления.
Вот, например, это подтверждают слова из книги «Откровения» и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Это Откровение, 5 глава, 9 стих. Итак, мы искуплены этой кровью. Это кровь прощения. Как говорит Библия, как говорит великий еврей, великий христианин апостол Павел в своем послании к евреям, 9 глава, 22 стих, подтверждая своими словами весь Ветхий Завет: «Без пролития крови не бывает прощения». Этим самым подтверждается история Ветхого Завета и подтверждается связь Ветхого Завета и Нового Завета, когда Иисус Христос, согласно Завету, пролил свою кровь. И это кровь примирения. Например, послание к Ефесянам апостол Павел говорит во 2 главе 13 стих: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Эта кровь примиряет нас с Богом. Если вы удалились от Бога вследствие греха, вам опять может быть возвращена милость Божья. Вам могут проститься ваши грехи, и Божий мир может низойти в ваше сердце. Но изначально, вначале должна была быть пролита эта примиряющая кровь. Кровь, примиряющая нас с Богом. Кровь, примиряющая нас с источником нашей жизни. И эта же кровь, кровь оправдания. Читаем в послании к римлянам, о котором мы уже говорили сегодня: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». 5 глава, 9 стих. И слово «оправдание» значит здесь освобождение от вины греха и принятие на правах праведного. Вы понимаете, что такое освобождение от вины греха и принятие уже на правах праведного, то есть безвинного. Библия свидетельствует, что Бог не помнит более ваших грехов благодаря кресту. Крест, как я уже говорил, есть упрек, ибо требует самоотречения. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Так сказано в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 стих. Многих верующих и неверующих в основном раздражает суровость этого требования. Действительно, Иисус сказал безапелляционно. Иисус сказал так, что не может быть никакого второго смысла в том, что Он сказал. Все ясно, все абсолютно ясно в каждом Его слове и в общей формулировке фразы. В этом находится и состоит жизненная программа христианина. Именно того христианина, который идет за Христом, если он решился на это, а не того, который ограничивает свой путь в христианстве только посещением церкви. Ко Христу идти очень далеко и очень тяжело. К церкви довольно легко, довольно легко. Но мы не хотим отказаться от всего, что осуждает крест. А его крест осуждает все злое и порочное. Ну, например, самые вот популярные наши желания,
которые рождают следующие духовно-душевные пороки. Ложь, обман, надувательство. Христос осуждает ложь, обман и надувательство. Он осуждает, к примеру, если касается не только Америку и Советский Союз, коррупцию. Вы знаете, что такое коррупция, когда группа людей создает какое-то предприятие и заставляет других людей подчиняться им. Заставляет людей отдавать им заработанные деньги, богатство, угрожает людям. Христос осуждает угнетение, национальные угнетения. Кто бы это ни был, негр или татарин, Христос осуждает всех нас за это одинаково. И крест представляет собой также вызов, поскольку он указывает на катастрофический конец известного нам с вами мира, мира, в котором мы живем, мира, в котором нам выпало, как говорят писатели, время жить. Люди склонны надеяться, что все как-нибудь и трясется, и на земле когда-нибудь в одно прекрасное утро, в один прекрасный день наступит вечный мир. И он действительно явится. Но не раньше, вот это запомните, пожалуйста, но не раньше, чем вернется на землю царь вечного мира. До тех пор мы можем рассчитывать на временный мир, и христианин обязан трудиться ради такого мира, но окончательное разрешение всех конфликтов состоится с выполнением пророчества о втором пришествии, о втором приходе Христа. Войны и слухи о войнах продолжится до конца времен, когда в человеческую историю вновь вмешается Христос, когда в мутную реку человеческого бытия со всей ее грязью войдет вновь Христос, как когда-то Он ходил, когда Иоанн Креститель крестил его, когда Дух Святой опустился на его плечо. И еще крест оказывается камнем преткновения, ибо он претендует быть единственным путем к спасению. Если я ограничусь призывом к соблюдению обрядов, праведным трудам и постам, крест перестанет быть камнем преткновения, ибо это все же не так трудно выполнить. Это его свойство вырастает из того, что крест есть единственный путь к Богу. Это единственный путь спасения, и это единственный путь к Богу. Если вы, милые мои, простите вот за такую фамильярность, если вы хотите, чтобы участью вашей стали небеса, если вы хотите прощения своих грехов, если вы хотите иметь жизнь вечную, я не шучу, вам придется обратиться ко Христу. С верой, всем своим сердцем преклонитесь перед Ним. В этом, вот именно в этом, и только в этом состоит учение Нового Завета. А Новый Завет – это учение о Иисусе Христе. Учение Иисуса Христа.

дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь», радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус не упрекнул Петра за его свидетельство, повелев ему на деле проявлять эту любовь в заботе о его последователях. Господь утвердил падшего ученика в служении попечения о верующих, которые начинают свой путь во Христе. Агнец Божий, Иисус, ценой своей крови приобрел себе овец. Готов ли ты служить этим овцам терпеливо, нести их на своих плечах и направлять их, ожидая, пока они достигнут зрелости? Или ты требуешь от них большего, чем они могут вынести, оставляешь на произвол и позволяешь им удалиться от стада и погибнуть? Иисус в первую очередь повелевал Петру заботиться о новообращенных верующих. Его слова указывают на то, как Божья любовь должна на деле проявляться в церкви.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 16 стих. «Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих».
0: Иисус не отпускал Петра, пока не утвердил его в любви и служении. Он во второй раз обратился к нему, вновь употребив его старое имя и тем самым обличая человеческую природу Петра, полную гордыни и самоуверенности, как бы спрашивая его: «Петр, не поспешен ли твой ответ? Совершенна ли твоя любовь? Любишь ли ты меня на самом деле, или же только прикрываешь этими словами свое самолюбие? Основана ли твоя любовь на Божьей любви? И готов ли ты повиноваться Духу Божьему? Не покоится ли твоя любовь на чувствах, которые завтра рассеются как дым?» Вопрос Иисуса затронул сердце Петра, и он смиренно ответил: «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь мои слабые и сильные стороны. Моя любовь не сокрыта от тебя. Я воистину люблю тебя и готов отдать свою жизнь за тебя. Я знаю, что упал и еще буду падать, но твоя любовь зажгла в моем сердце непереходящую любовь. Я люблю тебя вечной любовью». Иисус не отрицал любви Петра, но и не хвалил его за нее, а объявил ему: «Если ты и вправду любишь меня, то люби и мою возлюбленную церковь». Заботиться о ней нелегко. Многие верующие в ней самолюбивы, не утверждены в истине и ходят кривыми путями. Готов ли ты носить на плечах этих тяжелых овец? Это утомительный труд, но я делаю тебя ответственным за мое стадо.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих».
0: Как Петр трижды отрекся от Господа, так Иисус трижды стучал в дверь его сердца, испытывая искренность его любви. Господь говорил не о плотской любви, исходящей из человеческого сердца. Он убеждал Петра в необходимости божественной любви, исходящей от Духа Святого. Такой любви Петр в себе не находил. Он получил ее только в славный день Пятидесятницы, когда на него сошел Святой Дух. Господь продолжал испытующе спрашивать Петра: «Вправду ли ты привязан ко мне больше других? Готов ли ты посвятить жизнь свою на дело спасения мира?» Петр посмотрел Господу прямо в глаза и в печали и стыде ответил ему в третий раз, но теперь он не сказал: «Я уверен в том, что люблю тебя». Вместо этого он сказал: «Господи, ты знаешь, что мое сердце принадлежит тебе. Ты знаешь борьбу в моей душе между искусителем и утешителем. Я уповаю на тебя, Господи». Петр признал, что Иисус был прав, когда предсказал его троекратное отречение, и что Иисус знает все, что в сердце человеческом. Таким образом, Петр исповедал Христа истинным Богом, знающим сокровенные мысли человека, а Иисус доверил Петру пастырское служение и отдал всех своих овец ему на попечение. Бодрствуешь ли ты, как пастырь над своими овцами? Видишь ли приближающихся лютых волков и злых духов? Они учат человеческой праведности и представляют Иисуса простым человеком. Не будем забывать, что все мы грешники, и только через крест Христа обретаем право быть частью Божьего стада. Вне всяких сомнений, пастыри в большей мере нуждаются в прощении, чем овцы, потому что часто пренебрегают своими великими обязанностями. Молитва. Господь Иисус Христос, мой добрый пастырь, Ты призвал меня пасти Твое стадо, хотя я не достоин этого высокого звания. Я осознаю, что не следую за Тобой, как должно. Но Ты поручаешь мне своих возлюбленных овец. Я приношу их к Твоим ногам и молю, чтобы Ты позаботился о них и даровал им жизнь вечную. Держи их в своей руке, чтобы никто не похитил их. Освети своих овец и дай мне терпение, веру, смирение и надежду, чтобы пребывать в Твоей любви. Вопрос 131. Что из разговора Иисуса с Петром произвело на тебя особое впечатление?
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18-19 стихи. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною».
0: Иисус знал сердце своего ученика, его эмоциональность и вспыльчивость. Такую безрассудную эмоциональность часто можно встретить у молодых людей, недавно уверовавших во Христа. Едва вкусив от Духа Святого, они срываются с места и бегут спасать других. При этом ими часто движет человеческий энтузиазм, а не кроткое водительство Иисуса, основанное на молитве и согласованных действиях с другими. Иисус пророчествовал Петру, что он достигнет духовной зрелости и научится следовать за Господом и желать лишь того, чего желает Христос. Петр в самом деле последовал указаниям Господа и остался в Иерусалиме. Он не тотчас пошел проповедовать Евангелие всем народам. Впоследствии его за это несколько раз избивали и заключали в темницу. Один раз его освободил ангел Господень. По водительству Духа Святого он вошел в дом Корнелия, римского сотника, где случилось нечто, перевернувшее все его прежние представления о язычниках. Если раньше он считал их нечистыми, то теперь увидел, как Дух Святой сошел на них. Этот смелый шаг Петра открыл дверь для проповеди Евангелия во всем мире. Во время пребывания Павла в заключении, Петр, освободившись из темницы Ирода, стал посещать новообразовавшиеся церкви из язычников, ободряя их как отец ободряет детей. По преданию, Петр был распят во время гонений Нерона. Он считал себя недостойным умереть, как Господь, и поэтому просил распять его вниз головой. Возможно, Иисус говорил именно об этом, когда пророчествовал, что Петр прославит Бога своей смертью. В прошлом, когда Петр заверял Иисуса, что готов отдать за него жизнь, Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 36 стих. Ныне Иисус сделал своих учеников причастниками своей силы и славы в единстве с Отцом, Сыном и Святым Духом. Кроме того, Он сделал их причастниками своих страданий и смерти, через которые проходит путь к славе. При этом слово «слава» в Евангелии от Иоанна означает полную противоположность тому, что оно означает в мире. Не блеск и почести, а страдания и крест из любви к Господу. Безусловно, Петр сам по себе не смог бы прославить Бога, но кровь Иисуса Христа очистила и осветила его. Благодаря силе Святого Духа он смог самоотверженно жить для Христа и умереть для Его славы. Христос, как военачальник, отдал Петру приказ: «Следуй за мной». Чем больше мы следуем за Ним в жизни и смерти, тем больше приносим плодов любви и тем больше святим имя милосердного Отца. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты не отверг Петра, хотя он и отрекся от Тебя. Ты призвал его прославить триединого Бога своей жизнью и смертью. Возьми и нашу жизнь и очисти ее, чтобы мы полностью подчинили свою волю Твоему водительству, любили своих врагов и воздавали Тебе честь постоянным послушанием в вере. Пусть наша жизнь станет непрестанной хвалой Твоей чудной милости. Вопрос 132. Как Петр прославил Бога?

0: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».
1: Христианский журнал «Свет Евангелия».
2: Доктор Дэвид Гибс. Удивительный Иисус. Почему Иисус Христос удивился вере сотника? Во-первых, сотник начал с того, что признал его Господом. Но давайте глянем на второй пункт. Господи, я недостоин. Когда в своих глазах мы вырастаем, Бог уменьшается. Когда вы уменьшаетесь, Бог вырастает. Насколько вам удается смирить себя? Иаков пишет в заповеди: «Смиряйте себя». Никто не несет ответственности за то, чтобы смирить меня, только я за это отвечаю. Нам нужно самим себя смирять. Буквально это означает становиться меньше. Кто-то может сказать: «Я представляю собой нечто». Это говорит несмиренный. Так говорит гордость и глупость. Когда последний раз вы говорили Богу: «Я недостоин того, что ты сделал для меня»? Кто из вас считает, что Господь дал вам слишком много? Когда последний раз вы вставали на колени и говорили Богу: «Ты дал мне слишком много, ты сделал очень много для меня, я недостоин»? Когда путешествуешь в страны третьего мира, встречаешь христиан и присоединяешься к молитвам этих людей. У них нет ничего. Знаете, как эти люди молятся? «Бог, ты слишком добр ко мне». Я сижу тогда и думаю: если ты был слишком добр к ним, то как тогда можно описать твое отношение ко мне? Когда последний раз вы говорили Господу: «Я не заслуживаю всего этого комфорта, всей этой пищи. Половина мира ляжет спать голодной сегодня, а наша самая большая проблема – как снизить свой вес. Половина мира мечтает о велосипеде, но так и не получает его, а мы не можем жить, имея всего лишь две машины с кондиционерами. Господь, ты сделал так много для нас. А как насчет того, что он сделал для тебя на Голгофе? Бог, я не стою того, что ты это сделал для меня. Будьте осторожны, вы можете обдурить меня, делая вид, что смиряетесь, но вы не обманете Бога. Бог знает, то, что исходит из наших уст, сначала должно прозвучать в наших сердцах. Бог знает, манипуляция это или правда. Считаю, что одна из причин, по которой мы потеряли свою силу, это наша возросшая гордость. Мы хотим большего и считаем, что заслужили это перед Богом. Вместо того, чтобы сказать: «Бог, я недостоин», осознаете, что у вас есть глаза, мы не заслужили их. Может, у вас острый ум, и вы быстро соображаете? Бог мог бы также легко дать вам ограниченный ум. Если вы можете ходить, говорить, слышать, это не ваша заслуга. Вы читали, что сказал сотник? Да, за ним ведь такая группа стоит. У них мечи, сила. У него сотня людей, которые могут делать то, что он скажет. А он назвал Иисуса Господом и потому сказал: «Я недостоин». Можете ли вы принять решение сегодня? Его господство будет проявляться в моей жизни, чего бы мне это ни стоило. Скажете ли вы Господу: «Я не заслуживаю этого, Господь, я недостоин»? Помните, когда мы умоляемся, Бог становится больше. Бог сказал: «Если ты смиришься, я вознесу тебя». Мир говорит: «Нет, тебе самому надо возносить себя. Надо иметь позитивный настрой. Нужно верить, что ты из себя что-то представляешь, тогда будешь кем-то». Бог же говорит: «Ты умоляйся, смири себя, а я вознесу тебя». Кто из вас предпочел бы увидеть, как Бог вас возносит, а не самому возноситься? Когда мы возносим себя, это всего лишь гордость. Господь удивился вере сотника и сказал: «Я не встречал такой великой веры». Это было потому, что сотник признался: «Господь, я недостоин». Третье. Скажи только слово. Давайте глянем на третий пункт. Иисус сказал: «Я пойду с тобой и исцелю твоего слугу». Сотник же, отвечая, просил: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Это значит: «Иисус, моя вера основывается на твоем слове, потому что если ты говоришь, это все, что мне нужно. Я человек, но когда что-то говорю, то те, которые мне подчиняются, делают то, что я говорю. Иисус, вся власть в твоих руках. Иисус, скажи это. Этого достаточно». Сотник назвал Иисуса Господом перед всеми. Он унизился, сказав: «Я недостоин». И потом он сказал: «Просто произнеси это, и оно свершится». Что если бы вы сказали: «Я приму эти обещания, потому что Сын Божий проговорил их мне. Я приму их как личные обещания мне. Он сказал это однажды, и я верю, что он всегда это будет исполнять». Марк Смит, замечательный пастор в Вашингтоне, его мама жила во Флориде, откуда он родом. Она была сильно больна, умирала от рака. Она спросила своего сына: «Можешь сделать мне одну услугу?» Он, конечно, согласился. Женщина продолжала: «За $5 в месяц я смогу неограниченно звонить по местным номерам телефонов. Я хочу пройтись по телефонному справочнику, обзвонить всех и провести последние дни своей жизни, рассказывая людям, что Иисус значит для меня. Потому что он сказал: если я посылаю свое слово, оно не бывает впустую. Ты знаешь, я не умею красиво говорить, но хочу поступить в соответствии с Божьим словом». И Марк Смит мне рассказывал: «Брат Гибс, я сделал это, чтобы быть добрым к своей маме. Я не знал, что получится из этого. Но она верила, что Бог сдержит свое слово по отношению к ней». Эта женщина раскрыла телефонный справочник и начала звонить. Она говорила: «Вы не знаете меня, и я не знаю вас. Я не буду вас винить, если вы повесите трубку. Я живу тут недалеко и доживаю свои последние дни. Я умираю от рака, но не боюсь смерти. Хотела бы поделиться тем, что изменило всю мою жизнь. Можем ли мы минутку поговорить?» И происходили удивительные вещи. Она прожила неполных 4 месяца и привела около 360 людей ко Христу, которые публично покаялись в церкви. Были еще и такие, которые покаялись не публично. Вы скажете: это чудо, а эта женщина просто поверила в Божье обещание. Пастор Смит сказал: «Она одна привела ко Христу больше людей, чем я и вся наша церковь за то же время». Женщина с телефонным справочником. Женщина, которая верила в то, что сказал Бог. И если уж Бог сказал, то Он это сделает. Бывало ли у вас в жизни, что Бог сказал что-то, и вы положились на Его слово? Сотник сказал: «Только скажи, и я верю, что это будет исполнено». Знаете, что Иисус сделал в ответ? Он удивился такой вере, а затем сказал: «Во всем Израиле не нашел я такой веры». Мы можем иметь такую веру. Мы можем быть теми, кто публично заявляет о своем Господе, теми, кто умоляется: «Я недостоин». Я восхищаюсь тем, что сделала мать пастора Смита по телефону. Никакой продавец, который звонит ко мне в дом, не разговаривает как человек, который умолился. Обычно они говорят так: У нас вы можете приобрести лучшую резалку для хлеба прямо сейчас. Они все гордятся. А знаете, почему людей влекло к этой больной женщине? Потому что Бога к ней влекло. Она умолилась и поверила словам Иисуса. Господь, я бы хотел познакомиться с тем сотником. Хотел бы познакомиться с человеком, чьей вере ты удивился. Он ведь сделал три простые вещи. Его встреча с Иисусом была публичной и очень короткой. Он назвал его Господом. Он умолился. «Я не достоин, чтобы ты приходил в мой дом, но верю, если ты только скажешь, это дело сделано». Сегодня у нас может быть такая вера, это наш выбор. Такая вера, которая удивила Сына Божьего. Перевод с английского Троц Зайцевой под редакцией Лавренюк. В местах небесных. В послании к Ефесянам я прочитал замечательное слово «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Дословно в тексте сказано «И посадил нас вместе с ним в места небесные». Я недоумевал. Он посадил нас в места небесные. Это он сделает в будущем, но пока это еще не свершилось. Как это понимать? Когда я не понимаю какое-либо слово, я в детской простоте прошу Бога пояснить мне его каким-либо способом. Так я поступал и с этим словом. В один прекрасный день я совершил прогулку со своей семьей на гору, у подножия которой расположены воды Бланкенбурга, а на вершине находятся руины замка Гренфенштейн. Это было в то время, когда автомобили только появились, и каждый проезжий был событием. Когда мы стояли на вершине горы, внизу в долине мы увидели проезжающую автомашину. Мы видели, как люди в испуге бросились прочь от дороги, боясь попасть под колеса. Мы видели, как за ней клубилась куча пыли, так как улицы тогда еще не были асфальтированы. Но мы на своей высоте не испугались. Туча пыли до нас не доставала, так как мы стояли выше нее. Вдруг я понял, что получил пояснение к Ефесянам 2:6. Нужно в вере подняться выше. Была машина, была опасность, было облако пыли, но было и место, где мы были в безопасности, потому что стояли выше. Есть место, куда можно подняться над всеми трудностями. Неразумно было бы говорить, что нет трудностей. Они есть, но есть место, которое нас возвышает над ними. И это место мы верою можем занимать. Вдруг я также понял, что сказано в Откровении 1:6. «И соделавшим у нас царями и священниками». Разве Он соделал нас ими? Он сделает когда-то ими. Когда Он нам подарит венец жизни, венец правды, который Господь даст всем любящим Его. Но сказано, Он нас соделал царями. Как же это? Теперь у меня и к этому месту был ключ, которым я мог открыть его. Когда Саул, сын Киса, был выбран царем Израиля, к нему пришли с поздравительными подарками. Но некоторые говорили, чем он нам поможет, презирая и не одаривая его. А теперь следует чудное слово. Но он будто не слышал их, он вел себя истинно по-царски. Хотя и слышал, что некоторые молодые люди за его спиной ругались и говорили, что они могли бы быть лучшим царем, чем Саул, но он сказал себе, «Я теперь царь израильский, мне не к лицу поворачиваться и смотреть, кто за спиной бронится». Он держался по-царски, он поднялся выше остальных. «Поступаешь ли ты по-царски? Поднимаешься ли выше нужд и бед будней, или предаешься им?» Возбужденно и страстно. С верою займи свое место в небесных местах, чтобы возвыситься тебе над мелкими житейскими неприятностями. И верою утвердись на это место. Это место не только нужно с верою занять, но верою держать. Помоги нам, Бог, всегда по-царски возвышаться. Мы с Иисусом Христом посажены в места небесные, и нам этого забывать нельзя. Эрнст Модерзон.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: слышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Вторая книга Моисея, Исход, глава 9. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градами,

градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град. Я отпущу вас и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев: долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую,
и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Глава 11. И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота.
и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской». Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб,
до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. И обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу
за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мяса вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцы. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая освещает одно из основных событий в истории израильской нации. Дело в том, что «Исход» является началом ее формирования. Именно в это время, побывавший в рабстве, окруженный идолопоклонниками, Израиль должен был стать народом, полностью преданным Богу. Благодаря неслыханному в истории и с тех пор больше неповторенному действию, Израиль готовился к тому, чтобы внезапно перейти из рабства в положение независимой нации. Бог повелел израильскому народу выйти из Египта. Однако фараон, не признающий Бога Всевышнего, отказывается отпустить народ. Египтяне уже пережили 7 казней, которые показали, что их боги – ничто и не могут соревноваться с Богом Израиля. Но фараон упорно продолжает обманывать Моисея. «Однако Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. И в данном случае фараон должен был пожинать плоды своего упрямого сопротивления. Давайте вместе с доктором МакГи проследим, чем закончилось это противоборство. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги «Исход». В ней пойдет речь о препятствиях, которые фараон чинил израильтянам, не отпуская их из Египта. Мы видим, как фараон в те давние времена испытывал и искушал Моисея. И современные верующие точно так же подвергаются испытаниям и искушениям. Дети воспитываются и получают образование в системе, которая по своей природе совершенно противоположна основным положениям христианства. Детей учат преуспевать в этом мире, зарабатывать как можно больше денег и вообще как можно глубже погружаться в заботы этого мира. Я служу пастором вот уже более 30 лет. И все это время являюсь свидетелем того, как родители-христиане обучают своих детей получать как можно больше от этого мира. Они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, чтобы они преуспели в жизни, разбогатели. Один за другим их дети отпадают от веры и от Господа. Многие прихожане церквей, где мне довелось служить, потеряли своих детей, которые просто ушли от них и от их веры, ушли в мир. Желание дать своим детям лучшее – это самый лукавый и страшный соблазн, который может угрожать родителям-христианам. Чего вы хотите от своих детей, если вы посылаете их в эти «лучшие» в кавычках университеты? Они приезжают на каникулы, и вы с ужасом обнаруживаете, как тщательно им промыли мозги. А потом вы удивляетесь, как только он мог сделать такое, ведь он воспитан в христианской семье. Дело в том, что ребенок этот на самом деле не был воспитан ни в какой христианской семье. Родители его могут быть христианами, но у них не всегда хватает сил и способностей воспитать свое чадо на истинных христианских заповедях и ценностях. Они так хотят, чтобы их дети преуспели в этом мире, что попросту теряют своих детей. Моисей и Аарон не пожелали принять такое обманчивое предложение, и это рассердило фараона. Гнев его, однако, ни к чему не привел, ибо подходило время для следующей казни. Прочтем стихи с 12 по 15. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской». В этой казни можно заметить несколько интересных особенностей. Саранча, как вы можете сами прочесть, появилась отнюдь не каким-то чудесным образом, в отличие от других казней. Ее просто-напросто принес восточный ветер, возможно, откуда-то из Азии, где ее было множество. Она напала на всю землю египетскую и пожрала всю растительность в этой земле, потому что была очень голодна. Вообще, саранча в Писании используется как воплощение наказания, самого жестокого и страшного, какое только может быть назначено человеку. Пророк Иоэль описывает эти исторические события, когда произошло нашествие саранчи, и тут же предсказывают будущее наказание для человечества в виде такого же нашествия. Книга Откровения также говорит о нашествии саранчи на землю. Таким образом, можно предположить, что эта саранча принесла больше вреда земле египетской, чем все предыдущие казни. Прочтем стихи с 16 по 20. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть“. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». В первый раз фараон признает за собой грех в том, как Бог поступает с египтянами, и как Он посылает казни на Египет, есть строгий порядок. Первые казни были направлены против разных богов, богинь и идолов, которыми буквально кишела земля египетская. Теперь Бог посылает казни таким образом, что они приносят огромные трудности и лишения обычным людям. Им становится все труднее и труднее выжить. Саранча становится ужасным бременем, и люди пытаются убедить фараона, что дело плохо. Им удается заставить фараона временно раскаяться. Однако, как только казнь прекращается, фараон забывает о своем раскаянии и занимает прежнюю позицию. Богу и дальше приходится убеждать его отпустить детей Израилевых. Прочтем теперь про девятую казнь, тьму. Вот 21, 22, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма“». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Вы когда-нибудь были там, где тьму можно пощупать? Я только один раз был в таком месте, в Карлсбадской пещере. Много лет назад я был на экскурсии в этой пещере, и вдруг выключили свет. И там эту тьму можно было почувствовать. Такой темноты я больше не видел ни до этого случая, ни после него. Я уверен, Именно такая тьма воцарилась над Египтом. Казнь эта была направлена против бога солнца Ра, главного бога Египта, поскольку изображение солнца можно встретить во всех элементах египетской культуры. Тьма наступает в Египте средь бела дня и подчеркивает полное бессилие бога Ра. Тьма эта была Божьим чудом. И фараон делает четвертую уступку. Она будет последней. После нее он просто отпустит детей Израилевых из Египта. Прочтем 24 стих. «Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». С виду этот компромисс был, в общем-то, приемлем для Моисея и израильтян. В конце концов, фараон делал уже далеко не первую уступку. Но мы снова должны увидеть здесь урок для нас, современных христиан. Бог повелел Израилю уйти из Египта совсем, забрав всех своих людей и все свое имущество. Израильтяне не должны были оставлять своих детей. Дети их не должны были получать египетского воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети научились всей мудрости мира и направляли всю свою энергию только на то, чтобы преуспеть в этом мире, то надо быть готовыми к тому, что мы потеряем их. Одна женщина как-то рассказала мне, как она послала своего сына в один элитный и не признававший христианских ценностей университет. Сын там успешно выучился, однако за время учебы растерял веру во Христа. Затем он получил очень хорошую работу и сделал карьеру. Я не раз видел его имя в газетах. Можно было бы подумать, что его жизнь удалась. Однако его мать, вся в слезах, жаловалась мне, что ее сын отвернулся от всех ценностей, которые были святы для нее. Такова жизнь. Она сама наставила его на этот лукавый мирской путь. Сегодня очень многие христиане, выражаясь словами Библии, оставляют свой мелкий и крупный скот в Египте. А ведь Египет – это олицетворение мира. Многие христиане с виду верны церкви, они платят десятину, слушают пастора, помогают в христианском служении, но занимаются своим бизнесом в земле египетской, и они ценят свой мелкий и крупный скот в Египте превыше всего. А если перед ними встает необходимость выбора служить Богу или идти в Египет за своим мелким и крупным скотом, то их решение можно предугадать. Многие христиане жалуются: «Я служу Богу по воскресеньям, а по будним дням мне приходится погружаться в холодный и бездушный мир бизнеса». Но эти так называемые христиане живут подобно всем остальным мирским людям, и отличить их бывает просто невозможно. Они, как и все остальные, живут в земле египетской. Мне кажется, что восхищение церкви крайне огорчит многих христиан, потому что оно отлучит их от их мирской собственности. Им ведь придется оставить свои сбережения, счет в банках, свои акции и облигации, свою недвижимость. Они посвятили накоплению сбережений имущества свое время и свое сердце. И расстаться с ними им будет очень и очень тяжело. Обратите внимание на ответ Моисея. Он не соглашается идти на компромисс. Прочтем стихи с 25 по 29. Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Теперь мы начинаем изучение 11 главы книги Исход. Это очень важная глава. Из нее мы узнаем, что Бог повелевает народу Израилеву просить, чтобы египтяне оплатили долгие годы тяжкого труда евреев в Египте, и как Бог угрожает смертью египетских первенцев, если народу Израилеву не позволят уйти на свободу. Смерть египетских первенцев – это последнее наказание Египту перед тем, как Израиль будет, наконец, освобожден из рабства. Фараону пора бы уже понять, что спорить с Богом бессмысленно. Бог был долготерпелив, он многое прощал. Однако пришло время показать, что фараон неизбежно должен отпустить Израиль. Весь Египет принимает сторону фараона в этом конфликте, и Бог должен нанести Египту последний и решающий удар, чтобы египтяне признали, наконец, власть Бога. Давайте посмотрим, как израильтяне просят драгоценности у египтян. Прочтем стихи с 1 по 3 из 11 главы. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того они отпустят вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал милость Господь народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Слово «выпросить» в данном контексте означает попросту получить задолженность по зарплате. Израильтяне отработали долгие годы, не получая ни копейки за свой рабский труд. Сейчас они просят его оплатить. Они просто пойдут к своим соседям и попросят свою зарплату. Бог дал милость израильтянам в глазах египтян, и оказалось, что те с радостью готовы были отдать израильтянам заработанное. Теперь давайте прочитаем, как над египетскими первенцами нависла угроза смерти. Вот стихи с 4 по 10. «И сказал Моисей: так говорит Господь: полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Первенцы человека и все первородное от скота в Египте принадлежало египетским богам. Таким образом, Господь Бог просто решает взять себе то, что считалось принадлежностью этих богов. Он показывает, что существует разница между детьми Израилевыми и египтянами. И разница эта не в ангеле смерти, который пройдет над землей египетской и над всей землей Гесем. Разница эта не в том, что одни евреи, а другие язычники. Разница заключалась в крови Агнца, которой люди должны были помазать косяки дверей в своих домах, и в надежде, которую люди должны возлагать прежде всего на великого и истинного Бога. Теперь мы с вами переходим к изучению 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете, прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем, ведь сначала избавление совершается через кровь, затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что «искупление совершается не воинством и не силою, но его духом». Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о восьмой казни, постигшей Египет, о страшном нашествии саранчи. Саранча, летящая стаями в миллионы особей, может на протяжении нескольких минут или часов уничтожить весь урожай на полях, ведь она поедает листья и даже кору с деревьев. что до этого не было уничтожено градом, было съедено саранчой. Как не знали египтяне подобного града, так и не знали они до сих пор подобного нашествия саранчи. В этой казни выявляется еще одно назначение судов Божьих. Ведь они совершались не только ради того, чтобы смирить фараона и принести освобождение Израилю. Казням надлежало явить могущество Божье. Смысл этих знамений в том, чтобы Израиль познал, что Бог есть Господь. Следующая, девятая казнь была направлена против главного божества Египта, бога солнца Ра. Фараон считался представителем этого бога на земле. Солнечный свет, тепло, воспроизводство жизни – все это относилось к компетенции Ра. И как прямое указание на полнейшее бессилие и неотвратимость Божьей кары, в течение трех дней египетскую землю окутывает тьма осязаемая. В Евангелии тьма является символом победы, свет – символ жизни и спасения. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», читаем мы в первой главе Евангелия от Иоанна. Здесь речь идет об Иисусе Христе, которого евангелист называет светом истинным, просвещающим всякого человека, приходящего в мир. И, наконец, египтяне пережили последнюю, десятую казнь. Были поражены все первенцы в земле египетской. После свершившихся девяти казней земля лежала в разорении. Бог продемонстрировал свое безмерное могущество, явив бессилие богов Египта. Нанеся удар по экономике этой процветающей страны, Бог поразил страхом сердца людей, населявших ее. Почему же Бог навлек такое бедствие на египтян? Это говорит нам о том, что Он является владыкой, стоящим над всеми делами человеческими. И поскольку Он один имеет право распоряжаться судьбами людей, то Ему угодно было осуществить свою волю в отношении того народа, который отказывался поклоняться единому истинному Богу. Это и сделалось объектом осуждения, в то время как для израильтян спасением оказалась именно их вера в единого Бога. Так и в наше время. Не следует удивляться тому, что некоторые люди или народы терпят бедствия. Часто это связано с их упорным сопротивлением Богу и с нежеланием покориться Ему. Дело не в том, что Бог избирательно проявляет любовь к одним людям, лишая этой любви других. Дело в том, что люди сами избирают свой путь – принять или отвергнуть, поверить или оставаться в неверии. И этот выбор самый важный в жизни.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вот такой вопрос, в лоб вопрос. Бытует мнение, что бывших наркоманов не существует. Вот твое мнение.
1: До определенного времени я тоже думал, что бывших наркоманов не бывает. Я даже одно время полностью это мнение утвердилось во мне. Но я сам пережил некое действие, и сейчас мое мнение совсем другое.
0: Ну, то есть ты свидетель тому, что бывшие в прошлом наркоманы остаются, но, наверное, что-то очень серьезное новое должно произойти с человеком.
1: Да, я имею некое свидетельство того, что я был наркозависимым и нашел выход из этой проблемы, то есть пережил, и вот уже больше 10 лет я не несу этого утверждения, что я наркозависимый, то есть моя жизнь полностью изменилась.
0: Хорошо, Дима, и скажем так, поэтому ты сегодня здесь, в нашей студии, именно для того, чтобы развенчать это мнение.
1: Немножко расскажу о себе. Меня зовут Дмитрий, фамилия Димов, я сам родом со Смоленска. Улица такая Автозаводская, меня там многие знают. И мое свидетельство как бы состоит в том, что я вышел из проблемы наркозависимости, и оно состоит в том, что мне помог Бог. Как бы это дико не звучало, но об этом я бы хотел именно засвидетельствовать и сказать. Немножко о своей молодости. Вырос я, родился в нормальной, можно так сказать, относительно советской семье. В 79-м году, мне сейчас 32 года полных, и у меня мама Нина Николаевна, отец Иннокентий Николаевич, и у меня как бы было такое в детстве переживание, что мои родители очень рано развелись, когда мне было около 6 лет. Они меня таскали по судам. Это такое вот яркое впечатление о моем детстве. Делили, и, наверное, это очень сильно повлияло потом на будущее мое, потому что, когда я уже подрастал, то, наверное, авторитет был потерян именно в моих глазах перед родителями, потому что они начали меня делить как собственность. Я помню, когда я был в суде, меня судья спрашивал и говорил, что кого ты любишь больше. То есть для меня это было очень сильное потрясение. Я когда был с отцом, я говорил, я больше люблю папу. Когда был с мамой, я говорю, я больше люблю маму. И это было для меня, я помню, очень такой тяжелый груз. И подрастая, эта борьба за меня, она продолжалась. Я помню такой момент, когда я уже начал взрослеть, то родители перестали быть авторитетом в моей жизни. Они развелись, разменяли квартиру, мы жили в соседних подъездах, то есть отец у меня жил в одном подъезде, мама в соседнем, и я вот так по молодости перебегал от одного к другим, то есть поругаюсь с отцом, я шел к маме, поругаюсь с мамой, шел к отцу, и вот так вот был на два лагеря таких, хотя они очень хорошо ко мне относились, заботились в сферу своих возможностей, но в итоге как бы меня больше привлекала улица, и я так не побоюсь этих слов, что фактически меня воспитала улица, то есть ценности были все-таки вложены там больше, потому что мне было там интересней, с сверстниками, с друзьями, в компании. Закончил школу, 11 лет, закончил ее. Не был я отличником, ну и двоечником, то есть такой середнячок. Поступил в экономический колледж, начал учиться там, то есть это был 94-й, по-моему, год, если мне не изменяет память. И в компании, как я пристрастился вообще к наркотикам, то есть у нас в компании очень было распространено употребление, то есть мы сначала курили траву, сигареты вообще, то есть, наверное, лет с 14, с 15 вошли уже напрямую в мой обиход.

0: то есть алкоголь. Но у нас в компании был такой человек, который продавал, ну, как это называется, дилер, и всегда у нас всегда были именно вот эти вот, как их называют, легкие наркотики, трава, и мы как бы, это нам нравилось, мы это употребляли. И я даже не заметил, как я стал зависим именно от этих вещей, и в мою жизнь, наверное, очень ярко вошли наркотики внутривенные. Я помню этот момент, когда ко мне домой пришел мой друг Алексей, Кабишев фамилия у него, он пришел и сказал: «Дим, классная вещь, винт так называемый. Говорит, давай 5 точек, ты будешь доволен. То есть попробуй, тебе понравится». Я, конечно, очень боялся внутривенного наркотика. Ну, так вот, как бы не то, что боялся, но остерегался, потому что, в моем понимании, именно те, кто укололся, были плохие ребята, я к ним очень пренебрежительно относился, если так можно мягко сказать. Но, поверив своему другу, я говорю: «Лёш, давай, я готов». И вы знаете, он, когда меня уколол, мне это настолько понравилось, то есть вот это ощущение этого прихода, я просто исповедовал своими устами, тогда я помню, сказал: «Лёш, спасибо, такая классная вещь, этот наркотик я хочу, я буду его употреблять». И вот началась такая моя, можно сказать, внутривенная наркотическая жизнь. И мы начали употреблять, начали этого искать постоянно, то есть вот эти вот встречи, поиски этих таблеток, салутана, то есть все это стало центром, можно сказать, жизни, то есть учеба всякая, она уже отошла на третий план, и уже все крутилось вокруг этого. Но я помню такой момент, когда с винтом у нас в городе какие-то трудности произошли, то есть с медикаментами, там ужесточили именно отпуск именно этих препаратов через аптеку. Я помню, и хотелось вот этого ощущения, и помню, пришли тоже друзья, и они сказали: «Вот, Дим, хорошая замена, это опиум, давай, попробуй, это тоже тебе понравится». Я как-то к этому так думаю, но очень хотелось опять этих ощущений, то есть, и уже, знаете, я не знаю, кто как, но в моей жизни был такой лозунг: от жизни надо взять все, в жизни надо попробовать все, то есть, я искал, то есть, новых ощущений. Я помню, они меня укололи этим опиумом, и я ничего особо не почувствовал, кроме того, что меня тошнило. Но такие ощущения, как бы меня рвало, но не было это неприятно или еще как-то, просто вот это сопровождалось такими действиями, я ничего не понял. И они мне сказали, что надо еще раз попробовать, тогда ты поймешь, то есть увеличить, может быть, дозировку. И я думаю, ну надо попробовать, то есть распробовать это уже до конца. Я начал пробовать, и через очень короткое время, через несколько месяцев, я уже осознал, что мне уже неинтересно без этого жить, то есть как-то какой-то раздражительный стал, то есть какие-то начались у меня неприятные ощущения именно в суставах, насморк, то есть сопли потекли, слезы, а когда я укололся, то в моей, как бы, все становилось нормально. То есть...
1: Дима, а вот скажи, зачем такие муки надо было терпеть? Оно не шло, ты его пихал в себя. Что ты искал? Вот когда не знал, вот ты сейчас объяснил, когда уже ты понял, это понятно, чего ты хотел, а чего ты искал, когда оно не шло?
0: Искал, наверное, я видел, что другие получают от этого удовольствие, и я, наверное, искал...
1: Ожидал кайфа.
0: Ожидал, да, то есть думаю, в чем же удовольствие все-таки состоит. Я начал больше, то есть увеличивалась дозировка, мне уже... Я уже видел, что кому-то больше выбирают шприц, кому-то меньше, то есть, но... И я уже просил больше, и в какой-то момент я увидел, что как бы пережил вот эти ощущения того, что это уже мне нравилось, то есть как бы некий спокойный, какое-то спокойствие приходило, то есть какое-то удовлетворение, то есть я начал от этого получать удовольствие уже в процессе, то есть, и еще раз повторюсь, через несколько месяцев я уже осознал, что я в проблеме, потому что у меня был такой приятель Александр, он много сидел, уже давно сидел на системе, сидел в тюрьме несколько сроков, и был такой момент, когда он узнал, что я начал употреблять наркотики, он ко мне хорошо относился, он сказал: «Дим, куда ты лезешь?» Он сказал: «Куда ты лезешь? Зачем тебе это? Пей водку, то есть, ну, как-то в другом ищи удовольствие, ты не спрыгнешь». То есть, он говорит, он обращал на себя внимание и говорил: «Посмотри на меня».
1: Не поверил?
0: Я не поверил, и я ему отвечал, я помню, с таким надменением, я говорю: «Саш, это ты не смог это оставить, а я смогу, я сильный».
1: Дмитрий, спасибо, небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся к нашей беседе.

пассажирский авиалайнер А-300 тайваньской авиакомпании, прибывший с курортного острова Бали, упал при посадке и сгорелся. По сообщению агентства Рейтер, погибли 197 человек.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. То есть совсем юным ты был, когда начал наркотики, и понятно, что ты практически без сознания это начал делать. Когда ты делаешь 21-22, отдают отчет себе. Хоть какой-нибудь, да? В 15 лет это чисто была такая романтика или развитие какое-то уличное? Что это было?
1: Скорее всего, это романтика, это 90, середина 90-х годов, там многие взрослые не находили выхода из сложившейся вот этой ситуации в стране, наверное, в обществе. То есть я помню своих родителей, которые работали, пытались там какой-то бизнес завести, то есть чтобы как-то прокормить, им особо и не было дела до нас, то есть да, до молодых. Но они как родители очень заботились, но они были погружены именно вот в это тоже добывание прокорма для семьи, то есть для детей. И такой вот поиск во мне был, еще раз повторюсь, был такой лозунг крылатый, наверное, среди молодежи того времени, что надо в жизни попробовать все, от жизни надо взять все. И мы особо не разбирались, потому что нам предлагали, и мы хотели этого пробовать, все было интересно, было такое искание себя. И я внутривенно начал употреблять где-то в районе 17 лет наркотики. До этого мы курили анашу, гашиш, то есть вот это было распространено в нашей компании, пили вино, я помню, собирались в подъездах. И был такой вот момент, я помню, яркий, когда у нас была очень большая компания, человек, наверное, 20-25, и мы занимали несколько этажей в подъезде. Я помню, проходил верующий баптист, мы его так называли, смеялись так за глаза, но когда он единственный, наверное, человек, который останавливался у нашей компании, и первый этаж замолкал просто. Он начинал что-то рассказывать, начинал нам говорить о Боге, и первый этаж начинал просто замолчал. И все, кто сидел выше, видели, что замолкал, слышали, что первый этаж вдруг затихал, начинали спускаться, кто-то махал рукой, опять баптист, поднимался наверх, а кто-то присаживался и начинал слушать. И вот он единственный, потому что нас боялись, молодежь постоянно в этом пьяном угаре, то есть вино, сигареты, то есть вот наркотики такие легкие. И я очень благодарен этому человеку, то, что он все равно останавливался, звал нас в церковь прийти, но мы как-то так очень все собирались, но скептически.
0: Дима, в жизни каждого человека, который употреблял наркотики, который был в зависимости, есть такая вершина, доминанта, скажем, апогей, а если по-простому сказать... уже совсем-таки бигуди, в который он вошел. Вот в твоей жизни что это было? И с этой точки, как правило, начинается какой-то откат уже. То ли человек умер, то ли человек начинает серьезно искать выход из этой ситуации. Вот в твоей жизни вот эта вершина. Когда ты понял, что ты ничто, полное ничто?
1: Очень быстро я осознал то, что я нахожусь в зависимости, потому что... Мы не употребляли, я помню, там раз в неделю, то есть это было ежедневное употребление. И, наверное, через 3 месяца я осознал, что я в зависимости, то, что вот кто-то меня уже держит. То есть мне уже наркотик нужен каждый день, там не раз в неделю, а каждый день. И я начал искать выхода, наверное, с того момента. Я даже устроился на завод. Думаю, сейчас вот устроюсь на завод.
0: Делом займусь.
1: Займусь делом, думаю, буду вот как все, то есть работать, уйду от этого. Но 8 месяцев проработав на заводе, я понял, что это не выход, то есть это не решение, потому что я там употреблял наркотики, бригада была крайне недовольна моей работой, я засыпал в этом бункере под действием наркотиков, то есть, и меня в итоге попросили с завода, потому что я не устраивал как работник, и мне уже неинтересно было работать на заводе. Я осознал, что зависимость все больше и больше растет во мне, мне наркотиков надо все больше и больше, денег надо добывать, ни зарплаты, ни каких-то денег, которые вот были в ресурсе там родителей, уже не хватало, и мы уже начали воровать, уже начали обкрадывать квартиры, то есть...
0: Армии не было в твоей жизни? Бывает, что на время она останавливает?
1: В армию меня не взяли, я очень хотел попасть в армию, даже прыгал специально с парашюта для того, чтобы меня взяли в ВДВ, хотел попасть, как-то было для меня это очень кумиром таким, вот эти родовойск. И не взяли по той причине, что у меня родители были разведены. На то время я был прописан у своего отца, и отец, у него никого не было, ни семьи больше не было, ни детей больше не было, я у него единственный сын.
0: И оказался кормильцем?
1: Да, я по закону оказался кормильцем, и уже был прощальный, назначен, уже все как бы день, но однажды, я помню, мне позвонила мама и сказала: «Дим, ты в армию не идешь».
0: Так буквально... все-таки с чего в твоей жизни обратный отсчет начался?
1: Обратный отсчет начался с того момента, когда я уже полностью погрузился вот во все тяжкие, я начал искать выхода. Я осознал, что я наркоман, что я в проблеме. Очень ярко, как бы в моей памяти остался один человек, это Валентина Владимировна Конорова, это психолог в Смоленске, эта женщина пыталась нам всячески помочь как-то, мне, еще моему другу одному, с кем мы употребляли вместе наркотики, она как-то пыталась повлиять, то есть пыталась что-то, какие-то методики нам преподать, то есть... Ну, пыталась. Я помню, приходил к ней на прием, и она говорила: «Дим, давай вот это попробуем». Попробовали безрезультатно. Говорит: «Давай вот это попробуем». И она, помню, вот такую картину приводила и говорила: вот есть три стадии наркомании. Первая стадия – это когда человек самостоятельно может выбраться из этого. Вторая стадия – это когда человеку уже нужна помощь медицинская, да, то есть психолога. А третья стадия – это уже та стадия, когда уже никто не может помочь. И я, к сожалению, я вот когда слушал это, я осознавал, что это перепробовали, это попробовали, это попробовали, медикаментозно, то есть ничего не помогало, и я себя уже относил к третьей стадии, то есть я уже осознавал, что все, выхода нет. И вот пришло такое в мою жизнь, когда я смирился, что я наркоман. Я понял, что все, это моя будущность, это моя жизнь уже. И я продолжал колоться, уже не смотрел, не озирался назад, не смотрел вперед, а уже так на самотек все пустил. Я уже не жил дома, уже скитался по притонам, воровал, грабил, то есть вот я уже научился жить по сезону. Такое понятие как бы в моей жизни было. То есть я знал, что летом можно собрать клубники на огородах, пойти продать, то есть пойти зимой кого-то там обворовать. То есть и вот такая жизнь, постоянные вот эти поиски наркотика, вот этого вот... дозы, то есть, и все не кончалось, такой замкнутый.
0: Тюрьма тебя миновала или нет?
1: Я привлекался, нас поймали, нас группу, мы везли большую партию наркотиков для себя, нас поймали, осудили, мне дали условно на тот момент, как бы я попал в тюрьму под следствием, когда был, но мне дали условно, повторюсь. Я когда попал в эту среду, я понял, что жить можно там, то есть, что там все хорошо, то есть, как бы, в принципе, ничего страшного нет. Я вышел, и я помню, что я спорил с одним, в камере сидел с одним человеком, который мне говорил: «Ты не вылезешь из этого, ты опять сейчас вот выйдешь за пределы тюрьмы и пойдешь колоться». Но я тогда сказал, я уже тогда как бы спрыгнул с наркотика, то есть переломался на сухую, в изоляторе еще, потом, когда на тюрьму перевели, я ему с пены из рта, помню, доказывал, говорю, нет, я все переосмыслил, я все понял, все, я больше не в зависимости. Но, к сожалению, он оказался прав. Я вот только меня с суда отпустили домой, не было ни денег, ничего, я поймал такси, машину и уже поехал к своим приятелям, чтобы взять денег и уколоться, то есть отпраздновать вот это вот событие. Ну, я так вспомнил этого человека, который мне говорил, и то, что я доказывал ему, что все изменится, все я понял, все осмыслил. Но ничего не произошло, то есть опять я втянулся в эту зависимость, опять быстро сел на систему. И вот был такой момент в моей жизни, когда я осознал, что все, я никчемный, то есть я уже принял решение о самоубийстве, то есть как бы решил, есть такое понятие среди наркоманов «золотой укол». И некоторые мои знакомые, они уходили именно из этой жизни, сделав «золотой укол». И я принял решение и думаю, ну, все, надо заканчивать с этой жизнью.
0: Дима, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Димов из города Железнодорожного. Дима, а вот ты живьем видел людей, которые, ну, перестали быть наркоманами, так я скажу? Просто перестали по какой-либо причине?
1: На то время я искал таких людей, честно, я прямо искал. Был такой поиск людей, которые, ну, хотелось мне задать вопрос, как вы это сделали? Я приходил, помню, к наркологу, который меня наблюдал, и я у него спрашивал, я говорю, есть такие люди, которые освободились от этого? Он говорил, есть. Я говорю, дайте мне адрес. Я прямо напрямую говорю, дайте, он говорит, зачем тебе это? Я говорю, я хочу поехать к ним и спросить, как они это сделали, потому что мне надоело уже такое существование. Но он сказал, я помню, что это закрытая информация, то есть, и она не имеет доступа. Но я искал среди наркоманских кругов, было очень много знакомых, приятелей, я спрашивал, меня очень интересовали, кто прекратил там колоться, но в основном это были люди, которые с наркотиков, например, на некоторое время пересаживались на алкоголь, то есть перепрыгивали, то есть мы их называли двоеборцы, если так можно сказать, то есть такое название, и я видел, что, ну, одно, другое, это одно и то же. И здесь был такой момент в моей жизни, когда все-таки этот человек попался. У одного тоже приятеля, мы сидели дома, он, этот приятель был наркоманом, и вот он меня познакомил, говорит, вот он, Володя, который бросил наркотики, все. Я сначала думал, ну вот, я спросил, ну как, он сказал, меня там послали в Москву, лечили, то есть, и все, вот я 3 года не употребляю, для меня это был герой просто. Но через некоторое время я понял, думаю, я задал себе такой вопрос, думаю, а что он делает у моего товарища, то есть, ну, приятеля, то есть, вот не колется, он все чаще и чаще, он там, мы с ним встречаемся. А потом я понял, что он опять начал колоться, то есть, но он это не афишировал, и этот приятель тоже скрывал. Но я как бы вообще разочаровался, что таких людей нету. И был такой момент, когда я уже совсем разочарованный принял такое решение самоубийства, уже все меня ничего не трогало. Я помню, пришел к маме. Нет, до этого я, знаете, такой был момент, Пасху, наверное, знаете, христианский праздник все. Я в этот момент, в это время хотел купить наркотики, но у нас те, кто торговал в Смоленске наркотиками на то время, в кавычках, были очень набожным народом, то есть они верили, что в этот день грех продавать, и они прекращали там буквально днем, прекращали вот на время службы до ночи, там до 3 часов ночи в этот период торговать. Я помню, пришел на точку с деньгами уже все, хотел купить, и мне сказали, все, нету.
0: А тебе сказали, Пасха.
1: Мне сказали Пасха, да. Они говорят, Дим, ну, мы бы продали бы тебе, ну, просто все вот распродали. Приходи в 3 часа, то есть все будет, как бы нету просто. Я думаю, вот тебе на... Я встретил товарища, меня уже ломало, я помню, мне уже было плохо, но у меня были деньги, я вот хотел просто уколоться. И встретил приятеля, он говорит, приезжай, Успенский собор, у нас большой Успенский православный собор в Смоленске, на вершине горы, очень красивый. И он говорит, приезжай, что-нибудь придумаем. Я приехал туда, я не нашел этого приятеля, не встретил никого знакомых, хотя я когда-то приходил, я всегда встречал знакомых, как бы многие меня знали, я многих знал именно в Смоленске, и единственное, что я встретил там, вот в оцеплении стоял оперативный работник полиции, он когда-то меня принимал именно за наркотики, и... Мы встретились взглядом, я помню такой момент, он подошел ко мне, он не то что подошел, мы встретились взглядом, он сделал шаг ко мне, но я так испугался, думаю, ну все, сейчас меня повезут в отделение, заберут деньги, а у меня шприцы, димедрол в носке, то есть все как бы, все с собой, вот наркотика не было, думаю, отберут деньги, сейчас побьют, еще что-то сделают, и вдруг я вижу, что он... перестает меня видеть, и обратно становится в оцепление. Я поднимаю, помню, в этом испуге я поднял глаза вверх, стоял в середине именно этого Успенского собора и сказал: «Бог, если ты есть, если ты существуешь, помоги». Это до глубины души просто было такое, прямо до слез. Я говорю: «Если ты есть». А все в этот момент начали говорить: «Иисус воскрес, воистину воскрес». И у меня прямо вот до слез я сказал: «Господи, помоги, если ты существуешь, жить так больше не могу и не хочу». Потому что я был полностью разочарован этой жизнью, и мне было крайне просто, крайне неохотно, можно так сказать, то есть вот это существование. И знаете, вот с этого момента я так анализирую сейчас, вот все, наверное, произошло, то есть вот этот переворот, перелом. В моей жизни еще хуже стало. Еще хуже стало в плане того, что меня милиция начала преследовать там по ряду причин, то есть я уже не выходил днем на улицу, я уже полностью как бы не радовался светлым дням, плохая погода, дождь, когда снег, то есть вот пасмурно, вот эта погода была хорошая для меня. И был такой момент, что я пришел к маме к своей уже попрощаться, потому что в Смоленске уже невыносимо было жить. Постоянно скрывался, бегал. Пришел попрощаться. Я помню, мы сидели на кухне, я купил какой-то тортик, я был уколот. Мама налила чай, я говорю: «Мам, ну что?» Я говорю: «Жизнь моя никчемная, нет уже никакого смысла. Я, наверное, уеду из города». Она начала плакать, она начала говорить: «Дим, я буду тебя кормить, буду одевать, я как-то тебе помогу». Я говорю: «Мам, да ну». Но она сказала такую вещь интересную. Она накануне, как потом выяснилось, узнала, что есть церковь. Церковь христианская в Смоленске, христиане веры евангельской. Там они занимаются реабилитацией наркозависимых. И она мне сказала такие слова: «Там Бог помогает». Я махнул рукой, и тогда помню, я говорю: «Мам, какой Бог?» Я говорю: «Вы, ты, близкий мне человек, отец, то есть друзья, все пытались мне помочь, и все было бесполезно. Какой Бог?» Она говорит: «Может, ты попробуешь, может, ты все-таки придешь». Я махнул рукой сначала, потом думаю: «А что мне терять? Терять мне нечего. Ради тебя, мам, я пойду, потому что я очень хорошо к ней относился, хотя очень много я, конечно, сделал беды, несчастья в ее жизни. Ну, думаю, попробую». И знаете, пришел, помню, в это собрание, и был такой момент, когда я пришел уколотый, было прославление, пели христианские гимны, и какой-то круглолицый, помню, со сцены парень свидетельствовал и говорил, что его Бог освободил, что Бог его прям без медикаментов, то есть зависимость у него ушла, то есть как бы. Я не поверил, думаю, да кто такой, он был чуть повыше меня, такой крупный, уже килограмм, наверное, 80 весил, розовый, здоровый, то есть я думаю, да, тряпочный наркоман, он, наверное, не знает, что такое наркотики, что такое зависимость. Потом, после собрания, предложили покаяться, я вышел на покаяние, сказал слова покаяния, и мне сказали: «Если ты хочешь попасть в реабилитационный центр», мне спросили: «Ты хочешь?» Я говорю: «Ну, вообще бы можно было попробовать». Он говорит: «Приходи». Они спросили: «Сколько у тебя доза?» Они говорят: «Сколько колешь наркотиков?» Я говорю: «Да сколько есть, столько и колю». То есть доза уже не просчитывалась никак. И они говорят: «Ну, тебе лучше медикаментозно спрыгнуть немножко, то есть как бы, и тогда приходи к нам». Я думаю, вот тебе на, у меня такая злость внутри взялась, думаю, какой медикаментозно, мне только что тут рассказывали, что без всяких медикаментов, то есть без всего, человек на второй или на третий день уже играл в баскетбол, то есть я думаю, какие медикаменты? Такая, думаю, всю неделю буду колоться, специально и приду и проверю, какой у вас тут Бог. Так оно и было, всю неделю я употреблял, пришел в центр, в реабилитационный, то есть меня уже ломало, мне уже было плохо, и как бы мне начали рассказывать, что есть Бог, что Бог исцеляет. Я думаю, да, рассказывайте, думаю, вы мне не мешаете. Как-то так не относился я серьезно, с таким опасением. Но вот из своих воспоминаний я помню, что когда за меня молились, то есть мне становилось облегчение, то есть мне становилось легче. Но был такой момент, то есть когда я начинал думать о наркотиках, как бы уколоться, сразу был такой момент, что меня... начинало ломать, то есть вот ломки начинали приходить. И я помню, вот этот вот меня закрепили в этом центре в реабилитационном, поставили наставника, вот этого Дениса. И он мне сказал такие слова. Он сказал, что если ты сам начнешь обращаться к Богу, то Бог тебе поможет быстрее. То есть мы как бы молимся за тебя, Бог тебе помогает, но если ты сам начнешь обращаться, Бог поможет. Я сначала не придал тоже особого значения этим словам, но когда наступала ночь, то есть вот эти ломки, они не давали мне сна, покоя. Я помню ночью, я вспомнил эти слова и сказал, так в глубине себя думаю, ну а что, ничего не убудет, попрошу у Бога. Я начал просить, я говорю, Бог, если ты есть, вот такая молитва была, такая просьба, как бы к нему, я к нему так обращался, куда обращаться, я не знал, так вот про себя, Бог, если ты есть, если ты существуешь, помоги, дай мне поспать. Вы знаете, я первую ночь заснул на 3 часа, наступил второй день, то есть тоже день кое-как провел, то есть вот плохо, вторая ночь наступает, я тоже помолился, так вот про себя попросил, опять на 3 часа я где-то поспал, но я не придал этому значения, что это Бог там или еще что-то, но наступили третьи сутки, и вот кто в зависимости, он знает, что третьи сутки, они особо переломные. И такой момент произошел, я помню, сразу, когда мы ложились спать, думаю, да я с этой молитвы начну. Я начал молиться, Бог, если ты есть, дай мне поспать хотя бы немножко этой ночью. И вы представляете, я проспал всю ночь. То есть я проспал именно, проснулся утром около 7 часов, я был в шоковом состоянии. Я понял, что кто-то отвечает на молитвы. То есть вот у меня появился сон. Кто в зависимости, тот знает. Я начал будить всех, кто спал рядом, этого Дениса. Я говорил, Бог есть, Бог есть. То есть они смотрели на меня с просони. И они говорят, да мы тебе уже несколько дней объясняем.
0: Да мы тебе верим.
1: Да, мы знаем.
0: Ты их укрепил в вере. Дима, скажи, сколько лет прошло с тех пор?
1: С тех пор прошло уже 11 лет, около 11 лет.
0: Бог есть?
1: Бог есть, это 100%. И в завершении моего свидетельства хочу особо сказать то, что кто не имеет надежды именно на то, что есть выход, выход есть, выход есть. Я тоже не мог представить, когда был в зависимости, что есть выход, но, вы знаете, я обратился, я поверил именно Иисусу, когда в Библии есть такое место, он сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободным.
0: То есть ты сначала проверил и поверил?
1: Да.
0: Но ты именно лично, в личных отношениях проверил.
1: В личных отношениях. И мне очень важно именно и ценно то, что мои друзья и мои знакомые, то есть с кем я употреблял, именно того парня, которого я подсадил, друг мой, на наркотик, и тот, кто меня подсадил, они тоже уверовали. Они сейчас служители церкви и прекрасно себя чувствуют. Они... семейные, у них дети, у меня, я тоже женат, у меня сын растет, то есть у меня хорошая работа.
0: Дима, спасибо, очень жаль, что времени эфира не так много, и наша программа подходит к концу, но вот эта вот тема, о которой я знаю этап твоей жизни, что есть человек, который тебя подсадил, есть человек, которого ты подсадил, и еще есть человек, который всех вас подсадил, и все они сейчас верующие, то есть они все проверили, что есть Бог,
1: да.
0: И все уверовали. Конечно, это великолепное свидетельство, потому что все они знают, что Бог есть. Это не один человек, не два. На самом деле это сотни, это тысячи людей, которые в личных отношениях проверили и потом поверили, что Бог – Бог спасающий.
1: Аминь. Выход есть.
0: Дима, спасибо большое и до свидания.
1: До свидания. Всего доброго.
0: А всем, кто нас слушал, я напоминаю, что провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Димов из города Железнодорожного. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Иисус Христос в одной из своих бесед рассказывает об одном богаче и об одном нищем. О земной жизни богача и нищем Лазаре написано кратко, в двух небольших предложениях. О богаче сказано, что он одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно, а о нищем именем Лазарь, что он лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Это все. И следующее, что сказано о них, это то, что они умерли. Нищий Лазарь отнесен был ангелами на лоно Авраамова, то есть он был взят в рай, а богач был похоронен. В аду, будучи в муках, первое, что богач делает, он молится. Здесь, на земле, он не побеспокоился обратиться к Богу. Он был доволен собой и всем, что имел. Он не молился. Зачем ему Бог? А о таковых что говорит Библия? И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Теперь же, попав в ад, что делает этот человек, который на земле был самодовольным, каждый день пиршествовал блистательно? Сказано, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, и дальше следует его молитва, в которой две просьбы. И вот первая его просьба, с которой он обращается не к Богу, а к человеку, к Аврааму, отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Да, человек, который не считал нужным обращаться в молитве к Богу на земле, молится в аду. Бог давал ему самый драгоценный дар – время, чтобы покаяться. Но, увы, он пренебрег этим даром времени. Будучи в аду, он знает, что покаяние уже невозможно. Попав в ад, он сразу обнаруживает, что там нет воды. Но, может быть, Авраам все же окажет ему милость, ведь он просит не стакан воды, не глоток, а только чтобы Лазарь омочил конец перста своего в воде и прохладил язык его. И на эту молитву Авраам ему ответил. Но он получил ответ не такой, какой он желал. Он понял, что в аду нет и малейшей возможности получить хоть какую-нибудь милость. Послушайте, что отвечает ему Авраам. «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». О, лучше бы не слышать ему такой ответ. В его положении изменить ничего невозможно. Между небом и адом непреодолимая пропасть. Полученный ответ еще больше усугубил его муки. Авраам, напоминая о тех преимуществах, которые он имел в земной жизни, этим самым говорит ему, что теперь его положение безнадежно. Оно утверждено на веки веков. Какие же это были преимущества и возможности, которые имел богач здесь на земле, чтобы избежать это ужасное место, в котором он находится теперь? Смотрите, как Авраам ему ответил. «Чадо, вспомни». Сколько сказано в самом обращении «чадо». Если ближе к подлиннику, то можно перевести это обращение словом «сын». «Сын, вспомни». Такое обращение со стороны Авраама говорит нам о том, что богач принадлежал по плоти к избранному народу Божьему, которому являлся Бог. Он по своему происхождению был один из сынов Авраама, а это давало ему определенные преимущества. Будучи израильтянином, он не только знал о Боге, но он знал и то, что требовал от него Бог. Но он, как и подавляющее большинство, рассчитывали, что раз он по плоти был сын Авраама, следовательно, ему обеспечено спасение и жизнь вечная. Израильтяне гордились своим наследственным происхождением и не хотели знать и слышать, что недостаточно того, что они по плоти были дети Авраама.
Когда Иоанн Креститель проповедовал о необходимости покаяния, и эти сыны Авраамова приходили к нему креститься, то что он им говорил? «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, чтобы быть истинными детьми Авраама, то есть детьми обетования Божьего. Они должны стать новыми людьми, родиться свыше от Духа Божьего, ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье». Да, сын Авраама находился в аду. Как страшно думать, что в аду один из сынов Авраама, душа которой рассчитывала, что ей достаточно было быть по плоти в числе избранных. А сколько есть таких сегодня, которые думают, что вера их родителей спасает их, или потому что их крестили младенцами, или церковь может обеспечить им место в Царстве Божьем, и они обязательно попадут на небо? Что переживал этот богач, который навеки проклят в аду, когда в ответ на свою просьбу о капельке воды слышит: «Чадо, вспомни!» О, какими дополнительными муками в аду будет память! Как мучительно было вспомнить, что ему когда-то были даны возможности быть сейчас в раю, где находился Лазарь, но он пренебрег ими, и теперь поздно. Находясь в земной жизни, сколько есть такого, что хотел бы человек забыть? Некоторые проступки не поддаются забвению. Они мучают и жгут нас, как огонь неугасимый. Но в вечности, в аду, память во много раз будет сильнее мучить душу днем и ночью, бесконечно, во веки веков. Мрачная и безнадежная картина. Этот пример является серьезным предупреждением, дорогие друзья. Но для тебя еще есть надежда. Христос предупреждает нас, пока еще не поздно. Не пренебрегайте богатством благости, кротости и долготерпения Божие, которые ведут душу к покаянию. Бог еще дает возможность, значит, есть надежда. Бог через эту потрясающую историю призывает тебя к покаянию и к вере в Его Сына Иисуса Христа. От первой и до последней страницы Библии Бог в Слове Своем приглашает грешника, зовет его, ищет его, предлагает ему спасение и вечную жизнь. Он тебя не принуждает. Решение остается за тобой. О, как я рад, что открыл ему двери своего сердца! Разве я могу забыть тот чудный день 7 января в 1935 году? Как нежно он постучал в мое сердце! И в тот вечер, в рождественский день, Иисус, мой Спаситель, вошел в мое грешное сердце, простил все мои грехи и сделал меня новым человеком. Как вам кажется, совершил ли он это по моим заслугам? О, тысячи раз нет! Да, Бог по своей великой милости меня спас от вечной гибели. Как я могу не славить и не благодарить Его за богатство благости Его, которая привела меня к покаянию? Мой друг, если ты еще не пережил возрождение, сегодня твой день спасения. Прими Христа в дом свой, открой двери твоего сердца, и Он войдет, и там обитель свою создаст. И если ты, мой друг, до сих пор считал себя христианином, но никогда не каялся в твоих грехах и не принял Иисуса Христа в твое сердце, то знай, что ты погибший грешник. Может быть, ты религиозный и считаешь себя верующим, но если ты не родился свыше, то ты на пути туда, где вечная ночь, плач и скрежет зубов. О, если бы богач пришел к Иисусу Христу и принял от Него живую воду, когда он имел эту возможность, то он не был бы в аду и не просил капельку воды, которую никто уже не может дать ему. А кто будет пить воду, которую я дам, говорит Христос, тот не будет жаждать вовек. Откликнись на Его призыв сейчас, и ты никогда об этом не пожалеешь. Преклони колени свои там, у своего радиоприемника, и скажи: «Господи, войди в мое сердце, очисти меня от всех моих грехов и пороков, и помоги мне верно служить Тебе».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо

семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока.

и возложит руку на голову жертвы за грех и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава пятая. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех,
пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Съедаю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена, напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу.
и священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет,
тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею.
И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это. И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога.
И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвенники. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила,
дяди Аароновой, сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Ифамару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». И разгневался на Елиазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил.

0: В эфире программа «Вечная истина». В Божьем Слове мы находим утешение и радость. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Обычно в наших передачах мы разбираем книги Библии. Однако, когда наш обзор подошел к книге Иова, мы отошли от основного курса для того, чтобы посмотреть на 30 библейских причин страдания Божьих людей. Хотя книга Иова является лучшим и самым объемным объяснением страданий праведных людей, я хотел продемонстрировать вам, что очень и очень много мест в Библии говорят о страдании Божьих людей. В 5 главе послания к римлянам вы можете найти еще один отрывок, в котором апостол Павел рассказывает о том, как Бог выращивает служителей посредством страданий. Павел так описывает этот процесс: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Если посмотреть на этот отрывок в послании к римлянам 5 главе на языке оригинала, то Павел в сущности говорит: «Страдание производит выносливость, а выносливость производит характер». То есть, когда Павел говорит о том, что страдание производит выносливость, а выносливость воспитывает характер, то греческое слово, которое он использует, означает: «Будучи испытан, показал себя надежным, и все это признают». Затем Павел говорит нам, что испытанный характер ведет к уверенности или надежде. Эта уверенность очень важна, поскольку если человек уже прошел столь долгий путь, то мы знаем наверняка, что он не впадет в бегство. В 5 стихе говорится: «А надежда не постыжает». Греческие слова в оригинальном варианте означают, что человек не убежит, подобно тому, как это сделал Иоанн, называемый Марком, в книге Деяний 15 главе. «Когда начнут забивать камнями, вы не убежите прочь», ведь именно об этом говорит греческий текст послания к римлянам в 5 главе. Я слышал, что миссионеры по всему миру обладают одной особенностью. То, что они так сильно ценят, это то, что они называют долготерпением. Смогли бы вы поехать в Богом забытое место и жить там 15 или 25 лет? Смогли бы вы жить среди враждебно настроенных людей таким образом, чтобы ваша жизнь была дорогой, по которой Бог смог бы войти в жизнь этих людей? Для воплощения этого в жизнь вам обязательно понадобится долготерпение. Другими словами, это способность терпеть и держаться, держаться и терпеть. Павел говорит нам, что Бог использует страдания в вашей жизни для того, чтобы произвести в вас долготерпение. Такую черту характера должен иметь каждый миссионер. В греческом для описания этого качества часто используется слово «хупомоне», которое состоит из двух слов, означающих «пребывать» и «под». Тогда как слабый человек поддается бегству, этот проверенный опытом человек с надежным характером будет пребывать под давлением, стрессом и опасностью. Согласно Павлу, страдания для вас необходимы, так как страдание производит терпение. Терпение воспитывает характер, а характер дает вам уверенность. Эта надежность удерживает вас от бегства, когда дела становятся сложнее, и это дает вам благодать, чтобы пребывать под давлением и опасностью. Теперь мне бы хотелось посмотреть еще некоторые отрывки Писания, говорящие о страдании. В послании филиппийцам, в 3 главе 10 стихом, апостол Павел пишет: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Здесь апостол Павел говорит нам о жизненно важном принципе христианства. Он говорит о том, что существует Божья сила воскресения Иисуса Христа, которая воскресила Его из мертвых. Павел говорит, что мы с вами можем познать эту силу и увидеть ее на деле. Апостол пишет: «Я познал, что единственный способ, как познать эту великую силу, это научиться страданию. Похоже, что другого способа нет». О том же Павел пишет во 2 Коринфянам, 4 главе: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Павел сравнивает нас с глиняными сосудами. В этих сосудах мы носим несметное богатство Иисуса Христа, воскресшего, ныне живущего в нас. Бог желает, чтобы весь мир узнал, что в этом простом глиняном сосуде со многими трещинами находится великое сокровище. Как Бог показывает миру, что в этом простом сосуде нашей жизни находится это бесценное сокровище? Он делает это, допуская давление на этот глиняный сосуд. Другими словами, мы просто глиняные горшки. Именно это подразумевается под этой метафорой, и проведенная параллель весьма нелестная. Однако в этом глиняном горшке, которым мы являемся, содержится великое сокровище. Как Бог показывает миру это великое сокровище, содержащееся внутри этого глиняного сосуда? Павел так отвечает на этот вопрос: Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Почему это было неотъемлемой частью жизни и служения Павла? Потому что Бог хотел показать всему миру то великое сокровище, которое содержалось в глиняном сосуде Павла. Павел много говорит о страдании во втором послании к Коринфянам, хотя основная тема этого послания была служение и созидание служителей. Например, Павел пишет: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этом отрывке Павел говорит нам что-то очень близкое к тому, что он нам сказал в предыдущих стихах, но здесь он добавляет еще одну идею. Когда я начинал изучение поэтических книг, я обращался к этому отрывку, написанному Павлом. У каждого из нас есть внутренняя и внешняя сущность. Внешняя сущность – это наше человеческое тело. Наше тело – это осязаемая, видимая, физическая наша часть. Но важнее нашей внешней части является наша внутренняя часть. Так как Бог желает, чтобы мы это поняли, то Он иногда допускает, чтобы наш внешний человек подвергался страданиям или тлению. Но несмотря на то, что мы, наш внешний человек тлеет, наш внутренний человек может со дня на день обновляться. Бог допускает страдания, приводящие к тлению внешнего человека, потому что Он хочет, чтобы мы научились ценить невидимую часть, то есть внешнюю сущность, но невидимую внутреннюю сущность человека, не временную нашу часть, но часть нас, которая постоянна и вечна. Автор послания к евреям идет немного дальше в своих размышлениях над этим и цитирует пророка Агея. В книге пророка Агея Бог сказал: «Когда-то я возьму этот мир и потрясу его». Когда Агей писал, он использовал еврейское слово «трясти», которое означает «так потрясти, что после этого останется только то, что не может быть сдвинуто», то есть останется только непоколебимое. Это великолепное послание из книги Агея также находится и в послании к евреям. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». И это означает, что с Божьей точки зрения духовная реальность является вечной реальностью. Люди Божьи должны ценить духовную реальность. Позволяя тлению брать верх над нашим телом, видимой, временной нашей сущностью, Бог пытается открыть наши глаза на то, что наша вечная сущность гораздо важнее. Когда-то Бог покажет нам это, когда все осязаемое, материальное, физическое, видимое на земле будет разрушено. Об этом говорил пророк Агей, об этом говорил автор послания к евреям, и то же самое говорил Петр во втором послании Петра, 3 главе. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И ввиду этого Петр задает вопрос: «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» В один прекрасный день Бог возьмет землю и потрясет ее, и когда Он закончит, останется только непоколебимое. Это заставляет нас задуматься. Когда Бог окончит трясти эту землю, что у нас останется? Что есть в вашей жизни непоколебимого? Если вы сегодня возрожденный христианин во Христе, то о вас в Библии говорится, что вы – часть царства, которое не может быть поколеблено. Но где неустойчивая часть, а где непоколебимая? Все осязаемое, материальное, физическое и видимое – эти вещи, которые будут разрушены. А часть, которая не может быть сдвинута, это невидимая, нематериальная, неосязаемая, духовная наша сущность. Автор послания евреям развивает дальше свою мысль. «Бог наш есть огонь поедающий». Это означает, что сейчас Бог хочет очистить нас посредством огня от всего, что противоречит Его природе. Если взять глыбу льда и факел и поднести одно к другому, то произойдет одно из двух. Или факел расплавит лед, или лед потушит факел. Эти отрывки из послания евреям свидетельствуют о том, что Бог нечто подобное совершает и в нашей с вами жизни посредством страдания. Ведь именно во время страданий мы ощущаем на себе поедающий огонь Божий, который желает очистить нас от всего, что противоречит Божьей природе. Бог в сущности своей духовен. Он желает подготовить нас к вечности, где мы будем пребывать с Ним вечно. Бог использует страдания для того, чтобы очистить нас от всего, что противоречит Его духовной сущности. Подготовка к вечности – это еще одно библейское объяснение значения страдания. В послании к Галатам, 6 главе стихи 7 и 8, Павел затрагивает тему страдания, предлагая нам объяснение, которое мы не хотели бы услышать. В этих стихах Павел говорит, что мы переживаем страдания, потому что мы сами их и вызвали. Многие люди полагают, что этот отрывок Писания был адресован грешникам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но Павел не грешникам писал эти слова. Он написал их христианам в Галатии. Посылая письмо духовным людям, апостол Павел писал: «Не заблуждайтесь, Бога невозможно обмануть. Человек пожнет то, что и посеял». Если он сеет семя на поле своей низкой натуры, он пожнет урожай тления. Но если он сеет на поле духа своего, то плодом этого духовного семени будет вечная жизнь. Это означает, что, будучи духовными людьми, мы можем сеять в саду жизни своей духовные вещи, чтобы впоследствии пожинать жизнь. Или же мы можем сеять плотское и пожинать тление. Часто мы страдаем потому, что делаем неправильный выбор. Часто мы жестоко страдаем из-за совершенного нами греха. Грех всегда несет за собой последствия. Мы видели это в грехе Давида. В книге Иова мы слышали, как друзья Иова говорили ему: «Из-за греха имеешь ты это страдание». В конце книги нам говорится, что они ошибались. Бывает ли так, что верующий страдает из-за греха в своей жизни? Конечно. Мы подошли к 23-му из 30 библейских причин, почему христиане страдают. Когда христиане страдают, не нужно приходить к ним со списком 30 библейских причин страдания и говорить: «Это номер 23. Вы страдаете потому, что посеяли не то семя в саду своей жизни». Это может быть и так, но откуда вам знать истинную причину и объяснение их страданиям? Причины этого могут быть любые из других 29 или даже совершенно иные 50 причин. Почем вам знать, что Бог совершает в их жизни? Если переживаете страдания вы или человек, которого вы знаете, то обратитесь с ним к этим 30 причинам, почему Бог допускает страдания. Возможно, Бог Дух Святой даст вам понимание того, что Он совершает в вашей жизни посредством этих страданий, или же Он может указать вашему другу те дела, которые Он совершает в его жизни через эти страдания. Многие другие места из Библии говорят о проблеме страдания. Апостол Павел, например, писал верующим в Филиппах, что страдание – это дар. В 1 главе, 29 стихе своего послания к ним Павел писал: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». По словам Павла, страдание – это дар, привилегия. Из слов Иисуса страдание – это не только дар, это дар, за который обещано великое вознаграждение. В Нагорной проповеди Иисус учил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда Петр писал страждущим в провинциях, окружающих Рим, он говорил: «Это ваше призвание, ибо и Христос, пострадав за вас, оставил вам личный пример, чтобы и вы следовали по Его следам». Петр говорит нам, что страдание – это призвание, и он напоминает нам, что когда Иисус пострадал, то Он оставил нам пример для подражания. Иисус также говорит нам, что еще одна причина страдания – это то, что этот мир враждебно настроен против Бога и Его Сына Иисуса Христа. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь и страдания». Именно поэтому апостол Павел сказал: «Кто решится жить во славу Божью благочестивой жизнью, будет страдать от рук ненавидящих его». Многие христиане очень страдают в нашем мире сегодня. Многие из них страдают по следующей причине. Мир ненавидит Иисуса Христа. Эти люди страдают потому, что они проповедуют свою веру в Иисуса Христа. Иисус предвещал их страдания. Он говорил о том, что Он будет причиной большего кровопролития, чем любая идеология в мире, потому что мир враждебно настроен по отношению к Нему и к Богу. Иисус обещал особенное благословение для тех, кто страдает от преследования из-за веры в Его имя. Эти утверждения Иисуса можно добавить к нашему списку библейских причин страдания Божьих людей. С молитвой просмотрите этот список 30 библейских причин, по которым Бог допускает страдания в жизни своих людей, и попросите Бога Святого Духа дать вам понимание вашего страдания. Затем попросите Бога использовать вас для того, чтобы пролить свет на страдания в жизни других людей. И да благословит вас в этом Бог.
0: Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа для тебя и любовь, и прощение, и милость. С вами была программа «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. Ты должен петь во что бы то ни стало. Над миром песнь твоя должна звенеть. Хотя бы сердце плакало, рыдало, ты должен петь, ты должен петь. Ты должен петь, пусть песнь твоя несется к сердцам, что стонут в горе и скорбях. Пускай она им нежно улыбнется в мелодии и трепетных стихах. Апостол Павел пишет Колосской церкви в 3 главе: «Пусть Слово Христово богато обитает в вас во всей мудрости. Учите и вразумляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнями. Благодатью пойте в своих сердцах Богу».

Сегодня мы поговорим на тему «Бог всемогущий». Бог всемогущий, поскольку Он создал все сущее, управляет всеми событиями и ведет свое царство к совершенству. Для этого Господу служит вся подвластная Ему Вселенная. Могущество природы, силы человеческие и власть ангелов. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Псалом 103. Даже враждебный Господу мир вынужден служить Богу Всемогущему для совершения Его замыслов. «Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего». Книга пророка Исаии, 13 глава. Божье всемогущество – залог исполнения Его обетований. «Я есмь Альфа и Омега, говорит Господь Бог, тот, кто есть и кто был, и кто должен прийти, всемогущий». Книга Откровения, 1 глава.

Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Книга Бытие, 17 глава. Обетования Бога Аврааму впечатляют все более, ведь они исходят от Всемогущего. Это первое в Ветхом Завете употребление титула «всемогущий». В применении к Богу оно могло означать, что Он источник изобилия или тот, кто обладает величественной силой. Бог всемогущ. Это означает, что Он может совершать все, что не противоречит Его природе. Не все из этого Он реально совершает. Бог избирает, что совершить и что нет. И причины того или иного выбора известны в конечном счете лишь Ему.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня мы говорим о всемогущем Боге. Есть ли ограничения у Божьего всемогущества? Да, есть. Обычно различают естественные ограничения и самоограничения Бога. Естественное ограничение – это то, что Бог не может делать, поскольку это противоречило бы его природе. Так Бог не может лгать, искушаться злом, отрицать сам себя. Самоограничение Бога обусловлено тем выбором, который он сделал. Оно касается того, что, по-видимому, не противоречит его природе и могло бы войти, но не вошло в Божий план. Бог не избавил своего сына от страданий. Он не избрал все народы в ветхозаветную эпоху. Он не избрал Исава. Он не спас от казни Иакова, брата Иоанна. Могущество Божие явлено в творении. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Псалом 32. Также могущество Божие в том, что Он поддерживает существование всего сущего. Он вывел Израиль из Египта. Это тоже проявление его могущества. Моисей простер жезл, и море разделилось. Жезлом ударил в скалу, и потекла вода. Накормил массу народа мясом в пустыне. Мана каждое утро сходила, как роса. Но величайшее проявление его всемогущества – это воскресение Христа из мертвых и вознесение его на небо. Мы становимся свидетелями всемогущего Бога, когда видим силу стихии – наводнения, землетрясения, цунами, пожары. Когда человек бессилен противостоять стихии, а все вокруг рушится, погибают люди, тогда человек вынужден признать свое бессилие и всемогущество Божие. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится», говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Псалом 90.

всемогущий Бог повелевает рыбе поглотить пророка Иону, а затем выбросить его на берег, и рыба повинуется ему. Бог через ослицу говорит с пророком Валаамом, ослица слушается Бога. Петух поет в самое время, когда Петр трижды отрекается. Христос идет по воде, и она держит его. Ветер и волны также повинуются ему. Люди измеряют мощность в мегатоннах, а найти сравнение могущества Бога они не в состоянии. Наши сердца наполняются благоговейным страхом и трепетом, когда мы размышляем о всемогущем Боге. Знать всемогущего Господа, быть с Ним в завете – это великая привилегия. Бог через пророка Исаию говорит в 43 главе: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Но это еще не все. Христос сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, и если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава.

Наше время в эфире истекло. Дорогой друг, в каком ты отношении с всемогущим Богом? Если ты еще не примирился с Ним, сегодня еще есть время для этого. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

зливи сладких рек. Ти словно утонув в отраві диких грез. Ти яростно дерзнув подняться выше звезд. 20-й век

светло, и в небе хочешь сесть. Открыл свое число 666. На знамени твоем вино, блуд и разврат. И вот уже встает в тумане твой закат. 20 век —

0: еще открыта дверь, звучит благая весть. Покайся и поверь, покайся, слышишь, век, покайся, человек, ведь твои силы век растают, словно снег.
1: Бог, прекрати свой век, покайся, слышишь, век, зовет тебя Отец, Он даст тебе венец. Покайся, блудный сын, спеши к Отцу скорей, проси прощенья, сын, под тихий звон осин.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Маяк на скале». Действительно, ее одежда была совсем мокрой, и женщина дрожала от холода. Но сначала она никак не соглашалась покинуть пристань. В конце концов, она все-таки согласилась, и дедушка пообещал ей, что отправит меня предупредить, как только Жем вернется. Когда она была уже далеко, дед сказал мне: «Алан, я уверен, что с Жемом что-то случилось. Я постарался успокоить бедную женщину, но я очень волнуюсь. Если бы только у нас была лодка, я бы стал искать его». Мы прохаживались вдоль пристани, останавливаясь время от времени, чтобы послушать, не слышно ли шума весел, так как мы не смогли бы заметить лодку, пока она не оказалась бы совсем рядом. «Как я хотел бы, чтобы он вернулся!» — повторял непрерывно дедушка. Что касается меня, то я все думал о том прекрасном солнечном утре, когда Милли уехал, и казалось, что я слышу, как он пел: «На Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя». Время шло. Неужели он никогда не вернется? Наше беспокойство все нарастало. Мадам Милли послала старшего из своих сыновей справиться, слышали ли мы что-нибудь. «Пока нет», — ответил дед, — «но осталось недолго ждать». «У мамы больной вид», — сказал мальчик. «Я думаю, она простудилась. Она все время дрожит и так нервничает». «Вот что, возвращайся скорее к ней и постарайся убедить ее лечь в постель». Когда мальчик ушел, дед прошептал: «Бедняжка, может быть, так и лучше». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Только то, что если случилось несчастье, она будет уже немного готова. А если Жем вернется невредим, она будет еще больше счастлива». Наконец я говорю: «Дедушка, мне кажется, я слышу лодку». В первое мгновение дед ответил, что ничего не слышит. Но вскоре он так же, как и я, различил ритмичные удары весел. «Да, это лодка», — сказал он. Я хотел было бежать, чтобы предупредить мадам Милли, но дед задержал меня. «Подожди немного, Алан», — сказал он. «Нам нужно сначала узнать, что это там за лодка. Может быть, это и не Жем вовсе». «Но она приближается, дедушка. Я слышу ее все отчетливее». Но он все удерживал меня за плечом. Прошло еще немало минут, прежде чем лодка причалила, так как, когда мы услышали ее, она была еще довольно далеко от берега, но постепенно звук весел становился все сильнее. И вот она уже была довольно близко, чтобы дед мог кричать: «Эй, Жем, ты здорово припозднился!» «Эй!» — ответили с лодки, но это был чужой голос. «Где можно причалить?» — снова раздался голос с лодки. «Ничего не видно!» «Милли там нет!» — вскрикнул я, сжав дедушкину руку. «Нет!» — ответил дедушка. «Я знал, чувствовал, что с ним что-то случилось». Он показал человеку, куда нужно грести, и мы пошли к тому месту, где должна причалить лодка. В лодке было четверо незнакомых мужчин. Тот, кто до этого говорил с нами, вышел первым и подошел к деду. «Случилась беда?» – произнес дед, прежде чем незнакомец начал говорить. «Да», – сказал тот, – «мы привезли его с собой». Дрожь пробежала у меня по всему телу, когда я услышал это. Что с ним случилось? Несчастный случай? Он сильно пострадал?» «Он мертв», – произнес мужчина скорбным голосом. «Как же это?» – произнес мой дед, задыхаясь. «Как сказать об этом его бедной жене? О, как сказать об этом этой несчастной Марии?» «Как это случилось?» – осмелился спросить я, как только голос вернулся ко мне. «Он перетаскивал груз, мешок с мукой. Туман был таким густым, что он не заметил доску, оступился и упал в воду». «Да», – сказал другой мужчина. «Падая, он, видимо, ударился головой о стойку и потерял сознание, так как он даже не пытался плыть. Джо Малькольд видел, как он упал, и тотчас же позвал нас. Мы с трудом отыскали его, и когда все-таки вытащили, то было уже слишком поздно. Мы позвали доктора, попытались привести в сознание этого человека, но все было напрасно. Его, наверное, нужно отнести домой?» «Погодите минутку», – сказал дед. «Надо прежде подготовить его жену. Кто из вас пойдет сказать ей об этом?» Люди посмотрели друг на друга, ничего не ответив. Но вот один из них, знавший немного дедушку, сказал: «Будет лучше, если вы скажете ей сами, Самуэль. Она вас хорошо знает и перенесет легче это известие, если оно будет сказано вами, чем кто-нибудь посторонним. Мы подождем вас здесь». «Ладно», – сказал дед, глубоко вздохнув. «Я пойду». И он печально удалился. Он шел очень медленно, а я стоял за этими четырьмя незнакомцами. Я был в ужасе. Мне казалось, что это кошмарный сон. И я хотел проснуться и увидеть, что на самом деле ничего этого не случилось. Глава 9. Перемены на маяке. Казалось, что прошло много времени, пока дед пришел. Вернувшись, он просто и тихо сказал: «Теперь вы можете отнести его, она все знает». И печальная процессия двинулась по дороге к дому Милли. Мы с дедом шли вслед за нею. Я никогда не забуду всего увиденного и того, что я чувствовал тогда. Мадам Милли была очень больна. Этот удар был слишком сильным для нее. К тому же она сильно простудилась. Мужчины поплыли на лодке за доктором, который, в свою очередь, направил их за медсестрой. Всю ночь мы с дедом оставались в доме Милли, потому что сиделка появилась только на рассвете. Все четверо детей мирно спали в своих комнатках. Я подходил к ним один раз, чтобы убедиться, что и моя маленькая Лили спит спокойно. Ее положили в кроватку с Женей, и обе девочки держали друг друга за руки во сне. Слезы выступили у меня на глазах, когда я подумал, что обе они сироты, и что ни та, ни другая не подозревает об этом. Когда сиделка пришла, мы с дедом вернулись к себе, но заснуть нам так и не удалось. Мы зажгли огонь и сидели в тишине. Наконец дедушка сказал: «Аллен, мальчик мой, все это сразило меня. Никогда еще я не испытывал подобного. Ведь это могло случиться со мной, Аллен. Это мог бы быть и я». Я взял его за руку и крепко сжал, ничего не говоря. «Да», — повторил он, — «это мог бы быть и я. И что тогда? Где бы я сейчас был?» Я был слишком взволнован, чтобы говорить, а он продолжал: «Я спрашиваю себя, где сейчас этот бедняга Жем? Я думал всю ночь об этом». Тогда я рассказал ему то, что говорил мне Милли перед отъездом. «На скале! Он сказал, что был на скале? Я бы очень хотел сказать то же самое, Аллен!» «Разве мы не можем быть на скале, как он, дедушка?» «Я бы очень хотел этого, мой мальчик! Я начинаю понимать, что все это значит. Старый господин сказал мне: «Вы стоите на песке, и ваша постройка не выдержит грозы». Эти слова непрерывно звучали в ушах всю эту ночь, пока мы сидели у мадам Милли. Но не знаю, нет, не знаю, как мне попасть на эту скалу. Всю следующую неделю мадам Милли оставалась между жизнью и смертью. У нее было воспаление легких, и поначалу доктор почти не надеялся. Но в конце концов ей стало чуть легче, и в словах доктора появилось больше надежды на выздоровление. «Я проводил все время с детьми, делая все возможное, чтобы чем-нибудь занять их, и чтобы никакой шум не мог побеспокоить их матушку. Только однажды нас с дедушкой не было несколько часов, так как мы уезжали на материк, чтобы проводить к последнему пристанищу тело нашего старого доброго друга. В этот день его жене было еще слишком тяжело, чтобы она смогла осознать все происходящее. Через несколько недель температура спала, но Мари была еще очень слаба. Понадобилось бы еще немало времени, прежде чем она смогла бы вернуться к обычной жизни. В то же время мы узнали, что на место Джема Милли был назначен другой человек, и бедной семье пришлось готовиться к отъезду. Каким тоскливым для нас был день их отъезда. Мы проводили их на пристань и видели, как они уплывали. Они уезжали к родителям мадам Милли, которые, к счастью, имели возможность приютить их. Немало слез было пролито во время расставания, ведь с давних пор мы привыкли делить нашу жизнь вместе и были очень привязаны друг к другу. После их отъезда остров показался нам совсем осиротевшим. Если бы у нас не было нашего солнечного лучика, как называл Лили мой дед, не знаю, что бы мы делали. С каждым днем мы любили ее все сильнее, и нашим большим опасением было получить в один из понедельников письмо о том, что она должна покинуть остров. «Ах, мой мальчик!» – говорил мне часто дедушка. «Мы и не подозревали, какое сокровище скрывалось в свертке, который мы привезли с собой в тот день, когда был шторм». Девочка подрастала. Морской воздух шел ей на пользу, и день ото дня она все хорошела и становилась еще более смышленой. Нам не терпелось узнать, кто же назначен на место Джема Милли, но так и не удалось узнать даже его имени. Капитан Сее сказал, что ему об этом неизвестно, а те, кто приезжали к нам дважды, чтобы отремонтировать дом для нового владельца, в разговоре на эту тему были очень сдержаны. Мы казались им слишком любопытными, когда расспрашивали их. Однако наше благополучие во многом зависело от нашего соседа, так как дед был всегда вместе с ним, и на острове не было больше никого, с кем можно было бы общаться. Дед хотел сердечно принять последователя Милли, чтобы его пребывание на острове было приятным. И вот после отъезда мадам Милли мы принялись за работу, чтобы вскопать довольно запущенный сад соседнего дома и придать ему вид. «Мне интересно, какая у этого человека семья?» – думал я, пока мы работали в саду.
2: «Может быть, он будет один?» – говорит дед. «Когда я сам только приехал сюда, я был молод и не женат. Но скоро мы все о нем узнаем, ведь в следующий понедельник он должен приехать». «Странно, что он ни разу не приехал, чтобы заранее увидеть остров и свой дом. Хотел бы я знать, что он о нем думает». «Сначала, без сомнения, он будет чувствовать себя немного чужим», – сказал дед. «Но мы примем его от всей души. Ты приготовишь для него вкусный обед, Алан. Нужно, чтобы хватило и его жене, и детям, если они у него есть. Горячий кофе, хлеб, масло, жареные сосиски и все самое вкусное, что ты только найдешь. Они будут рады подкрепиться после долгой дороги». Итак, мы все приготовили и ждали с некоторым беспокойством приезда нашего нового помощника. Глава 10. наш новый сосед. В понедельник рано утром мы, как обычно, пошли на пристань, чтобы встречать пароход. Нам не терпелось узнать, кто будет нашим новым соседом. Мы приготовили самый изысканный завтрак, который только могли позволить себе для 4-5 человек. А я собрал в саду красивый букет георгинов, чтобы украсить стол. Наконец пароход появился. И мы различили на палубе какого-то человека, который разговаривал с капитаном. Мы сразу решили, что это наш помощник.
3: «Женщины не видно», – сказал дед.
2: «Детей тоже», – добавил я, беря Лили на руки, чтобы она тоже могла видеть пароход.
3: «Пуф-пуф-пуф», –
2: приговаривала она, глядя на то, как он приближался. Потом она весело расхохоталась. Когда наш пароход пристал к берегу, мы подошли к капитану и незнакомцу.
3: «Вот ваш новый помощник, господин Фергюсон», – сказал капитан. «Вы покажете ему дорогу к дому, пока я выгружаю вашу провизию?»
2: «Добро пожаловать на остров», – сказал дед, пожимая новичку руку. Это был высокий мужчина, хорошего сложения, покрытый загаром.
3: «Спасибо»,
2: – сказал мужчина, не сводя с меня глаз.
3: «Приятно, что меня так встречают». «Это мой внук Алан», – сказал дед, положив руку мне на плечо.
2: «Ваш внук», – повторил человек, продолжая как-то странно смотреть на меня.
3: «Ваш внук, это правда». «А сейчас пойдемте, вы, наверное, голодны. Дома готов кофе. Уверяю вас, что вам понравится».
2: Мы приближались к маяку. По-видимому, мужчина не был настроен на беседу. Мне показалось вдруг, что я заметил слезу на его глазах. Но я подумал, что ошибся. Разве что-нибудь здесь могло его заставить плакать? Я не подозревал о том, что переполняло его сердце.
3: «Кстати», — сказал дед, вдруг обернувшись к нему, «как вас зовут? Нам не было сказано».
2: Мужчина не ответил, а дед, глядя на него с изумлением, спросил:
3: «У вас нет имени? Или у вас есть какие-то опасения, что мы будем его знать?»
2: «Отец!» – воскликнул мужчина, беря его за руку. «Ты не узнаешь своего родного сына?»
3: «Давид? Это мой Давид! Алан, посмотри, Алан, это твой отец!»
2: Совершенно растроганный дед заплакал, как ребенок. А отец одной рукой крепко обнимал его, положив другую руку мне на плечо.
3: «Я не хотел, чтобы вам сказали мое имя», – объяснил он. «Я пообещал, что сделаю это сам. Приехав сюда, я узнал, что место на маяке свободно, и сразу сказал, что я твой сын, и меня тотчас же приняли».
2: «Но где же ты был все это время, Давид? И почему ты ни разу не написал нам?»
3: «О, это длинная история», – сказал отец. «Зайдем в дом, и я все расскажу».
2: Я стал накрывать на стол, а отец при этом не сводил с меня глаз.
3: «Как он похож на нее!» – сказал он сдавленным голосом.
2: Я понял, что он имел в виду мою мать.
3: «Значит, ты знаешь о смерти нашей дорогой Алисы?» – спросил дед.
2: «Да, по странному совпадению. На корабле, на котором я возвращался в Европу, был один человек из здешних мест, который мне обо всем рассказал. Когда я узнал, что она умерла, сердце мое разбилось. Я так радовался, что снова увижу ее». Тогда дед рассказал ему неспешно все, что касается моей матушки, как она его ждала и как, когда месяц утекал за месяцем без единой весточки, она тосковала, как становилось все слабее и в конце концов умерла от боли. Каждый раз, когда он останавливался, отец просил его продолжать, так что свою историю отец начал рассказывать только вечером, когда мы поднялись на башню маяка. Он попал в кораблекрушение у берегов Китая.
3: Корабль, на котором он находился, был разбит в щепки недалеко от побережья, до которого смогли доплыть лишь 3 человека. Как только они ступили на берег, их окружили китайцы. Угрожая, они пленили их, и в течение многих дней несчастные потерпевшие опасались быть убитыми, потому что в то время китайцы не допускали, чтобы чужеземцы причаливали у берегов их страны. Наконец, их переправили далеко вглубь страны. Там-то и провел мой отец все эти годы, когда мы уже думали, что он умер. Однако с ним не обращались грубо, и он многому научил людей, которые окружали его. Но он был под наблюдением день и ночь, так что не было никакой возможности бежать. Естественно, ни почты, ни железной дороги в этом удаленном местечке не было, и он был лишен какой бы то ни было связи с внешним миром. Так печально прошло 11 долгих лет. Но вдруг однажды заключенным сказали, что всех их переправят на корабле в Англию. Им объяснили, что была война, и по одному из условий мирного договора китайцы должны вернуть всех задержанных и находившихся под стражей иностранных граждан.
2: «Давид, сынок!» – сказал дед, прежде чем пойти спать. «Это настоящее воскресенье! Снова видеть тебя здесь, рядом с нами!»
3: Глава 11. На скале. Новым сюрпризом для нас стало появление на острове старого господина Бансона примерно через 2 недели после приезда отца. Он приехал сообщить нам, что его зять получил письмо, касающееся маленькой девочки, спасенной во время кораблекрушения Виктории. Вот что он мне сообщил, встретив меня на пристани, и все время по дороге домой я сгорал от нетерпения узнать содержание этого письма. Лили бежала рядом, держа меня за руку, и мысль о том, что ее скоро заберут от нас, была для меня невыносима.
2: «Что? Да это же господин Бансон!» – сказал дед, поднимаясь, чтобы поздороваться с ним. «Собственной персоной! И вы, конечно, догадываетесь, почему я приехал». «Надеюсь, не за тем, чтобы забрать наш солнечный лучик», – сказал дед, взяв Лили на руки. «Вы не увезете ее?» «Подождите немножко», – сказал старик, усаживаясь и вынимая письмо из кармана. «Сначала посмотрите, что здесь написано, а потом вы мне скажете все, что думаете по этому поводу».
3: И он сам начал читать следующее. «Уважаемый господин, мы не можем выразить радость, которую принесла нам новость буквально час назад. Мы узнали о крушении Виктории и оплакивали нашу дорогую девочку. Когда ее мать узнала о несчастье, она опасно заболела от горя. Нужно ли объяснять, что мы испытали, когда вдруг случайно узнали, что наш ребенок остался жив? Ближайшим рейсом мы выезжаем в Англию, чтобы найти нашу дорогую малютку. Мы могли бы выехать вместо того, чтобы писать письмо, если бы моя жена была в состоянии перенести этот длительный путь. Тысячи и тысячи благодарностей отважным людям, которые спасли нашего ребенка. Надеюсь, что вскоре смогу отблагодарить вас лично. Мое сердце слишком переполнено, чтобы выразить все то, что чувствует. Мы поручили перевести нашу маленькую дочурку своим друзьям, потому что хотели увезти ее из Индии до наступления жары. А я сам мог уехать оттуда лишь спустя 2 месяца. Вот почему фамилия Вильс не оказалась в списке пассажиров судна. Благодарю сердечно за то, что вы сделали, чтобы известить нас, что наша девочка спасена, и шлю вам наилучшие пожелания. Эдуард Вильс». «Ну так что?» – заговорил старик с улыбкой, хотя в глазах у него блестели слезы. «Вы откажетесь вернуть ее родителям?»
2: «Что можно сказать?» – вздохнул дед.
3: «Бедные люди! Какие они счастливые!» «Лили!» Говорю я, усаживая девочку к себе на колени. «Ты знаешь, кто к тебе скоро приедет? Твоя мама приедет. Она приедет за своей Лили». Девочка серьезно поглядела на меня. Слово «мама» вызвало у нее былые воспоминания. Она на мгновение задумалась, потом ласково повторила.
4: «Мама приедет к своей Лили!»
3: «Дорогая малышка!» – сказал старик, поглаживая ее кудрявую голову. «Кажется, она понимает, о чем идет речь!» Тогда я приготовил кофе, и, допивая свою чашку, господин Бансон спросил, прочел ли я тот листок, который он передал мне с матросом.
4: «Да», – ответил дед, – «мы прочли его».
3: И он стал рассказывать о нашем разговоре по этому поводу с господином Милли и о том, что он говорил мне утром в день своей смерти.
4: «Сейчас», – продолжал он, – «я хотел бы, чтобы вы мне сказали, как можно быть на скале, ведь я все еще на песке, нет в том сомнений. И это страшит меня, ведь вы сказали, когда приезжали в последний раз, что я не устаю перед грозой».
3: «Это было бы в конечном счете большим несчастьем быть на песке, когда поднимается большой ураган».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, в этой программе мы исполним желание нашей сестры в Господе Лидии Карпенко из Прокопьевска, это Кемеровская область. Она написала нам длинное письмо, описывая свой опыт, свое торжество и радость в Иисусе Христе, а также и свое сожаление, что это отсутствует в ее окружении. Поэтому, как бы ходатайствуя за окружающих ее людей, сестра Лидия выражает такую просьбу.
1: «Я скорблю об этом просто. У нас в нашей церкви нет такого всеобщего понятия слова, что Господь уже на Голгофе помиловал нас и жалился над нами. А нам теперь надо только принять, присвоить Его милость, и тем более Его самого принять в сердце свое. И Он есть жизнь и мир, радость и счастье. Как велика Его любовь! Я радуюсь и ликую пред Господом и благодарю Его постоянно. Слава Ему! Дорогие братья и сестры, прошу вас и умоляю, передайте эту благую весть Божию детям Его. Объясните в своей программе «Новые Нивы» подробно, на основании Слова Божия, как вы делаете всегда».
0: Хорошее желание и хорошая просьба, ходатайствующая за многих людей, за людей, не знающих Господа, а также, можно сказать, и за многих верующих, которые действительно еще не поняли своего великого преимущества. Один проповедник сказал однажды: «Большинство христиан находятся посередине». А когда его спросили, что он этим имеет в виду, он ответил: «Они между Египтом и Ханааном, вне опасности, но не там, где покой и богатое наследство». Они между Великой Пятницей и Пасхальным Воскресением, спасенные кровью Христа, но еще не наслаждающиеся новой жизнью воскресения.

Главная просьба из нами прослушанного письма заключается в том, чтобы глубже объяснить роль Голгофского креста, роль Иисуса Христа в нашей повседневной жизни, чтобы нам действительно показать Его всеми фибрами нашей души, а значит и доверяться Ему, поклоняться, молиться, славословить и возносить Ему хвалу.

0: дорогие друзья. Дело в том, что духовная вечная жизнь находится в зависимости от духовного познания. Причем дело не идет об умственном знании библейских истин, но о том, чтобы мы познали единого, истинного Бога. Наказание Божие постигнет всех, не знающих Его. Как написано, уже не будут учить друг друга брат брата и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их не вспомяну. Записано об этом в пророке Иеремии, 31 главе. В пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, пишет апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, 1 главе. Библия ставит познание Сына Божия на одну ступень с познанием Бога Отца и обозначает это познание как одинаково существенное для получения жизни вечной. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа», молится Христос в первосвященнической молитве, 17 главе из Евангелия от Иоанна. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего», говорит Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Как мы слышали, дело идет о познании. Например, апостол Петр говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью. И здесь также мысль, все, что нам необходимо для духовной жизни, нам дано. Через что? Через познание Иисуса Христа.
1: В этом же признается и апостол Павел, что самое большое его желание и великая жажда его души больше познать Иисуса Христа. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою. Да и все почитаю четою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его.
0: Для учения всех апостолов характерно подчеркивание одной мысли, что не только спасение, но также и полная духовная зрелость зависит от познания Иисуса Христа. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»,

0: Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу радостную весть о Христе, о доверии Иисусу Христу.
1: Новый Завет нам предлагает спасение только именем Иисуса Христа, именем Христа из Назарета. Апостол Петр говорит в своей проповеди, это из Деяний апостолов, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Только вера в Иисуса Христа или доверие Ему оправдывает человека пред Богом и спасает его от его грехов. Эта спасающая вера больше, чем только интеллектуальное признание истины, что Иисус Христос существует. Она также больше, как только признание дела спасения. Не достает знать, что Христос спасает, но кто хочет спасения, должен довериться Ему. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Во время долготерпения Божия к познанию и оправданию Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Это цитата из послания к римлянам, 3 главы, и из Деяний апостолов. То есть Иисус Христос явится, чтобы оправдать верующего в Него. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут, пишет Иаков во 2 главе. Вера, как признание истины, не освобождает демонов от их мучения, а также и не спасает человека от его грехов, потому что сердцем веруют к праведности, пишет апостол Павел в 10 главе к римлянам. Сердце же не только включает разум, но также чувства и волю. Разум воспринимает того, кто является предметом веры. Чувства принимают его, и воля подчиняется ему. Таким образом, сердце, то есть разум, чувства и воля, покоряются тому, в кого он верит. Верующий как бы растворяется в том, в кого он верит. Он принадлежит другому, а именно воскресшему из мертвых. И он, то есть верующий, во Христе. Такие и подобные высказывания встречаются нам в писаниях апостола Павла сотни раз. Так что апостол Павел мог сказать: «Христос живет во мне». Или «И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое», сказано в 2 послании к Коринфянам, 5 главе. Или «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня», пишет Павел в послании к Галатам.

0: Если это так, как говорит Писание, что спасающая вера связана непосредственно со Христом, и если эта вера включает в себя добровольное подчинение всего внутреннего человека, разум, чувства и воля Иисусу Христу так, что мы переносимся в новый духовный мир, во Христе, и преобразуемся в новое творение, то можем ли мы в таком случае действительно допустить, что Он, которому можно так доверять, от которого мы так зависимы, которому должно полностью покоряться, который стал жизненной средой нашей духовной жизни, что Он может быть меньше Бога? Нет. И так доверяясь Иисусу Христу, мы доверяемся Богу, ибо Отец и Сын одно.
1: Апостол Павел говорит, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Когда Бог касается нашей совести, она сейчас же возбуждает волю, а воля всегда слушается Бога. Самое глубокое в человеке – это его воля, а не его грех. Воля – это основной элемент в творении Богом человека, а грех – это своенравная наклонность, которая вошла в человека позже. В возрожденном человеке источник воли неисчерпаем, потому что исходит от Бога. Человек рожден свыше от Бога, и Бог производит в нем и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому, дорогой верующий друг, сейчас мы обращаемся к верующим, ты должен сосредоточенно и со вниманием проявлять то, что заложил в тебе Бог. Не совершать твое собственное спасение, его совершил Христос, а проводить его в жизнь, то есть проявлять его на деле, полагаясь решительно и полностью, с непоколебимостью веры на совершенное искупление, совершенное Господом. Поступая так, ты не возбуждаешь твоей воли против воли Божьей. В этом случае его воля и твоя воля и решения вполне согласуются, и притом так же естественно, как дыхание. Бог является источником твоей воли, и потому ты исполняешь Его волю.

0: Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос», призывает апостол Павел всех верующих. Не всякая инициатива богодухновенна. Кто может сказать нам: «Отряхнись, схвати свое нежелание за горло, швырни его за борт и борись за дело»? Это обыкновенная человеческая инициатива. Когда же Бог Духом Своим придет и скажет: «Встань, спящий», мы знаем, что инициатива пришла по Его вдохновению.
1: В молодости все мы имели свои различные мечты и идеалы, но потом, рано или поздно, обнаруживали, что мы не в силах их реализовать. Мы не смогли сделать то, что желали, и похоронили свои надежды и мечты. Когда мы приходим в такое состояние духовной спячки, безжизненности, Богу приходится обращаться к нам со словами: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это вдохновение приходит к нам от Бога с такой чудодейственной силой, что мы способны не только воскреснуть из мертвых, но и творить то, что было для нас невозможным.
0: При духовной инициативе, которая приходит по вдохновению Бога, замечательно то, что жизнь вступает после того, как мы отряхнемся и встанем. Бог не дает нам превозмогающую жизнь, но дает нам жизнь в то время, когда мы начинаем превозмогать свою безжизненность. Когда Его вдохновение находит на нас, и Он говорит: «Встань и воскресни», мы должны встать. Он не поднимает нас. Евангельскому сухорукому калеке Христос говорит: «Протяни руку твою». И в то время, как тот протягивает ее, рука исцеляется. Но начало нужно было сделать ему, по собственной инициативе, после вдохновения Христа. Как скоро мы соберемся с силами, мы обнаружим, что вдохновение пришло от Бога, потому что немедленно после этого Он даст нам жизнь. Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и начинай славить, благодарить и воспевать Твоего Бога.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Нам нравится Давид как победитель Голиафа. Но чтобы побеждать тебе, нужно всего 5 камней для встречи с Голиафом лицом к лицу. Голиафы по-прежнему бродят в нашем мире. Долги, катастрофы, опасность, обман, болезни, депрессия. Гигантского размера проблемы до сих пор угрожают тебе и крадут твой сон, твой мир и угашают радость. Но они не могут властвовать над тобой. Ты знаешь, как с ними справиться? Ты справишься с ними, глядя в первую очередь на Бога.

В прошлой передаче мы говорили на тему «рухнувшие надежды». «Я хотел». Давид, который произносит эти слова, стар. Руки, которые когда-то стреляли из пращи без промаха, дрожат. Ноги, которые когда-то танцевали перед ковчегом, подгибаются. И хотя глаза его по-прежнему остры, его волосы поседели, и кожа на шее под бородой обвисла. Огромная толпа слушает. Придворные, советники, управляющие, слуги. Они собрались по команде Давида. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои, и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего. И потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего. А из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем». Если сократить этот абзац до одной фразы, тогда мы получим следующее. «Кто я такой, чтобы жаловаться?» Давид от низкого положения дошел до царского трона. От статуса пастуха до военачальника, от жизни на пастбище до жизни во дворце. Давид встречал гигантских размеров разочарования со словами «однако Бог». Давид доверял Богу. Слишком часто мы планируем что-то и просим Бога благословить наши намерения вместо того, чтобы попросить Его помочь нам составить планы, соответствующие Его воле. Подчинил ли ты свои планы Богу? Если нет, то сделай это сегодня же.

Сегодня наша тема «Положи Голиафа на лопатки». Он ждет, когда ты ляжешь в постель, надеясь, что утром ты услышишь первым делом его голос. Он желает в момент пробуждения заполнить твои мысли собой и внедрить себя в самые ранние чувства после пробуждения. Он будет тебя тревожными словами, беспокоит пугающими мыслями. Если ты с самого утра боишься начавшегося дня, то знай, с момента твоего пробуждения рядом с тобой стоит твой великан. И он только начинает свою работу. Он дышит тебе в затылок, когда ты завтракаешь, шепчет тебе в ухо, когда ты идешь к двери. Тенью шагает рядом с тобой по ступенькам и прилипает к тебе, как мокрый лист. Он проверяет твое расписание, читает твою почту и говорит больше пустых слов, чем иные болтуны. Ты не достигнешь того, что хочешь. Ты все время терпишь поражение. Складывай вещи и уходи, у тебя ничего не получится. Это твой великан, твой Голиаф. Если дать ему малейший шанс, он превратит твой день в день противостояния и станет тебя дразнить, насмешничать, оскорблять и бахвалиться. Помнишь, как Голиаф вел себя, когда два войска противостояли друг другу? И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. Первая книга Царств, 17 глава. Голиафы по-прежнему бродят в нашем мире. Долги, катастрофы, опасность, обман, болезни, депрессия. Гигантского размера проблемы до сих пор угрожают тебе и крадут твой сон, твой мир и угашают радость. Но они не могут властвовать над тобой. Ты знаешь, как с ними справиться. Ты справляешься с ними, глядя в первую очередь на Бога. Ты знаешь то, что знал Давид, и ты делаешь то, что делал Давид. Ты подбираешь 5 камней, и принимаешь 5 решений. Ты никогда не задумывался над тем, почему Давид взял в бой 5 камней. Почему не 2 или не 20? Если мы перечитаем его историю, то найдем ответ. Твои 5 пальцев не дадут забыть, что тебе нужно 5 камней, чтобы встретиться с Голиафом лицом к лицу. Пусть твой большой палец напоминает тебе 1-й камень. Это камень из прошлого. Голиаф пробудил память Давида. Давид помнил эту долину. И если все остальные дрожали, то Давид вспомнил, что Бог дал ему силу сразиться с львом и медведем. Он то же самое сделает и с великаном. И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Хорошая память делает из людей героев, плохая память делает из них трусов. На прошлой неделе потеря памяти сделала из меня труса. Мой Голиаф разбудил меня в 4 часа утра с огромным списком тревог и проблем. Наша церковь пыталась собрать деньги на строительство молодежной церкви. Больше денег, чем мы когда-либо собирали. Великан разбудил меня насмешками. «Вы, ребята, просто с ума сошли. Ты никогда не соберешь столько денег». Я не мог с этим спорить. В стране экономический спад. Люди живут под большим напряжением. Мы не сможем собрать даже на 1 кирпич. Голиаф заставил меня струсить. Но потом я вспомнил Давида, его реакцию на угрозу великана, его встречу со львом и медведем. И я решил сделать то, что сделал Давид. Я решил смотреть на победы Бога.
Я вылез из постели, прошел в гостиную, включил свет, вытащил свой дневник и стал перечислять победы размером со льва и медведя. За 5 предыдущих лет Бог излил на нас благословение в виде бизнесмена, который подарил нашей церкви несколько акров земли, другой церкви, которая купила наше старое здание, членов нашей церкви, которые пожертвовали больше, чем мы нуждались, что позволило церкви на 80% расплатиться с долгами. «Бог делал это прежде», — прошептал я про себя. «У нас в фойе церкви висит голова льва, а на полу святилище лежит шкура медведя». В этот самый момент я услышал глухой звук. Прямо там, в гостиной. Я повернул голову и увидел, как глаза Голиафа закатились, колени подкосились, и он рухнул лицом на ковер. Я встал, поставил ногу на его шею и засмеялся. Вот так, большой громила. Вспоминайте чудеса, которые он сотворил, знамения его и суды его уст. Первая книга Паралипоменон, 16 глава. Всегда перечисляй победы Бога в твоей жизни. Составь список Его побед в мире. Разве Он не провел тебя через бушующие воды? Разве Он не доказал тебе свою верность? Разве ты не пользуешься Его обеспечением? Сколько ночей ты ложился спать голодным? Сколько раз ты просыпался окоченевшим от холода? Он сделал посмешище из твоих врагов. Напиши сегодняшние свои проблемы на песке. Вырежи вчерашние победы на камне. Подбери камень из прошлого. Затем выбери... Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема «Положи Голиафа на лопатки». Второй камень. Камень молитвы. Обрати внимание на долину между большим пальцем и указательным. Чтобы пройти от одного этапа к другому, тебе нужно преодолеть эту долину. Пусть эта долина напоминает тебе о нисхождении Давида. Перед тем, как подняться на вершину, Давиду пришлось спуститься вниз. Перед подъемом на битву Давид спустился вниз, чтобы подготовиться. Не пытайся разобраться со своим великаном без выполнения той же процедуры. Выдели время для молитвы. Апостол Павел писал: «Всякою молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Послание Ефесянам, 6 глава. Бог обещает совершенный мир тому, кто все свои мысли и желания сосредоточил на царе. Успехи Давида были порождены его многочисленными молитвами. Его мудрость, проявленная при потоке Васор, росла с того момента, когда Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Первая книга Царств, 30 глава. Когда воины Саула попытались схватить его, Давид обратился к Богу. «Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Псалом 58. Как выжить, если все время прячешься в пещерах? Давид выжил при помощи таких молитв, как эта. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь. Доколе не пройдут беды, воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». Псалом 56. Когда Давид наполнял свой разум мыслями о Боге, он стоял твердо. Когда он этого не делал, он падал.
Думаешь, он много времени провел в молитве в тот день, когда соблазнил Версавию? Написал ли он псалом в тот день, когда убил Урию? Сомневаюсь. Хорошо запомни это обетование. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава. Бог обещает не просто мир, но совершенный мир, полный, ни с чем не смешанный, ничем не искаженный и не испорченный, совершенный мир. Кому он обещает это? Тому, чей разум сосредоточен на Боге. Перестань отвлекаться, забудь размышления о постороннем. Бог обещает совершенный мир тому, кто все свои мысли и желания сосредоточил на Царе. Попроси Бога о помощи. Возьми камень молитвы и не забудь третий камень, камень приоритета. Пусть твой самый длинный, средний палец напоминает тебе о самом главном приоритете — Божьей репутации. Давид ревностно хранил ее. Никто не должен хулить имя Господа. Давид сражался так, чтобы вся земля узнала, что есть Бог в Израиле. Весь этот сон узнал, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. Первая книга Царств, 17 глава. Давид рассматривал Голиафа как возможность для Бога явить себя всему свету. Знал ли Давид, что он уйдет с поля битвы живым? Нет. Но он готов был жизнь отдать ради репутации Бога. Что, если ты увидел своего великана в таком же образе? Не пугайся, но радуйся этому. Твой рак является для Бога возможностью напрячь свои мускулы исцеления. Твой грех — это возможность для Бога излить на тебя свою благодать и милость. Твои проблемы в браке могут высвободить в нем его величайшую силу. Рассматривай свои сражения как канву Божьих планов. На ней он оставит свой разноцветный, совершенный рисунок. Провозгласи Божье имя и потянись, чтобы, взяв четвертый камень, камень страсти. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень. И бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Давид побежал, но не от великана, а навстречу ему. С одной стороны поля боя происходящему удивлялись Саул и его трусливое войско. С другой стороны издевались и насмешничали Голиаф и его громилы. Посреди поля мальчик-пастушок бежал к великану чуть не в припрыжку. Кто поставит на Давида? Кто поставил деньги на ребенка из Вифлеема? Только не филистимляне, и не евреи, не братья Давида, и не царь Давида. Но Бог знал, кто выйдет из этого поединка победителем. Поскольку Бог это знал, и поскольку Давид знал Бога, худощавый пастушок превратился в мелькание голых коленок и крутящуюся пращу. Он бежал к великану. Сделай то же самое. Какой смысл в размышлении и обдумывании имеющихся проблем? Ты так долго смотрел на них, что уже, наверное, все волоски на груди Голиафа пересчитал. Тебе это помогло? Нет. Если перечислять болячки, они от этого не исцелятся. Перечисление проблем их не разрешит. От одного перечисления отказы не исчезнут из твоей жизни. Давид раскроил череп великану, потому что он уповал на Господа. Пусть твой безымянный палец напоминает тебе о необходимости захватить камень страсти. Еще один камень, еще один палец. Запомни. И пятый камень. Камень настойчивости.
Давид не думал, что одного камня будет достаточно. Он знал, что у Голиафа было 4 родственника размеров с бегемота. И Есвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Вторая книга царств, 21 глава. Был еще Сафут, которого называют одним из потомков Рефаимов. Был еще один брат Голиафа, у которого древко копья было как навой у ткачей. Эти трое казались вполне безобидными по сравнению с нашим Кинг-Конгом. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе. Зачем Давид собрал 5 камней? Может, потому что у Голиафа были родственники размером с тираннозавров. Давид предполагал, что они все сбегут с холмов, чтобы защитить своего брата. Давид был готов послать свой камень каждому из них. Подражай ему. Никогда не сдавайся. Одной молитвы может быть недостаточно. Одним извинением не отделаешься. Недостаточно одной недели или одного месяца решимости. Может быть, тебя собьют с ног еще раз или два, но не сдавайся. Продолжай собирать камни, продолжай стрелять из пращи. Давид взял 5 камней. Он принял 5 решений. Сделай то же самое. Помни прошлые беды. Молись, соблюдай приоритеты. Не угашай страсть и будь настойчивым. Когда в следующий раз Голиаф разбудит тебя, потянись за камнем. Скорее всего, к тому времени, когда ты вложишь камень в пращу, в комнате его уже не будет».

сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до скорой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о Духе Святом, о крещении Духом Святым.

еще около 10 раз поговорить об этом. Итак, предлагаю вашему вниманию тему о Духе Святом. Сегодня мы порассуждаем на текст из Евангелия Марка, 1 главы, 8 стих, где написано «Он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым». Если Господь позволит, то в будущем мы будем говорить, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Далее мы увидим в нашем рассуждении, как понимать значение слов «крещение», «исполнение», «печать», «помазание» и другие слова. Позже поговорим мы о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Далее обратимся к тексту «Я крещу вас в воде». Это аналогичное место Священного Писания, как мы сегодня будем рассуждать слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде, он будет же крестить вас Духом Святым». Позже мы разберем, что общего между значениями крещения Духом Святым и крещением огнем. Далее мы обратимся к плодам христианина, духовным плодам, и позже будем говорить о дарах Духа Святого. Итак, друзья мои, если Господь позволит, то у нас с вами предстоит еще много встреч, чтобы рассуждать об этом прекрасном Духе Святом. Итак, читаю Евангелие Марка, 1 главу, 8 стих. «Еще прежде явления народу Иисуса Христа, Иоанн проповедовал, что идет за ним сильнейший его, у которого он недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. И вот мы читаем: «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Он будет крестить вас Духом Святым. Речь идет об Иисусе Христе, крестящего Духом Святым. Итак, дорогие друзья, величайший в мире пророк Иоанн Креститель возвестил народу о Христе, Сыне Божьем. «Я крещу», то есть «я погружаю». «Я крещу вас в воде», «я погружаю вас в воду», как бы мы могли понять. «А Он, Иисус Христос, будет погружать», то есть будет крестить вас в Дух Святой или Духом Святым. Итак, друзья мои, первая мысль. О крещении Духом Святым впервые в мире люди услышали от Иоанна Крестителя. Впервые в мире также Иисус Христос был явлен народу. Впервые в мире Дух Святой видимым образом, как голубь, сошел на Иисуса Христа в этот день. И впервые в мире люди слышали голос самого Господа Бога о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Впервые в мире все три личности Божества, Бог Отец и Сын и Дух Святой, были явлены народу. Такого в мире никогда еще не происходило. Он, то есть Иисус Христос, крестящий Духом Святым, больше всех толкователей и больше всех пророков знает, что такое крещение Духом Святым. Слово Его – авторитетнейшее свидетельство истинного понимания значения крещения Духом Святым. Мы уже говорили о том, что Дух Святой – третья личность Божества, третья личность Троицы, неотделима от Отца и Сына Его и в равной степени участвовала в сотворении Вселенной. Мы уже говорили ранее, что Дух Святой или сошествие Духа Святого было обетованием Отца через пророка Иаиля. Он писал во второй главе своего повествования, что «излиет Господь Дух Святой». Это же самое подтверждение и Сына Божьего послать Духа Святого Утешителя мы видим в изложении Евангелиста Иоанна, 14 главе, 16-17 стихах. Давайте мы прочтем это место Писания. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Здесь Господь употребил два глагола – в настоящем и будущем времени. Он говорит:

говорит, с вами пребывает, то есть сейчас. Он пребывает, Дух Святой пребывает во мне, с вами. А потом говорит, и в вас будет. В будущем, в день Пятидесятницы, Он в вас будет жить. Но об этом мы поговорим подробнее несколько позже. А сейчас отметим, что крещение Духом Святым Церкви в тело Иисуса Христа сопровождалось неповторимым знамением Пятидесятницы. Что же мы читаем об этом во второй главе Деяний апостолов? Мы читаем о шуме с неба, об огненных языках, которые почили на каждом из присутствующих, об исполнении силы Духа Святого, о иных, то есть иностранных языках, как Дух давал провещевать людям. Мы признавали, что крещение Духом Святым – это погружение в сферу влияния Духа Святого, есть одна из главных доктрин Священного Писания, и что крещение Духом Святым есть многозначащее понятие, есть дар с неба, и его может иметь только тот человек, кто возрожден от Бога ко спасению и вечной жизни. Мы уже говорили об этом. Итак, вторая мысль. Крестивший церковь, родивший церковь свою в день Пятидесятницы, погрузил всех уверовавших в Него в святое тело свое. Это Иисус Христос. Он крестил Духом Святым всех нас в свое тело. Так мы читаем в Писании. Итак, друзья мои, физическое тело Иисуса было распято. Мы об этом знаем. Оно умерло на кресте. Оно было погружено в смерть, если так можно выразиться. Иисус, закрыв очи свои, предал Дух свой кому? Богу, Отцу своему, и погрузился в сон смерти. Он был погружен в эту смерть. Духовное тело же Иисуса Христа – это Его Церковь, за которую Он умер. В Римлянам 6 главе мы читаем. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». А Галатам апостол Павел пишет в 3 главе, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Мы как бы оделись в Него. Он вокруг нас, Он облек нас Духом Святым, погрузив свое тело. Во Христа крестившиеся означают тело Его, церковь Его, погрузившаяся во Христа, облеклась в Него, в Его присутствие. Мы в Него оделись, мы в Него облеклись, облеклись Его одежды, одежды праведности, то есть мы сокрылись в Нем. Это уже не погружение в воду, друзья мои, как мы принимали крещение во имя Иисуса Христа в воде. Это уже погружение в Его тело, в Его бессмертное естество, в Его небесную природу. Мы читаем Писание «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог в Иисусе Христе ввел нас в Свое присутствие. Он сокрыл нас во Христе в лучах Своей любви. Мы уже не чужие, но свои Богу, как читаем в Писании». Павел апостол говорит в Колоссянам, «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». А в 3 главе этого повествования он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом», это есть определенные условия, «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, ибо вы умерли, мы ниже читаем, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И далее, «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, друзья мои, чудесная весть от самого Господа. Мы сокрыты со Христом в Боге.
мы крестились в тело Его. Кем? Конечно же, Духом Святым, Иисусом Христом, крещены в одно тело, Духом Святым. 1 Коринфянам 12 глава. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Третья мысль. Только самому Спасителю Иисусу Христу принадлежит право крещения Духом Святым в Его тело. Только Ему одному. Это Его привилегия. В Писании нет ни одного случая, подтверждающего, что индивидуальное крещение или право личного крещения Духом Святым может быть у человека вне тела Христова, то есть без церкви. Такого не бывает. Вопросы. Крещен ли ты Духом Святым лично? Можешь ли ты доказать, что лично крещен Духом Святым, по меньшей мере, неправильные вопросы? Но часто мы слышим такое. Один другого спрашивает, а ты крещен Духом Святым? А можешь ли ты доказать, что ты крещен Духом Святым? Где у тебя доказательства? Ну хорошо, если этот вопрос задан следующему человеку, а если только тому, который только что обратился к Богу, который еще младенец во Христе, который еще не отличает в духовном смысле левой руки от правой, конечно же, он смущается, у него переживания, у него волнение, а человек, спрашивающий, нарабатывает себе авторитет на этом вопросе. Таким образом, один человек, смущающий, может расстроить большое общество. Друзья мои, я видел своими глазами и слышал неоднократно, когда приходили с разных церквей люди в нашу церковь и спрашивали, задавали такие вопросы, и новообращенные не знали, что отвечать, и многие из них либо расстраивались и уходили от Христа вообще, либо шли к тем, которые говорили, что они имеют большие дарования и большие подтверждения. Но проходили годы, и мы видели, что те, которые были смущены однажды, оказывается, были смущены еще много раз. Беседуя с одним пастором, который имел церковь, где многие свидетельствовали сами о себе, что они, конечно же, имеют доказательство крещения Духом Святым, я услышал жалобу. Брат говорил, что нам делать? Приходят люди теперь из других церквей и растаскивают наших членов. Мы не знаем, что говорить. Нам задают вопросы, а вы имеете великие дары исцеления, а вы имеете чудотворение, и мы не знаем, что отвечать. И люди смущают и уводят наших членов. Что делать? Я говорю, брат дорогой, что посеет человек, как написано, то и пожнет. Вспомни, сколько лет ты сам занимался этим, растаскивая членов из других церквей, говоря, что они не крещены Духом Святым. О да, крещение Духом Святым – это обширная тема, которую вот так сразу просто и не разберешь. Нужно глубокое исследование Святого Писания, не выхватывая какое-то одно место и пользуясь только им, но обширное исследование Святого Писания может раскрыть нам тему о крещении Духом Святым и правильно истолковать и правильно понимать ее. И потому с помощью Божьей, с глубокой молитвой и благоговением и смирением мы обращаемся к этой теме. Я прошу вас, дорогие друзья, те, которые искренне любите Господа, но еще, может быть, не понимаете до конца этой темы, прошу вас, молитесь и обо мне, чтобы мы могли вместе с вами разобрать этот прекрасный вопрос, и чтобы он никогда больше не смущал нас. Я очень страшусь навлечь на себя осуждение Слова Божия, которое говорит нам следующее, 22 глава книги Откровения. Мы читаем. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги, пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, мы читаем
серьезные предупреждения самого Господа Бога, чтобы мы не брали на себя слишком много, а именно того, что нам и не положено, чтобы не настаивали на своем мнении и не говорили о себе, что мы последняя инстанция в понимании вопроса о крещении Духом Святым. Но Слово Божие и Дух Святой да поможет нам рассудить этот вопрос, чтобы нам иметь благословение от Него. Итак, мы читаем в первой главе Деяния апостолов следующее. Христос говорит: «Все вы будете крещены Духом Святым». Все. Все — это значит все, а не в одиночку. В это слово вкладывается понятие общности — все. Это не обязательно понимать так, что все подряд. Нет-нет. Но те, которые принимают Иисуса Христа в сердце свое, все — значит все. Все не в одиночку. В один раз вы будете крещены Духом Святым. Когда это будет? Христос объясняет, когда это будет. Вы не должны отлучаться от Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, чтобы всем вам быть крещенными Духом Святым. Апостолы и ученики ждали и дождались своего. Это случилось в день Пятидесятницы. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа в великий еврейский праздник Пятидесятницы собралось много-много людей. Может быть, более чем 10 или 15 стран прислало своих представителей для празднования этого великого праздника. И вот в этот день Господь явил великую милость народу своему. Все – это те, кто стал признан самим Христом, как члены Его великого тела. Множество мест Писания подтверждают необходимость личного покаяния, личной веры, личного прощения, личного возрождения. Все это крайне необходимо каждому из нас, чтобы войти в уже давно приготовленное им самим тело Христово, церковь Его, на правах равноправных членов. И, друзья мои, входя в это тело Христово, человек погружается лично в присутствие самого Бога. Это и есть евангельское учение о крещении Духом Святым. Христос говорил, 8 стих 1 главы, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И во второй главе мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы все они, заметьте, не опять в одиночку, но все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, все, заметьте, друзья мои, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот это было событие, которое никогда больше не повторялось и никогда больше не повторится, потому что об этом не сказано ни в одном месте Священного Писания. Как Иисус Христос однажды умер и воскрес, однажды ниспослал и Духа Святого, и Дух Святой пришел и крестил всех уверовавших, всех тех, которые были предназначены для этого великого славного дня. На каждом из них почил как бы огненный язык, как огненное пламя над головой. И люди, многие из разных стран, увидели это необыкновенное зрелище и услышали их говорящими на их родных наречиях, и были изумлены. О, слава и великая благодарность Господу, что Он совершил такое великое действо! Если Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем говорить, почему же все-таки люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым. Слава за все и благодарность великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Ирина пошла навестить дедушку, а Павел с братьями уехал на посещение в больницу. Поэтому дети дома одни, и Вера берет бразды правления в свои руки.
1: А что, мы с тобой вдвоем только будем готовить?
2: Конечно, вдвоем. Кто же еще?
1: А мальчишки?
2: Ну, мальчишки.
1: Они что, только есть будут?
2: А что им еще делать? В нашей кухне и вдвоем не повернуться.
1: Ничего, что тесно. Пусть мусор вынесут, картошку почистят, мясорубку наладят, фарш провернут. Мама говорила, что котлет можно наделать.
2: Ну, а нам что с тобой останется делать? Смотреть, как работают другие?
1: А мы с тобой главные повара. Сережа, принеси картошку с балкона. Вадим, надевай фартук, берись за мясорубку. А ты, Петр, вынеси, пожалуйста, мусор.
3: Сейчас. Ну, начинается. Как хорошо бывает дома, когда тебя, Вера, нет.
4: Да, Люда и ужин нам приготовит.
1: И на стол вам поднесет, и посуду помоет. А потом вы спать, а ей до ночи еще возиться.
3: Я не могу думать каких-то котлеток, когда завтра поездка.
1: Ну, конечно, делать тебе котлеты некогда, а за стол сядешь первым.
3: Угадала, сестренка. Я очень люблю, когда ты котлеты делаешь.
4: Вера, они у тебя такие вкусные получаются. Нам ни за что таких не сделать.
1: Нечего подлизываться. Как миленькие будете помогать. А то котлет не получите.
3: Нет, я не согласен на такое. Придется помогать.
1: А, напугался? Принеси картошку с балкона для начала.
3: Ладно.
1: А ты, Петр, что стоишь? Иди мусор выносить.
4: Иду, иду.
3: Вот.
1: Ну, и бери нож в руки и чисть картошку.
3: Так а чего мне самую тяжелую работу? Самую черную.
1: А потому что надо быть расторопнее. Пока ты раздумывал, как увильнуть от работы, Вадим быстро понял, что выбрать.
5: Я уже мясорубку прилаживаю. Вот сейчас фарш для котлет делать буду.
3: Ничего не поделаешь.
1: Вот видишь, Сережа?
3: За поездку сама будешь отвечать.
5: Перестань ворчать, Серега. А то Вера всех нас накажет. Накормит горелыми котлетами.
1: Обязательно, так и сделаю.
3: Ну и строгая ты сегодня, Вера.
4: Да, Вера никому никаких поблажек не дает.
2: И правда, Вера, почему ты сегодня такая строгая? Ведь у Сережи и Пети завтра ответственная поездка.
5: Да, и Петру еще надо научить Сережу двум-трем песням. Так что я, сестренки, за то, чтобы вы освободили их от хозяйственных работ. Разумеется, только на сегодня.
4: Нет, нет, мы не желаем быть трутнями. И после ужина перемоем всю посуду.
2: Вот и договорились.
1: Ну ладно, идите в Сережину комнату и занимайтесь. Ужинать мы вас позовем.
3: Благодарю, сестренка.
4: И в благодарность, сестренки, мы будем завтра прекрасно петь.
3: Вот и видите.
1: Ну-ну, давайте.
6: Вера, всем ты дала работу, а мне нет. Почему? Потому что я чужой, да?
1: Ну что ты, Юрочка, какой же ты нам чужой? Ты просто еще очень маленький.
6: Ну и что, что маленький? Я работать очень люблю. В детдоме всегда работал. Могу и полы помыть, и пыль стереть, и суп сварить.
1: Ой, ты хорошенький мой.
5: Знаем, Юра, знаем, что ты любишь работать. Вот скоро опять на дачу поедем, там ты и выберешь себе дело по душе.
2: А пока садись и порисуй. Вот тебе альбом для рисования. А вот кисточка.
6: А что, я один буду рисовать? Да? Нет уж, лучше я вам на кухне буду помогать.
5: Ну хорошо, мы с тобой будем фарш делать.
6: А ты мне дашь ручку мясорубки повертеть?
5: Ладно, попробуешь и ручку повертеть, если сил хватит.
6: Ну, конечно, хватит, Вадим. Я буду ручку вертеть. А ты мне про Иисуса расскажешь, хорошо?
5: Хорошо, хорошо.
1: Про Иисуса? Мы все любим и слушать, и рассказывать. А что тебе, Юрочка, про него рассказать?
6: Все-все. А он любил работать?
5: Конечно. Его человеческим отцом был плотник Иосиф. И маленький Иисус, конечно, часто помогал ему в плотницкой мастерской.
6: А он всех-всех любит?
1: Всех-всех.
6: И меня тоже?
5: Конечно.
6: А если я не слушаюсь старших?
5: Вот если ты не слушаешься старших, то Иисус, глядя на тебя, очень-очень огорчается.
6: А если ты не слушаешься?
5: Ну, если я бываю непослушным, то из-за меня Иисус тоже огорчается.
6: А что нужно делать, чтобы он опять меня полюбил?
1: Нужно покаяться, Юра.
6: А как это покаяться?
5: Ну, нужно сначала попросить прощения у того, кого ты не послушался. А потом попросить прощения у Иисуса.
6: Вера? Вера, ты прости меня за то, что я вчера не хотел спать ложиться. Капризничал.
1: Юрочка, прощай.
6: Я, может, так никогда, никогда, никогда не буду, может, так делать, чтобы не огорчать Иисуса.
5: Каждый хороший человек, Юра, старается никогда не делать нехороших поступков. Но у него это никак не получается. А знаешь почему?
6: Почему?
5: А потому что дьявол очень хочет, чтобы человек как можно дальше ушел от Бога и погиб во грехах. И он все время нашептывает человеку: зачем тебе Бог? Ты и без него проживешь.
6: А мне это не дьявол, а мне Васька из соседнего дома говорил.
1: Вот видишь, Юрочка, дьявол видит, что ты начал любить Бога. Хочешь слушать только Его. И поэтому послал тебе Ваську. И через него начал уже соблазнять и тебя.
6: А я Иисусу пожаловалась на дьявола и Ваську. Иисус всех сильнее.
5: Ну и правильно сделаешь. Ну вот, девчонки, фарш готов.
1: Ну, теперь туда добавим яичко, соли и вот этот кусочек булочки в молоке. И будем лепить котлеты.
2: А то мама с дедушкой скоро придут.
5: Ну, моя помощь, значит, больше не нужна.
1: Нет, ты со своим заданием справился.
6: Ну, Вадим, тогда пойдем рисовать. Только вместе.
5: Ну, хорошо, пойдем.
6: А знаешь, что мы нарисуем?
5: Ну?
6: Большой-большой дом для Иисуса. О том Вера мне рассказывала, что Иисусу негде было голову склонить.
5: Ну, хорошо, нарисуем.

0: Ох, как вы тут без меня справлялись.
1: По-моему, Ирина, все в порядке. Слышишь, какие запахи идут с кухни?
2: Мама, дедушка, у нас действительно все в порядке. Сейчас будут готовы котлеты. Картошка уже пожарена.
1: Ой, какая умница.
0: Молодцы, молодцы девочки.
1: А Сережа с Петей чем занимаются?
3: Они учат песни и разучивают для завтрашней поездки.
4: А мы рисуем дом для Иисуса.
0: Ну, молодцы. Юрочка, ну как ты тут осваиваешься?
1: Наверное, скучаешь без своих друзей.
4: Скучаю.
1: Ничего, потерпи немножко. Скоро все будете вместе.
4: Я знаю. Их наша воспитательница не пускает к нам.
1: Пускает, Юрочка. Но пока только на субботу и воскресенье. А мы хотим, чтобы и они жили у нас. С тобой вместе.
0: А для этого, Юрочка, надо много-много всяких документов собрать.
4: Тетя Ира.
0: Ну что?
4: А вы по мне скучали, когда я был в детдоме?
0: Ну, конечно, Юрочка, скучали.
4: А ты, девушка, скучал?
1: Очень, Юра. Ведь мы же тебя очень любим.
4: И даже когда я капризничаю?
1: И даже когда ты капризничаешь.
4: А я покаялся Иисусу.
1: Вот молодец.
4: И сказал я, что я никогда больше не буду капризничать и не слушаться.
1: Вот молодец.
0: Юрочка, это, конечно, очень-очень хорошо. Но боюсь, что без Иисуса тебе с этой проблемой не справиться.
4: А я ему об этом уже сказал. И попросил его помогать мне.
1: Но если ты об этом попросил Иисуса Христа, я уверен, что ты с этим справишься.
4: А я буду тоже вам радным, как Вера, Люда и Сережа.
0: Ну, конечно, конечно, Юрочка.
4: И вы будете называть меня своим сыночком?
0: Обязательно.
4: А вы будете мне дедушкой, папой и мамой? По-настоящему, не понарошке?
1: По-настоящему, Юрочка.
4: Илюше и Максиму, и Пете тоже?
0: И Илюше, и Максимке, и Пете тоже.
4: Всегда-всегда?
1: Да, всегда-всегда это так будет.
4: Вот здорово! А если я буду капризничать? Вы меня не отдадите обратно в детский дом?
0: Ой, Юра, ну как же мы тебя отдадим обратно? Ведь ты же уже наш сын. У тебя уже есть дедушка, папа, мама. И тебя уже не примут в детдом. Ведь там живут только те детки, у которых нет папы и мамы.
1: Ну а насчет твоих капризов мы уже не беспокоимся, Юра. Ведь ты уже попросил Господа Иисуса Христа помочь преодолеть твои плохие стороны твоего характера. И он тебе обязательно будет помогать. И скоро тебе совсем не захочется капризничать.
4: Вот здорово!
0: Ведь ты уже понял, Юрочка, самое главное. Иисус тебя очень любит и велит тебе любить своих ближних. И в первую очередь нас, дедушку, папу, маму.
4: И если я буду делать, как он велит, значит, он меня тоже возьмет на небо вместе с вами?
0: Ну, конечно.
4: Я уже никогда-никогда не буду один, потому что Иисус меня любит.
0: Правильно, Юра.
1: Вот, правильно, Юрочка.
2: Ужин готов, будем накрывать на стол.
4: Я накрою на стол. Мам, я буду тебе помогать?
0: Ну, конечно, Юрочка, можешь помочь. Иди неси с кухни хлеб, а я расставлю тарелки.
4: Куда?
5: Мама, а ты уже дома?
0: Да, мы уже пришли с дедушкой.
5: Ой, дедушка, ты освободи меня от Петьки. Он меня совсем замучил. Ну уж, прямо и замучил.
1: Терпи, терпи, Сережа. Знаешь, как Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою.
5: Мы уже все песни выучили. Теперь нам не страшно.
1: Вот молодцы.
4: А я попрошу Иисуса, чтобы он помог вам петь. Иисус любит тех, кто трудится.
5: Да, но мы потрудились на славу.
2: Да, действительно, долго учили.
4: Я попрошу за вас Иисуса, когда я буду спать ложиться.
2: И капризничать не будешь?
4: Не буду. А ты мне книжку с картинками про Иисуса прочитаешь?
2: Сегодня, Юрочка, не смогу. Мне еще стихотворение надо выучить.
4: Ну тогда и слушаться я тебя не буду.
0: Вот тебе и раз, Юрочка. А кто нам только что обещал быть послушным?
1: Вот вам яркий пример, как изменчиво сердце человеческое.
0: Да.
1: Когда он просит Бога о чем-то, он обещает Богу все. Но вот Бог дает человеку просимое, и человек все свои обещания забывает.
5: И как рано проявляется это в человеке.
4: А вы обещали, что вы будете все любить меня. А Вера не хочет читать про Иисуса. Вот она меня не любит.
2: Нет, Юрочка, люблю. Просто я сегодня очень занята.
4: Ну ладно, а завтра почитаешь?
2: Завтра обязательно прочитаю.
4: Тогда поставь мне сейчас детскую кассету.
3: А, ну хорошо, Юрик, я тебе поставлю.
0: Правильно, Вадим. Иди поставь, пусть Юрик послушает. Песенки детские, стихотворения.
3: Слушай.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Решение Ионы» или «Опять увижу» из книги пророка Ионы, 2 главы, 5 стиха. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Далее, дорогие друзья, прошу вашего внимания еще, и да обратит Господь слова мои вам на пользу, пока в оставшееся для меня время я порассуждаю о выводе, сделанном верой. О, если бы Дух Святой произвел в нас равно драгоценную веру, как в случае с Ионой! Однако, говорит Иона, даже если я и отринут, я опять увижу святый храм твой. Иона даже в наихудшем состоянии духа все же оставался Божьим человеком. Ни в одно из мгновений жизнь вечная не была совершенно отторгнута от него. Но каким же безобразным святым выглядел он, когда пребывал в своем упрямстве? Гордое, себелюбивое, своенравное и неотесанное существо, едва ли могущее вызывать чью-то любовь. И однако, подобно тому, как моллюск в своей неказистой раковине может скрывать драгоценную жемчужину, так и наш грубый пророк хранил в глубине своего естества бесценный самоцвет веры. Веры высокородной, превозмогающей, торжествующей, веры наивысшего порядка. Эта вера понудила его к молитве. Наша глава начинается словами «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Он не молился, когда бежал в Иоппию. Пустившись в опрометчивое плавание, он решил взять свою судьбу в свои собственные руки и ничего не оставлять Богу. Как мог он молиться в таком состоянии души? Он отдал плату за провоз его до Фарсиса, и он не молил Бога благословить эти расходы, я в этом совершенно уверен. Когда море начало волноваться и близилась буря, он был внутри судна, но он не молился. Нет, он ушел спать. Его совесть стала тупой и черствой, как бы под действием раскаленного железа. Духа молитвы не было в нем. Но было некое оцепенение ума и летаргия сердца. И вот он попадает во чрево кита, в весьма тесное и воистину мертвое пространство, в котором, как можно ожидать, он должен был бы впасть в кому или же в некое обморочное состояние, если допустить, что он каким-то образом вообще остался жив. И вот он попадает во чрево кита, в весьма тесное и воистину мертвое пространство, в котором, как

гарантии, что его молитвы были бы многочисленными. Многие из тех, кто располагает наименьшим временем для молитвы, молятся больше всех. А те, у кого самые благоприятные возможности для этого, и все вокруг прямо-таки содействует молитве, слишком часто демонстрируют наибольшую вялость духа. Полог, покрывший Иону, был узким, и он буквально выжил из него молитву. Он не молился внутри корабля, где было достаточно пространства, но он молился там, где было невозможно даже встать на колени или услышать свой собственный голос. Заключенный в свой живой гроб, он начал возносить свои моления. Возможно, кто-то мог бы подумать, что чрево ада трудно превратить в небесные врата. Но Иона так не думал. Он молился, а одно из самых подлинных доказательств живой веры и есть молитва. Если вы больше ничего не можете делать, вы можете молиться. А если вы дитя Божье, вы будете молиться так же, несомненно, как человек дышит или ребенок плачет. Вы просто не сможете не молиться. Молитва – это дыхание вашей жизни, ваш родной воздух. Будь то на суше или в море, молитва – это сама ваша жизнь, и вы не можете существовать без нее, если вы воистину рождены свыше. Ответь же мне, дорогой слушатель, разве это не так? Не молитвенную книгу, но молитвенную веру – вот что мы должны иметь. Имеете ли вы такую веру? Прошу, однако, заметить, что эта вера Ионы проявилась в молитве не к Богу вообще, но, как написано, «И помолился Иона Господу Богу своему». В этих словах заключена целая куча смысла. Если вы поднимаетесь повыше и молитесь Богу, как Богу общему для всех людей, вы делаете то, что может сделать каждый встречный и поперечный. Но войти в свою комнату и воззвать к Господу, как к своему собственному Богу, на такое не способен никто, кроме как только наследник благодати. О, именно воззвать, Отче мой и друг мой, Боже завета моего, Бог мой, к которому я обращаюсь уже много лет и которого слушаю уже долгое время, о, Ты, которого я люблю, Ты, который любишь меня, Яхве, Бог мой. Так ухватиться за Бога, как за своего собственного Бога, это занятие совершенно неведомое тем, кто поклоняется во внешнем дворе. Есть ли у некоторых из вас здесь сидящих вообще хоть какой-нибудь Бог? О, скажет кто-то, я знаю, что Бог есть. Да, а я знаю, например, что банк есть. Но это не делает меня богатым. Что мне ваш Бог? Я хочу говорить «мой Бог», или же я не смогу быть счастливым. Имейте же своего Бога, Бога всецело для вас самих, потому что в этом случае вы будете возносить вашу молитву веру, когда будете приближаться к Нему, а это послужит доказательством того, что в каких бы условиях вы ни находились, вы не отринуты от очей Всевышнего. В происшедшем с Ионой есть одна деталь, на которую я особо хочу обратить ваше внимание, а именно, когда вера побудила его молиться и молиться к Господу Богу его, она заставила его весьма тесно обратиться к Священному Писанию. Что, скажете вы, откуда вы это взяли? Библия времен Ионы была меньше, чем наша, но большую часть ее он хранил в своей памяти. Очевидно, что он любил книгу псалмов, так как его молитва наполнена выражениями Давида. Присмотритесь хорошенько к этой молитве. Я думаю, что окажусь прав, если скажу, что в ней не менее 7 цитат из псалмов. Это была собственная молитва Ионы. Никто из людей не готовил ее для него, так как он находился далеко от пределов человеческих. И однако сердце вывело его к тому, что было прочитано им прежде,
а память помогла выбрать наиболее подходящие и сильные выражения, заимствованные у прошедшего многие испытания раба Божьего, жившего до Иова.

Зоны. Глубокий опыт вынужден для самовыражения прибегать к писанию. Человеческие сочинения годятся для отделочных работ. Но когда все волны и воды Божьи проходят над нами, мы цитируем что-нибудь из псалмов. Когда наша душа обмирает внутри нас, ее не оживить человеческими песнями, и мы поворачиваемся к торжественным и прекрасным мелодиям богодухновенности. В летнюю погоду мы черпаем веселье в гимнах, но в зимние бури мы влечемся к псалмам. Ваши заиндивевшие исповедники цитируют Диккенса или Джорджа Элиота, но Божьи страдальцы цитируют Давида или Иова. Псалмы вообще изумительны. Кажется, что Давид жил для всех нас. Он был не только великим человеком, сколько всеми людьми, заключенными в одном. Там ли, здесь ли, но огромный круг пережитого им опыта затрагивает также и наш с вами опыт. И посредством Давида Дух Святой одарил нас наилучшими выражениями, которые только можно произнести перед Богом в молитве. «Дайте же мне веру, любящую Писание». Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И подлинная вера всегда любит Слово, от которого она изошла. Она питается им и возрастает им же. В той степени, в которой люди начинают относиться к Писанию критически и подвергать сомнению подлинность того или иного места, в той же степени они выходят за пределы самой веры. Сфера критицизма холодна, как полярные моря. Вера же любит более теплую атмосферу. Вера избранных Божьих прилепляется к Богу и чтит и уважает Его Слово. Всяким словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. И питаясь такой пищей, Иона жил там, где другие должны были умереть. А теперь я желал бы, чтобы вы рассмотрели наш сегодняшний стих крупным планом, поскольку я обращаю ваше внимание на то, что вера осмеливается приступать к Богу со словом «однако». Иона сказал: «Однако я опять увижу святый храм твой». Вера даже в самых неблагоприятных обстоятельствах продолжает уповать на Бога. Препятствуйте ей, обременяйте ее, запирайте ее, однако она взирает только на Бога. О Боже, когда-то, будучи юным, я доверился Тебе, почувствовав нужду в Спасителе, и тогда я пришел к Тебе, и, обратившись к Иисусу, тотчас же обрел мир». Но тогда я не знал пагубности греха так, как знаю теперь. И что же? С этим новым знанием я, однако, опять увижу Иисуса. Я не знал тогда порочности моего сердца так, как знаю теперь. Но, однако, и с этим свежим чувством вины я увижу Его так же, как видел в начале. Я не знал тогда твоего великого в своей исключительности гнева против греха так, как знаю теперь. Но, однако, и с этим более полным знанием я увижу тебя. Я не знал тогда бремя жизни так, как знаю теперь. Не знал власти сатаны надо мной так, как знаю теперь. Однако я опять увижу святый храм твой. Со всеми этими новыми трудностями я делаю сегодня то же, что делал много лет назад. Я бросаюсь к Тебе, мой Господи, и уповаю на Твой ни с чем не сравнимый замысел о спасении через драгоценную кровь Христову. Когда-то Он зачаровал меня, и однако продолжает зачаровывать опять. Это и есть неотступность и решимость веры. Со своим «однако» она перепрыгивает через все стены и проходит через все заграждения. Что бы ни случилось, она всегда видит Христа, взирает на Него и намерена делать так, независимо от каких бы то ни было побуждений и соблазнов. Согласно еврейскому подлиннику, наше слово должно было бы переводиться как «только», а не «однако». «Только я опять увижу святый храм Твой». Вера взирает только на Бога. Она приступает только к своему Богу, не ища для своего утешения никакого иного общества.
Когда мы впервые обрели спасение, это было совершено единственно верой. И именно этим путем мы должны обретать его впредь. В случае с Ионой мы видим, как рухнули все опоры. Все, на что еще можно было хоть как-то опереться. У него не было ничего, на что он мог бы воззреть во чреве кита на самом дне моря. Но тогда и там он уповал на Бога. И в этом было все. Он не был в состоянии ясно и отчетливо мыслить, не мог исповедаться перед людьми, не мог хоть что-то делать или хоть чем-то быть, потому что был заключен в пространстве слишком тесном для действия. Но он мог опять взирать на храм Божий, и единственно это он и делал. Он мог взирать оком веры, когда всякое взирание физическим глазом было бессмысленным. Как он мог знать, в каком направлении следует ему смотреть на храм, когда со всех сторон вокруг него сомкнулось мрачное море? Его взирание было внутренним и духовным, и он довольствовался этим, и единственно этим. Он весь находился в состоянии взирания, взирания и только взирания. О, если бы мы могли веровать, веровать и, однако, опять веровать! Иона опять взирал на то место, где Бог явил себя, а мы взираем на личность Господа Иисуса Христа, в котором телесно обитает вся полнота Божества. Иона взирал на очистилище, окропленное кровью жертвы, где Господь имел обыкновение прощать и благословлять всех приступающих к Нему грешников. И мы также взираем на Иисуса, как на великого умилостивителя. К такому взиранию мы ничего не можем добавить в качестве основания нашей веры. Только Иисус — наша надежда, и только на Него мы будем взирать. Мы ничего не добавим к нашему взиранию на Христа. Он — наша единственная опора и наше утешение. Блаженно освободиться от всех второстепенных надежд и жить только верой. Микстуры не помогут в час испытаний. Если вы утратили некую часть вашего первоначального света, взирайте опять. Немедленно воззрите на святый храм, и свет обязательно к вам вернется. Заметьте также, что вера намерена делать то, что она делала в начале. «Однако я опять увижу», и более уместный для данного места перевод, «однако я опять взгляну или обращусь». Вам известно, что вера описывается не только как взирание, она еще и обретение, схватывание, обладание, питание. Но прежде всего вера — это взирание. И поэтому, когда бы вам не довелось попасть в беду, всегда будет разумно обратиться к самому началу вашей уверенности и держаться ее до конца. Если вы не в состоянии ухватить, то хотя бы взирайте. Есть несколько ступеней веры, и когда вы не можете достичь наивысшей из них, будет разумно полностью войти в ту, которая ниже. Помните, даже самая низшая форма веры способна спасать, и даже самая малая частица веры действенна для спасения, хотя и не для утешения. Взирайте. Взирайте на Иисуса. Во взирании жизнь, во взирании небеса. На меня воззрите, и будете спасены все концы земли. Взирайте, если вы не можете выступить и сражаться верой, то стойте и взирайте верой. Если вы не можете возвещать славу Господню, то хотя бы взирайте. Если вы не можете сказать, что Бог совершил для вас, то хотя бы продолжайте взирать верой на то, что Бог совершит для вас. Делайте же то, что вы делали в самом начале, и поскольку вашим первоначальным делом был простой взгляд на распятого, взгляните на него опять. Этим я и хочу закончить, настоятельно призывая всех присутствующих здесь, даже если кто-то и забыл весь наш сегодняшний стих, помнить эти два слова. «Опять увижу». Если кого-то из вас постигло серьезное несчастье, я предлагаю ему идти сегодня домой единственно с этими двумя словами, звенящими в ушах.
опять увижу. Если вы когда-то увидели, но впали в новую тьму, то взгляните опять. Я имею в виду уже это утро, и хотел бы просить вас следовать в этом за мной, опять взирать на моего Господа Иисуса так, как я это делал в самом начале. Великое благо часто состоит в том, что мы осматриваем основания и опять начинаем от начала. Я взирал на Иисуса 33 года назад, или даже больше, и также и некоторые из вас. Но дьявол может сказать: «Твоя вера была выдумкой, а твое обращение — обманом». Пусть так, сатана. Мы не будем спорить с тобой, но начнем опять от того самого момента. Воистину, милость заключена в том, что вере не нужно расти в нас, прежде чем она нас спасет. Вера, рожденная в данный миг, спасает душу уже самим фактом своего рождения. Не правда ли, что в твоей вере, брат мой, не более 5 минут от роду? И ты только сейчас начал уповать на Христа. Так знай, вера твоя спасла тебя так же действенно, как и вера того, кто верует во Христа уже 50 лет. Мы должны верить каждый день заново. Вчерашняя вера непригодна для сегодня. Давайте же сейчас воззрим на Христа на кресте и уверуем в Него в это утро, как будто мы никогда не верили в Него прежде. Я опять увижу святый храм Твой. Для каждого человека будет благом, когда он заново взглянет на этот крест, единственную надежду его души. Ничто так не сладостно для духа, как признание в грехе и обретение милости в ее первозданной форме, обращение к Иисусу снова, так как мы обращались к Нему в первый раз. Давайте же сделаем это прямо сейчас. Кто-то гордо заявил уже на следующий день, что он больше не в состоянии петь «Я грешный червь и больше ничего, Иисус же все во всем и из всего». Он возвысился над этим, и слава ему, он весьма удачлив. Он только что поднялся из ссора и сделался великим и благородным, и все это в одно и то же время. Никакие иные строки не подойдут для него так, как эти. «Победитель наш грядет, радуйся, ликуй, народ». Но горе высокомерному лицемеру, позор горделивому самохвалу. Если бы он только познал самого себя, он признал бы свое ничтожество с еще большей, чем когда-либо ясностью, воскликнув, подобно мытарю: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Я считаю, что, возрастая в освящении, дитя Божие углубляется в смирении. И в той мере, в какой оно поднимается к совершенству, оно все ниже опускается в самоуважении. О, если бы люди отбросили прочь это раздувание пузырей, которое, как явствует, так высоко ценится в определенных кругах! У всех нас было немало удобных случаев для выражения нашего сожаления по поводу смиренной жизни некоторых исповедников. Но высшая жизнь других нисколько не лучше. Она лжива, горделива, претенциозна и непрактична. Те, кто хвалится своим совершенством, будут о многом сожалеть, когда однажды приступят к своим чувствам и станут в истине пред живым Богом. Ни один из людей не может сказать хоть что-нибудь о жизни без греха, пока он не вынут из сети самообмана. Я хожу с Богом уже много лет, наслаждаясь светом Его лица, но весь мой опыт говорит мне, что сегодня я должен занять пред Ним намного низшее место, чем то, которое когда-либо занимал, так как я даже меньше, чем ничто. Я прах, я суета. Братья, я бегу к кресту опять, независимо от того, будете ли вы делать то же самое. Я снова прячусь в твердыне вечной. Кто из нас осмелится выйти из этого божественного убежища? Иисус, любящий души наши, дай нам приникнуть к Твоему лону. Пусть же каждый из нас воспоет, как будто в первый раз: «Таким, как есть, к Тебе приду,
Ты кровью искупил меня, теперь зовешь к себе, маня мой обновленный дух. Дорогие друзья, именно благодаря Богу, именно благодаря Христу, именно благодаря Евангелию мы должны каждый день веровать с простотой неделимой веры. Продолжайте же верить во Христа, приступая к Нему, камню живому. Мы должны жить верой. Вы можете быть совершенно уверены в том, что вам это позволено, ибо Христос всегда остается спасителем грешников. Если вы не можете прийти к Нему как святые, придите к Нему как грешники. Если ваша непригодность для общения с Ним в роли раба встает пред вашим разумом и разбивает ваше сердце, помните, что вы всегда можете вернуться к Нему в роли блудного сына. Если вы не можете пастись на зеленых пажитях, как овца из его отары, все же отдайтесь сильной руке того, кто ищет овец заблудших. Если вы не можете прийти к Иисусу таким, каким вам следовало бы прийти, то все же придите к Нему таким, какой вы есть. Если ваши одеяния нечисты, каким им следовало бы быть, то все же придите и омойте их набело в крови Агнца. Все это мы должны делать со все более возрастающей готовностью каждый день, так как веровать в нашего Бога будет все легче и легче по мере того, как наш опыт будет доказывать нам Его верность. Когда мы находимся в самых неблагоприятных обстоятельствах, будем же уповать на Него с непоколебимой верой. Вспомните, что именно в такое время мы превыше всего можем прославить Бога верой. Уповать на Христа, когда наше чувство греха поверхностно, когда наше сердце веселится, а лицо наше чисто, это значит иметь скудное упование на Него. Но верить, что Он может очистить нас, когда сердце ваше черно, как преисподняя, когда вы не в состоянии увидеть во всем вашем существе ничего хорошего, когда во всей вашей жизни вы не видите ничего, кроме порока и несовершенства, когда все, что происходит с вами во внешнем окружении, явно говорит о разгневанном Боге, а все ваши внутренние чувства несут угрозу кары от Его десницы, это значит воистину верить. Именно такую веру Господь заслуживает от вас. О, если бы вы были всего лишь малыми грешниками, то малый Спаситель и малая вера могли бы послужить вашему обращению. Если у вас только малый страх, малое бремя, малая забота и малая нужда, то тогда вы не сможете хоть сколько-нибудь значительно удостовериться в вашем Господе или довериться Ему. Но если вы по самое горло в скорбях, более того, если вы утонули в них, как когда-то Иона, и уже вплотную приблизились к отчаянию, тогда вы имеете великого Бога, и вам надлежит прославить Его великим упованием на Него. О мой слушатель, веришь ли ты во Христа? Уповаешь ли ты на твоего Бога? Если ты можешь стоять на этом, то ты не только спасен, ты уже воздаешь Богу славу, и да поможет тебе в этом Он Сам.

0: Здравствуйте. Люди, которых не любили в детстве, часто вырастают несчастными и страдают комплексами неполноценности. В своей замкнутости они уходят в мир иллюзий и несбыточных надежд. Героиня нашего рассказа как раз и была таким человеком. Всем своим существом она стремилась обрести любовь, найти ласку и понимание. Но женщине это удалось только тогда, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Друзья, решайтесь. Если вы еще не пришли к Господу, не доверились искупительной крестной жертве Христа, то почему бы не сделать это прямо сейчас? Пусть сегодняшний день станет днем вашего спасения. И тогда Бог наполнит ваши сердца своим присутствием и любовью.
1: После того, как мы переехали в Детройт, врачи поставили маме диагноз «хроническая шизофрения» и хотели ее на всю жизнь запереть в психушку. Но папа договорился, чтобы через 3 месяца забрать маму домой. Все время, пока мама находилась в больнице, я с братьями жила у бабушки с дедушкой. Как мне было одиноко.
2: Айрис выписывает, мама. Я приехал за детьми.
3: Ей стало хоть немного лучше?
2: Не знаю. Но я не могу ее больше оставлять там. Ты себе и представить не можешь, сколько мне приходится платить за лечение.
3: Но у ее родителей есть деньги, и пусть они помогут дочери.
2: Бесполезно. Я поехал к отцу Айрис, так он не пустил меня даже на порог.
3: Какой ужас. Какой ужас бросить своего ребенка. Ну хорошо, а у тебя есть деньги?
2: Мой шеф одолжил мне $1000.
3: И зачем ты только женился на этой вздорной девчонке?
2: Мама.
3: А что не так? Сколько я тебя предупреждала, что ты натерпишься с ней?
2: Ты поможешь мне собрать вещи? Мне еще нужно успеть заскочить на работу.
3: Ты знаешь, Черил такая же несносная, как и ее мать.
2: Мам.
3: Ты просто не должен давать ей садиться себе на шею.
1: Из-за того, что я была похожа на маму, бабушка не возлюбила меня. Когда мы жили с ней, мне исполнилось 5 лет. И на день рождения она подарила мне кулек с гнилой картофелиной. Все очень смеялись, а я задыхалась от слез. Папа тоже был не намного добрее. Он постоянно злился и сёк ремнем. А когда я стала старше, я поняла причину его дурного настроения.
4: Уже 10 часов вечера. Где ты была?
5: Ходила по магазинам.
4: Ты уж прямо скажи, не по магазинам, а на свидание.
5: Ну, как ты можешь, Рон?
4: Я тебе покажу, как я могу. Не прикидывайся. Я видел, как ты сидела с одним типом в баре. Кто он?
5: Да никто, Рон. Просто старый друг нашей семьи.
4: Врешь! Ты с ним целовалась. Ах ты.
5: Да нет, не надо же, Рон.
4: Я тебе покажу, не надо. Шлюха!
5: Ну, хватит.
4: Ты ведешь себя как
5: последняя проститутка. Перестань, прошу тебя, мне больно. Я тебя умоляю, мне очень больно. Не нужно этого делать, Рон.
1: На следующий день соседка увидела у мамы следы побоев и уговорила ее вызвать полицию. Мне было очень стыдно за моих родителей. Папа уехал на следующий день. И его не было целых 2 недели.
5: Рон, ты вернулся. Где ты был?
2: Я поехал во Флориду, чтобы все хорошенько обдумать.
6: А мы так боялись, что ты больше не вернешься.
2: Здесь мой дом, моя семья. Я не могу так просто взять и всех вас бросить. Посмотри, я купил вам подарки.
6: Я позову детей. Им все равно уже давно пора вставать. Вот они обрадуются.
2: А ты? Айрис, ты рада?
6: Еще бы. Я так растерялась без тебя. Не знала, что и делать.
2: Айрис, давай простим друг друга и попробуем все исправить.
1: Когда мама была в нормальном состоянии, то она была с нами добрая и даже защищала от папы. Но несмотря на то, что она любила отца, мама все равно продолжала встречаться с другим мужчиной. Мне кажется, ей очень не хватало внимания и душевного тепла, которые она не находила рядом с папой.
6: Хорошо, милый. Тогда встретимся утром, когда никого не будет дома.
1: Мама, как ты можешь?
6: Ты о чем?
1: Зачем ты снова назначила свидание этому типу? Зачем ты обманываешь папу?
6: Я не делаю ничего плохого, Черил.
1: Нет, делаешь. И я все расскажу папе.
6: Ну и рассказывай. Все равно это жизнь, не жизнь. Он забирает все мои кредитные карточки.
1: Это потому, что ты тратишь все деньги и прячешь чеки.
6: Я заслуживаю того, чтобы иметь красивые вещи, Черил. Я привыкла к этому с детства. А Рон этого не понимает. И я заслуживаю того, чтобы меня любили.
1: Как ты не понимаешь, что он обо всем скоро догадается?
6: Ну и пусть догадается. Мне все равно.
1: Да, жизнь в нашей семье была очень веселой. Мама увлекалась своими романами. Папа из-за этого страшно переживал. А мы, дети, чувствовали себя совершенно заброшенными. Родители часто дрались. Папа кричал, швырял в маму вещи. И все это происходило у нас на глазах. Мне было стыдно перед людьми за то, что у нас творилось в доме. Наконец, когда я уже заканчивала школу, родители развелись. Мама вернулась в Канаду, и как-то раз на выходные я поехала к ней в гости.
6: Да?
1: Мама, это я, Черил.
6: Зачем ты приехала?
1: Просто соскучилась. Можно войти?
6: Мама не разрешала мне надевать в школу мое любимое платье. Я так его любила. А мама постоянно его от меня прятала. Мне кажется, она даже его выбросила.
1: Мама, что с тобой?
6: У моей сестры Бетти было платье такого же нежно-голубого цвета. Но мое было красивее.
1: О, Господи, мама, я так устала. Я целых 6 часов была в дороге.
6: Разве можно так делать? Папа ужасно разозлится, когда узнает об этом.
1: Можно я приму душ?
6: Ни в коем случае. Соседи подумают, что у меня мужчина. Меня выселят из квартиры.
1: Ну что за глупости?
6: Ну, не смей туда заходить!
1: В ту ночь я не могла сомкнуть глаз. А на следующее утро сразу уехала. Как горько было у меня на душе. Я впервые ясно осознала, что мама была больна. Мне стало страшно, я одинока. Мне вспомнилась недавняя проповедь. Вспомнилось то, чему нас учили в детстве в воскресной школе. И в совершенном отчаянии я воскликнула: «Бога нет! А если есть, я хочу знать это прямо сейчас!» И в этот момент из-за туч выглянуло солнце, и моя боль ушла. Во время учебы в колледже у меня начались какие-то приступы страха. Меня охватывал ужас от того, что я могу умереть. Я ни с кем об этом не говорила, будучи уверенной, что никто не знал ответа на этот вечный вопрос. А после колледжа я стала работать стюардессой, и вскоре у меня уже была собственная квартира. Ой, извините, ради бога. Я думала, что это моя квартира, а я перепутала этаж.
7: Не беспокойтесь, здесь все на одно лицо. Постойте, не уходите.
1: Мне так неловко, извините еще раз.
7: Да ничего страшного, иначе бы мы никогда не встретились. Меня зовут Рекс.
1: Очень приятно, а меня Черл.
7: Ой, я вижу, вы тоже летаете на самолет.
1: Да.
7: А я пилот. Неплохо было бы после работы иногда провести вечер вместе. Что вы скажете на это?
1: Рекс мне очень понравился, и поначалу я не обращала особого внимания на то, что он слишком много пил. Рекс был первым моим мужчиной. Когда он напивался, то становился грубым со мной. Но я буквально изголодалась по чьей-то любви и все ему прощала. 3 года я ждала, что Рекс сделает мне предложение. Но этого так и не произошло. И тогда я уехала во Флориду. Но Рекс поехал за мной, и наши отношения продолжились.
7: Я скучал по тебе, Черил. Давай поженимся.
1: Не знаю, Рекс. Мне кажется, что главное для тебя попойки с приятелями. А обо мне ты совсем не думаешь.
7: Я исправлюсь, вот увидишь. Ну, честное слово, дальше у нас все будет по-другому. Кстати, меня взяли пилотом в Ливию. Давай поедем туда. Поедем вместе и начнем все сначала.
1: Ты это серьезно?
7: Ну, конечно. До свадьбы ты могла бы пожить у моих родителей в Далласе, а потом мы бы вместе полетели в Ливию. Ты согласна? Ну, скажи «да».
1: Вот тогда я уволилась с работы и переехала к родителям Рекса. Но ливийская авиакомпания поставила условие, что он должен был оставить жену в Штатах. Однако мы все равно решили жениться. Церемония была очень скромной, всего несколько самых близких друзей. Рекс чуть не опоздал. Приехал на бракосочетание пьяный. А когда мы отвозили его друзей в аэропорт, он гнал с такой скоростью, что я попросила его притормозить. О, если бы вы видели его реакцию.
8: Я сказал, закрой рот.
5: Я только попросила тебя не ехать так быстро, Рекс.
8: Ты будешь учить меня, как водить машину?
1: Мне очень жаль, но ты слишком пьян.
8: Тебе жаль? Это мне жаль, что бес меня попутал жениться на такой дуре, как ты.
5: Как ты можешь, Рекс?
8: Все, надоело. Разводимся.
5: Рекс?
8: Все, я сказал. Точка.
9: Боже, какой я болван, а? Связаться с такой идиоткой.
1: Мой муж вернулся только под утро. Он еле стоял на ногах. А я уехала к его родителям. Рекс появился только через 3 суток и попросил прощения. Он вернулся на прежнюю работу. Авиакомпания базировалась в Детройте, но мы жили в Огайо. Целыми днями я оставалась одна.
5: Алло?
10: Алло, Черл?
5: Да.
10: Это я, привет.
5: Привет.
10: Ты знаешь, кажется, я приеду домой только утром.
5: А я думала, ты уже вернулся из рейса.
10: Ну, в общем, его отложили из-за низкой облачности. Ну, ты понимаешь.
5: Да, я понимаю. Угу.
10: Да ты не волнуйся, все будет хорошо.
5: За этот месяц ты почти ни разу не был дома, Рекс.
10: Ничего, Чарл. Разлука любви на пользу.
1: На 2-й год замужества мы развелись. Я мечтала, что еще встречу человека, который меня по-настоящему полюбит. Я переехала в Чикаго и снова стала работать стюардессой. Одиночество просто съедало меня. Вечерами, запершись у себя в квартире, я пыталась читать Библию. Но смысл ее стихов ускользал от меня. Мне казалось, что самым важным было найти любовь, а не веру в Бога. И тогда, как-то раз во время полета, один мужчина проявил ко мне внимание и предложил встретиться.
11: Вы такая симпатичная девушка, Чарил. Наверное, у вас масса поклонников.
1: О, уверяю вас, что вы видите все в розовом свете. Моей работе не позавидуешь.
11: Ну почему же?
1: Сотни часов в воздухе, а приходя домой, думаешь только о том, как бы хорошенько отоспаться. Хотя многим кажется, что наша жизнь — сплошная романтика.
11: Тогда я приглашаю вас в Эль-Пасо. Вы там сможете немножко развеяться.
1: Спасибо. Но мы туда не летаем.
11: Ничего, что-нибудь придумаем. Вы знаете, я бы не хотел с вами расставаться.
1: Этот мужчина начал звонить мне и звал приехать к нему в гости в Эль-Пасо. А однажды я получил от него билет туда и обратно. Он сказал, что я могла бы остановиться у его сестры. Я понимала, что все это было не нужно. Но человек настаивал, и я уступила.
11: Тебе понравился наш город, Чарл?
1: О, да, здесь лучше, чем у нас в Чикаго зимой. Гораздо теплее.
11: Еще бы. И у меня во дворе есть бассейн. Можешь купаться в нем сколько угодно.
1: Так это просто здорово. Я так люблю плавать.
11: Великолепно.
1: У меня только это и получается, а в играх я очень неловкая.
11: Ты слишком красива, чтобы быть неловкой, Чарл.
1: Спасибо. А мы скоро пойдем к твоей сестре?
11: Нет, из этого ничего не вышло. Но тебе здесь будет неплохо. Спать можешь на этом диване.
1: И мне пришлось остаться у Тиксона. Первую ночь я проспала на диване. Он вел себя нормально и не приставал ко мне. На следующий день Тиксон ушел на работу, а потом мы вместе пошли обедать. И когда мы вернулись, он достал из серванта рюмки и бутылку рома. Мы выпили. А дальше произошло то, чего я и боялась. На следующее утро Тиксон отвез меня в аэропорт. Я чувствовала себя униженной и совершенно раздавленной. Душа моя разрывалась на части. И однажды поздно вечером я включила телевизор. И мое внимание привлекла необычная передача.
12: Если вам плохо, если бремя слишком тяжело для ваших плеч, все это следствие греха. Но выход есть. Христос пришел, чтобы избавить вас от непосильных проблем. Он пришел взять ваши грехи на себя. Для этого он и принял смерть на кресте. В Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28-29, он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Зачем оплачивать долги дважды? Если вас мучает чувство вины за прошлое, это означает, что вы платите за ваши грехи. Но Иисус уже искупил их на кресте. Он сказал: «Кончено. Тем, кто уверовал во Христа, не грозит осуждение». Ибо в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17, обещано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы можете обрести спасение прямо сейчас. Обратитесь к Иисусу, и Он избавит вас от сердечных мук. Доверьтесь Господу, и вы получите от Него дар вечной жизни.
13: Что-то я не пойму. Вы улетаете или уже прилетели?
1: Иногда у меня самой от всей этой суеты голова идет кругом.
13: Да, раньше я и сам был таким. Пока не встретил Иисуса.
1: Так вы христианин?
13: Да, конечно.
1: Я тоже стала недавно.
13: Правда?
1: Да.
13: Вы знаете, у нас проводятся занятия по изучению Библии. И, кстати, прямо в этом здании. Вы не хотели бы прийти?
1: Спасибо, очень. Очень бы хотела прийти. Знаете, сразу же после того, как я помолилась...
13: Вы родились заново в Духе Божьем.
1: Да. И представьте себе, когда я уже заканчивала собираться в полет, кто-то шепнул мне внутри что-то типа «Исаия 12.1». Угу. Я ничего не поняла, но почему-то записала это на клочок бумаги, а потом и забыла. Но уже приехав в Кливлендский аэропорт, я сунула руку в карман, и мне попалась на глаза эта бумажка. Угу. Я подумала, что, может быть, запись имела какое-то отношение к Библии. Тогда я нашла книжный магазин, купила эту книгу и нашла книгу пророка Исаии, глава 12, стих 1.
13: Так, и что там было написано?
1: Там было написано: «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
13: Только подумать, до чего мудр Господь, правда? И как Он открывает нам свою истину в Слове.
1: Я чуть не запрыгала от радости. Я знала, Бог простил меня.
13: Кирилл, скажите, а в детстве вы часто ходили в церковь?
1: Не очень. Папа иногда... подвозил меня, но родители никогда не бывали со мной на службе. Даже помню, как-то раз я пришла на занятия в воскресную школу. Меня попросили найти какое-то место в Библии. Мне было так неловко.
13: Ну, не стоило из-за этого так переживать. Ведь мы все растем во Христе.
1: А помню, в первом классе меня взяли в летний христианский лагерь. И там нам показывали мультфильм про Иисуса и его распятие на кресте. Когда включили свет, только я одна плакала. Мне было его так жалко, и я не понимала, зачем Бог должен был умереть.
13: Господь говорит, Черил, что расплатой за грех является смерть. Иисус умер за нас вместо нас.
1: А где об этом говорится в Священном Писании?
13: А вот здесь, вот. В Римлянам, глава 6, стих 23. Вот, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да, и еще вот здесь, в стихе 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Он пошел на крест из любви к нам. Это так удивительно, правда?
13: Да.
1: Я всю свою жизнь стремилась к любви, искала ее повсюду. А он своей любви ко мне был так близко. Он подарил мне такое чувство покоя, о котором я не смела мечтать.
13: А вот и наши ребята. Ну что ж, можем начинать изучение Библии.

Это было более 20 лет тому назад. Я бы хотела обратиться к тем, кто чувствует себя одиноким и отвергнутым. К тем, кому кажется, что никому до них нет никакого дела, и их жизнь никому не нужна. Иисус любит вас. Любит огромной, необъятной божеской любовью. И Он принимает вас такими, какие вы есть сейчас. Дорогие мои, нет греха, который бы Христос не мог или не хотел простить. И Он создаст нечто прекрасное из руин вашей жизни. Если вы нуждаетесь в мире, который может дать только Господь, обратитесь к Нему.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите применение исследования. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что спасение не столь легкое дело, каким оно представляется. Сам наш Господь Иисус Христос подтверждает это. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. От Матфея 7:14. Врата обращения – очень трудные врата. Но каждый человек, кто спасется в вечности, должен войти этими тесными вратами. Без них спасение невозможно. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. От Иоанна 3:3. Это не просто тесные врата сами по себе. Нет, ибо обращающая благодать бесплатна. Врата милости открыты весь день. Нежность евангельской благодати никого не исключает, если только человек сам не исключает себя. Христос не говорит, что если такой-то или такой придет ко мне, я изгоню их. Нет. Но приходящего ко мне, кем бы он ни был, если он желает сердцем соприкоснуться со мной, ни в коем случае не изгоню вон. От Иоанна 6:37. «И желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22:17. «Христос ни для кого не жалеет милости».

Сегодня в нашей передаче мы продолжаем отвечать на вопрос, который был поставлен в прошлой передаче. Я повторю его. Но как узнать, являюсь я истинным христианином или почти христианином? Если человек может пройти так далеко и все же потерпеть неудачу, как я узнаю, что мое основание правильно, что я действительно являюсь христианином? Христос – царь, священник, пророк и при всем этом посредник. Без какого-либо из этих положений работа по спасению нас не могла бы быть завершена. Как священник, Он искупил нас. Как пророк, Он наставляет нас. Как царь, Он освящает и спасает нас. Поэтому апостол говорит, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Праведность и искупление вытекают из того, что он священник. Мудрость – из того, что он пророк. Освящение – из того, что он царь. Сейчас многие принимают Христа как священника, но не принимают его как царя и пророка. Им нравится разделять с ним его праведность, но не нравится иметь часть в его святости. Они хотели бы быть искупленными им, но не желают подчиняться ему. Они хотели бы быть спасенными его кровью, но

Господь мой и Бог мой. От Иоанна 20:28. Истинный христианин не только верит в его смерть, но также сообразовывается с образом его жизни. Как он верит в него, так он и живет для него. Он принимает его как за его мудрость, так и за его праведность, как за его освящение, так и за его искупление. Ответ второй. В сердце истинного христианина источником для исполнения обязанностей является тщательная работа благодати и освящения. Возрождение – это полное изменение. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Это совершенная работа в отношении частей, однако не в отношении степени освящения. Плотский человек тоже может исполнять обязанности, но они исходят из неосвященного сердца, и в этом вся беда. Новая заплатка на старой одежде никогда не принесет пользы, ибо дырка становится еще больше. Когда человеческое сердце совершенно обновляется благодатью, разум просвещается к спасению, сознание полностью убеждено, желания духовны и освящены. Когда разум, воля, сознание и желание объединяются, чтобы исполнить обязанности, которые повелел выполнять Господь, тогда человек является истинным христианином. Ответ третий. Тот, кто является истинным христианином, обращает внимание на способ выполнения обязанностей так же, как и на саму суть обязанностей. Не только на сам факт «выполнено», но также и на то, как все выполнено. Они должны быть не только «бонум», не только добром, но они должны быть «бене». Это добро должно быть сделано правильно. Здесь почти христианин терпит крах. Он выполняет те же самые обязанности, что и другие делают ради сути, он делает то же самое, но по-другому. Когда он исполняет что-то, то не обращает внимания на то, как он это исполняет. Когда молится, то не думает о вере и рвении в молитве. Если слушает, то не считается с советом Христа. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. От Луки 8:18. Если проявляет послушание, то не смотрит на состояние своего сердца и поэтому терпит неудачу во всем, что делает. Все это портит добродетель любой обязанности. Четвертый ответ. Истинный христианин известен своей искренностью во всем, что он делает. Что бы человек ни делал, исполняя обязанности Евангелия, без искренности он не может быть христианином. Почти христианин не искренен. Поэтому он, хотя и делает много, много молится, слушает, проявляет послушание, но он лицемер. Ответ пятый. У того, кто является истинным христианином, внутреннее состояние соответствует внешнему закону. Существует сходство между Словом Божьим и волей христианина. Сердце христианина – это воспроизведение закона. Такая же святость, которая заповедана в его слове, вселена в сердце. Такое же соответствие Христу, которым мы наслаждаемся в Слове Божьем, создается в душе Духом Божьим. Такое же послушание, которого Слово требует от человека, Господь дает ему силу проявить посредством дарованной благодати. Вот такое обетование дается для Нового Завета. «Вложу закон мой во внутренность их и на сердца их напишу его». Иеремия 31:33. Итак, его закон в нас – это не что иное, как создание.

познание им той благодати и святости в нас, которую закон заповедовал нам и требует от нас. В Ветхом Завете Бог написал свои законы только на каменных скрижалях, но не на сердце. И поэтому, хотя сам Бог написал эти законы, люди все же разбили скрижали. Но в Новом Завете Бог дает новые скрижали, не каменные, но скрижали нашего сердца, и пишет свой закон на них, чтобы в сердце мог существовать внутренний закон, соответствующий внешнему. Каждый истинный христианин имеет его. Так что он может сказать о себе, как наш Господь Иисус Христос сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39:9. Каждый верующий имеет внутри себя свет, который ведет его не к презрению и пренебрежению, но к хвале и хождению в свете. И свет направляет его, чтобы идти согласно слову. Более того, благодаря этому оттиску закона в сердце, послушание и согласие с Богом становятся выбором и утешением души. Ибо святость – это сама природа нового творения. Так что даже если бы не было ни Писания, ни Библии, чтобы направлять христианина, все же он был бы свят, ибо он получил благодать на благодать. Существует благодать внутри, которая соответствует слову благодати снаружи. Почти христианин не знаком с этим внутренним законом Божьим. Внешне может казаться, что его жизнь соответствует слову, но внутри у него нет этого соответствия.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

Шестой ответ. Истинный христианин исполняет много обязанностей, но все же стоит выше их. Он стоит выше обязанностей в смысле посвященности, проявляет послушание, но превосходит эту обязанность в вере. Он основывается не на послушании, а на Христе и Его праведности. Почти христианину это не удается. Он исполняет много обязанностей, но не поднимается выше их. Скорее, он успокаивается в них. Он работает ради успокоения своего сознания. Почти христианин не может прийти к вере и проявлять послушание одновременно. Если он верит, то думает, что нет необходимости в послушании, и поэтому отбрасывает его. Если он старается пребывать в послушании, тогда отбрасывает веру и думает, что в ней нет необходимости. Он не может сказать вместе с Давидом: «Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю». Псалом 118, 166. Чем больше человек исполняет обязанностей, тем больше он должен возвышаться над ними. Чем больше исполняем, тем больше верим. Седьмой ответ. Тот, кто является истинным христианином, послушен во всем. Он не проявляет послушания только к одной заповеди, пренебрегая другую. Он уважает все заповеди. Он старается оставить всякий грех и любить каждую обязанность. Почти христианин не может сделать этого. Его послушание частично и раздроблено. Если он проявляет послушание к одной заповеди, то нарушает другую. Те обязанности, которые не пересекаются с его похотями, он охотно исполняет, но те, которые пересекаются, он откладывает в сторону. Фарисеи постились, молились, отдавали десятину и так далее, но они не отложили свою жадность и притеснение других. Они разрушали дома вдов и не проявляли должного уважения к своим родителям. Восьмой ответ. Для истинного христианина главной целью всех обязанностей является слава Божия. Если он молится, слушает, жертвует, постится, кается или проявляет послушание, Божья слава – главная цель всего. Да, он может получить вознаграждение за свой труд здесь, но Бог все же главнее. Как жезл Моисея проглотил жезлы волхвов, так слава Божия – конечный итог, который проглатывает все остальное. Почти христианин терпит неудачу в этом. Его конечные цели испорчены своей эгоистичностью. Бог, возможно, и будет одной из его конечных целей, но другими его целями будет собственное «я». Тот, кто никогда по-настоящему не отвергнул себя, не может иметь цели выше, чем свое эго. Итак, исследуйте себя по этим признакам. Задайте вопрос собственной душе. Приняли ли вы Христа на условиях Евангелия? Является ли благодать в сердце принципом всех ваших дел? Обращаете ли вы на способ исполнения обязанностей столько же внимания, как и на саму их суть? Делаете ли вы все искренне? Существует ли соответствие с внешним законом? Стоите ли вы выше обязанностей, когда исполняете много обязанностей? Является ли ваше послушание всесторонним? И последнее. Стоит ли Божья слава в конце всего? Если так, тогда вы не почти, но истинный христианин. Оберегайтесь, чтобы не быть почти
и только почти христианином. Бог выразил огромное недовольство Ефреемом, что он стал как неповороченный хлеб. Осия 7:8. То есть наполовину испеченный, не сырой, не запеченный, не холодный, не горячий, как Лаодикийская церковь. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение 3:16. Такое положение самое плохое и опасное. Плохо быть только почти христианином. Ибо если мы потерпим неудачу в чем-либо одном, мы погубим себя так же наверняка, как если бы никогда не принимали никаких попыток достичь небес. Это далеко не преимущественно для души быть наполовину обращенным. Ибо то малое, чего нам не хватает, портит всю добродетель наших достижений. Мы говорим, если не умеешь хорошо шутить, то нет смысла шутить вообще. Нам нет никакой пользы в том, что мы оставим этот грех или тот, если мы не оставим все грехи. Ирод с удовольствием слушал Иоанна и делал многое, но он оставил себе Иродиаду, и это погубило его. Иуда делал многое, много молился, много проповедовал, исповедовал много, но его алчность испортила все. Один грех погубил юношу, который соблюдал все заповеди, кроме одной. Таким образом, тот, кто грешит в одном, виновен во всем. То есть тот, кто намеренно живет в одном грехе, навлекает вину нарушения всего закона Божьего на свою душу. Это происходит по двум причинам. Первое. Намеренно нарушая одну заповедь, он презирает власть Божью так же, как если бы он нарушил весь закон. И вторая причина. Разрешая себе нарушить какую-либо одну заповедь, он показывает, что не соблюдает ни одной. Речь идет о послушании и сознании перед Богом. Тот, кто ненавидит грех как грех, ненавидит всякий грех. И тот, кто повинуется повелениям Божьим, как выражению Его воли, повинуется каждому повелению. Поэтому самый малый грех, в котором человек живет намеренно, перечеркивает все наше послушание и помещает душу под гнев Господень. Одна пробоина в корабле приведет к тому, что корабль затонет, хотя во всех остальных местах повреждений не будет. У Гедеона было 70 сыновей, и только один незаконно рожденный. И этот один незаконно рожденный погубил всех остальных сыновей. Так может и один грех испортить все наши служения. Одна возлюбленная похоть портит все наше исповедание. Это чрезвычайно неприятно по четырем причинам. Первое. В таком положении человек попадает в немилость как Богу, так и людям. Мир ненавидит его из-за исповедания христианства, а Бог питает отвращение к нему из-за его лицемерия. Мир ненавидит его, потому что он кажется хорошим, а Бог отвращается от него из-за его притворства. Ни к одному другому человеку Бог не относится так плохо, как к почти христианину. «О, если бы ты был холоден или горяч!» Откровение 3:15. То есть, если бы ты был истинным христианином, либо не назывался бы христианином совсем. Но так как ты тепл, а не горяч или холоден, то извергну тебя из уст моих. Какое неприятное выражение использует здесь Бог, чтобы показать свое отвращение к равнодушным христианам. Насколько неприятно быть в таком состоянии, когда человека презирают и Бог, и люди. Вторая причина. Такое положение сопряжено со страданиями. Если человек является почти христианином, то это приведет его к страданиям.
но заметьте, никогда не проведет его через страдания. Евангелист Матфей говорит: «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». От Матфея 13:20-21. В этих словах нужно отметить четыре вещи. Первое. Каменистая почва может с радостью принять слово. Второе. Она может некоторое время пребывать в исповедании его, и временем веруют. Третье. Такое исповедание подвергнет человека страданиям. Заметьте, написано, что за Божье слово возникнут гонения. И четвертое. Страдания послужат причиной отступничества от исповедания. Если здесь используется глагол «соблазняется», то в тексте Евангелия от Луки 8:13 написано «отпадают», которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Отсюда я делаю вывод, что исповедание может настолько же сильно подвергнуть человека страданиям, насколько сильно это может сделать сила благочестия. Но без силы благочестия, страдая, невозможно продержаться до конца в исповедании. Мир ненавидит проявление благочестия и поэтому преследует его. Почти христианину недостает сути, и поэтому он не может продержаться до конца в исповедании. Все это очень неприятно. Если я исповедую веру, то я, скорее всего, буду страдать. Но если я только формально исповедую ее, то вряд ли выдержу до конца. Третья причина. Обман хоронит наши надежды. Обман собственными надеждами приносит с собой сожаление и стыд. Тот, кто является почти христианином, надеется попасть на небеса. Но если он не станет истинным христианином, он никогда не попадет туда. Очень печально погибнуть с надеждами на небеса, отправиться в ад воротами славы, подойти вплотную к двери и затем быть изгнанным, как пять дев. Умереть в пустыне при виде обетованной земли на самом берегу Иордана. О, как неприятно подойти так близко, что до цели остается один шаг и промахнуться, утонуть рядом с гаванью. И четвертая причина. Быть почти христианином не только невыгодно и неприятно, но и чрезвычайно опасно. Это препятствует истинной работе. Лучшую возможность обратиться имеет тот человек, который находится в открытой вражде и бунте против Бога, чем тот, кто утешает себя формальностями религии. В следующей нашей передаче мы поговорим о использовании предостережений. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрлинбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Удивительно, но факт». Во время летних каникул Миша сопровождал профессора Илью Васильевича Боголюбова в поездке по Африке. Профессор Боголюбов с группой сотрудников НИИЗАПа отправился туда для изучения повадок африканских львов во время их охоты. Самолет приземлился в Найроби, Кения. После недолгого отдыха участники экспедиции отправились на вездеходе в национальный парк Серенгети, неподалеку от озера Виктория в Танзании, чтобы на месте вести наблюдение за львами в процессе охоты за добычей.
1: Я никогда не думал, что они могут так быстро и грациозно двигаться. Никогда не предполагал, что они вообще могут бегать. Правда, жирафу я видел только на ограниченной территории зоопарка.
2: Конечно, Миша. Совсем другое впечатление, когда видишь животных в их естественной среде. Можно много узнать о поведении львов, наблюдая их жизнь в зоопарке, но там не узнать, как они охотятся. А здесь совсем другое дело.
1: Я не могу дождаться, когда мы их увидим. А еще далеко до того места, где они живут?
2: Не очень. Скоро увидишь. Наш проводник обещал привести нас к месту, где группа львов обычно проводит время днем. Как правило, в жару они спят. Но сейчас уже темнеет, жара спадает, так что, по всей вероятности, нам удастся увидеть хотя бы несколько бодрствующих львов. А главное, нам нужно постараться заснять их на кинопленку, когда они выйдут на охоту. Возможно, мы увидим их даже сегодня.
1: На вездеходе мы поднялись на небольшой холм. Внизу был виден ручей с камышами вдоль берегов. Различные животные мирно паслись среди кустарника. Некоторых я раньше никогда не видел.
2: Вот мы и приехали, Миша. Проводник говорит, что отсюда мы сможем наблюдать за животными и, вполне возможно, увидим, как придут сюда на охоту львы.
1: Тут действительно много животных. А что это за животные? Не то олень, не то корова. Смотрите, их тут так много.
2: Это стада антилоп гну, Миша. Их тут действительно много, и они являются самой лакомой пищей львов. Смотри. Появилась молодая львица. Но она... Нет, она просто пришла напиться из ручья. Обрати внимание, как антилопы реагируют на ее поведение.
1: Странно. Я думал, что они испугаются и бросятся бежать. Да еще и поскорее. Они уставились на нее и не с места. Смотрите, некоторые даже приблизились к ней. Львица повернулась к ним. Теперь-то мы сможем увидеть охоту. Нет, она опять повернула в сторону ручья. И антилопы гну следуют за ней. Илья Васильевич, они дразнят ее, что ли?
2: Нет, Миша, на самом деле происходит не то, что тебе кажется. Львица знает, что антилопы гну имеют преимущество в скорости, и погоня за ними была бы бесполезной.
1: Ну, не хотите ли вы сказать, что антилопа гну может одолеть львицу?
2: Не одолеть, а перегнать. Потому что скорость антилопы почти в два раза больше скорости, которую может развить лев. И кроме того, антилопа может поддерживать эту скорость значительно дольше, чем лев. У льва нет никаких шансов в погоне за антилопой гну, и оба животных знают это. И вообще, лев значительно уступает в скорости всем животным, за которыми он охотится.
1: Как же лев может выжить, если почти все животные, за которыми он охотится, бегают быстрее, чем он? Как ему удается хоть что-то поймать?
2: Что ж, скорость и выносливость – не главное оружие льва во время охоты. Большинство животных, которых лев может догнать, это или очень больные, или очень молодые животные. Поэтому лев в основном
3: полагается на элемент внезапности. Лев может поймать добычу до того, как она начнет убегать от него, только если сможет застать ее врасплох. Поэтому от антилопы не убежали от львицы, когда ее увидели. Если она находится в поле их зрения, и они могут поддерживать безопасную дистанцию между собой и львицей, и им не о чем беспокоиться, поэтому они и последовали за ней. Они стараются не упускать ее из виду, чтобы поддерживать нужное расстояние и пуститься на утек, если она направится в их сторону.
1: Поэтому львы и охотятся ночью, чтобы подкрасться к добыче, прежде чем их заметят?
3: Правильно. И обычно они выходят на охоту еще до того, как взойдет луна. Часто львы намечают свою жертву днем, но ждут захода солнца, чтобы напасть под прикрытием темноты. Львы используют любой удобный случай, чтобы поймать добычу, но они не тратят свои силы в погоне, которую наверняка проиграют. Поэтому львица не обращает внимания на антилоп. Но погоди-ка, что-то привлекло ее внимание по ту сторону камышей.
1: Илья Васильевич мгновенно оценил обстановку и приготовился снимать. С помощью бинокля я мог видеть, как львица припала к земле и пристально смотрела в сторону камышей. Противоположность животным, спокойно пасущимся вместе с антилопами, львица была заряжена энергией. Ее хвост нервно раскачивался и подергивался. Все мышцы напряжены, и тело было готово к прыжку. Позади камышей мы заметили несколько газелей, мирно пашихся в высокой траве. Иногда какая-нибудь из них поднимала голову, но ни одна из них не смотрела в сторону львицы, как это делали антилопы. Львица же не отводила пристального взгляда от газелей. В течение 20 минут львица бесшумно подкрадывалась к газелям, прижимаясь телом к земле. Я с трудом сдерживал желание дать какой-нибудь предупреждающий сигнал газелям. Ведь я знал, Илья Васильевич снимает эту сцену охоты. Наконец, когда львица была уже в нескольких метрах от одной из газелей, она бросилась к своей добыче в великолепном прыжке. Не знаю, что потревожило эту газель, но за долю секунды до того, как львица прыгнула, газель уже во весь дух неслась от нее. Несколько страшных секунд. Расстояние, разделявшее газель и львицу, измерялось в сантиметрах. Но довольно скоро газель стала заметно отрываться. Через несколько минут львица остановилась. Она тяжело дышала, явно изнуренная погоней. Газель же с легкостью пронеслась, покрыв еще несколько сот метров. Затем повернулась, чтобы посмотреть на свою преследовательницу. В следующий раз она не допустит львицу так близко. Вернувшись в лагерь, я все еще думал о этой драматической сцене, свидетелями которой мы только что были. Илья Васильевич, почему львица решила напасть на газель? Ведь она наверняка знала, что они так же быстро бегают, как и антилопы.
3: Охота хищников похожа на шахматную партию. Все зависит от того, кто кого первым увидит. Антилопы гну заметили приближение львицы с самого начала и только стремились сохранить необходимую дистанцию. В то же время ни одна из газелей не знала о ее присутствии. Львица, очевидно, просто пришла к ручью напиться, а вообще, я думаю, предпочитала бы охотиться ночью. Но, конечно же, не могла пропустить подвернувшуюся ей возможность. Она поняла, что может использовать камыши в качестве прикрытия и оставаться незамеченной до тех пор, пока не подползет к газели достаточно близко. Эта стратегия почти удалась.
1: Да, но она приложила много усилий к тому, чтобы подкрасться. Хотя я рад, что газели удалось спастись. А мне все-таки жаль и львицу. Потратить столько сил и остаться голодной.
3: Прислушайся, Миша. Ты слышишь отдаленное рычание? Мне кажется, что группа львов собирается на охоту. Обычно они рычат так перед выходом на охоту. Я не очень переживаю за ту львицу. Если она смогла так близко подкрасться при дневном свете, у нее не будет особых трудностей поймать добычу под покровом ночи.
1: Что за страшные звуки? Если бы я был газелью, я бы, пожалуй, не спал эту ночь. Трудно сохранить спокойствие, зная, что голодные львы подкрадываются к тебе.
3: Что ж, во многих отношениях мы находимся в том же положении, что и газели.
1: Вы хотите сказать, что львы могут напасть на нас?
3: Нет. Я не львов имею в виду. Есть существо, которое ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
1: Что это за существо?
3: Существо это сатана, дьявол. Это он ходит, как рыкающий лев.
1: Вы имеете в виду дьявола? В школе учитель нам говорил, что ни один образованный человек не боится черта. Из тех, кого я знаю, мало кто верит в существование дьявола. А вы действительно считаете, что мы должны бояться дьявола, Илья Васильевич?
3: Я считаю, что мы должны знать о существовании дьявола и о его злых намерениях. Хищник знает, что успех засады зависит от того, насколько удачно он сможет утаить свое присутствие. Газель, которую мы видели утром, тоже не знала, что к ней подкрадывается львица до тех пор, пока чуть не стала жертвой. Хотя этого не случилось. Тем не менее, газель была в большой опасности и чуть не погибла. Охотящаяся львица знала, что только прячась, она сможет поймать добычу. Поэтому она полностью полагается на засаду и умение подкрадываться. Сатана придерживается той же стратегии. Он тоже знает, что человек, не верующий в его существование, не готов отразить его нападение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что так много людей не верят в существование дьявола. Это значит, что сатане успешно удалось укрыться от этих людей.
1: Илья Васильевич, вы всегда делаете такие интересные выводы из наших наблюдений. Теперь я понимаю связь. Газель была в наибольшей опасности, пока не знала о присутствии львицы. Когда люди не верят в существование сатаны, это значит, что сатане тоже удалось обмануть их. Знаете, Илья Васильевич, очень обидно рассматривать себя как жертву злого существа.
3: Поэтому мы должны знать, что дьявол действительно существует. И помнить о стратегии, которой пользуется сатана. Чтобы разоблачить сатану, мы должны знать Слово Божье.
1: А как, например, сатана может обмануть человека? И как Библия может помочь в борьбе с этим?
3: Сатана старается, чтобы люди думали, что нет жизни после смерти. Библия же учит, что есть вечная жизнь. Жизнь после смерти. Для одних она будет вечным раем, а для других вечным мучением. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Бог и вечная жизнь – это реальность, которую сатана старается выдать за сказку. Мы можем воспользоваться истиной Библии для того, чтобы сорвать маску с сатаны и разоблачить его коварство. Слово Божие говорит, что он вор, и пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Доверившись Христу, мы можем чувствовать себя в полной безопасности.
1: Вознаграждением за нашу поездку в Африку был замечательный фильм о львиной охоте. Но все же мне было очень страшно от того, что я нахожусь в положении добычи, за которой охотится рыкающий лев. Неужели сатана является нашим реальным противником? Или это только выдуманный персонаж из сказки? Если это так, может ли Слово Божие действительно защитить нас от коварства дьявола? Я открыл Библию и нашел стих в послании Петра, одного из учеников Иисуса. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Илья Васильевич сказал мне прочитать еще один стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот этот стих мне больше нравится.

Дорогие друзья, Библия говорит, что сатана был некогда ангелом, но не устоял в истине. Сатана – это падший ангел. Он лжец и отец лжи. Сатана – враг душ человеческих, и все его усилия направлены против человека. К примеру, одним из способов, которым сатана вводит человека в заблуждение, это внушение, что благодаря употреблению алкоголя можно уйти от житейских трудностей. Но так ли это в действительности? Сегодня ни для кого не секрет, что алкоголь губит здоровье, разрушает семьи, делает людей несчастными. Сатана ненавидит Божье творение, а Бог любит человека. В Библии написано, что Христос искупил нас от власти сатаны. Это удивительный факт.

Дорогие друзья, на следующей неделе мы приглашаем вас принять участие в Олимпийских играх особого вида. В них не будет ни победителей, ни побежденных. Там не соревнуются в скорости или силе. Если у вас нет билетов, чтобы попасть на эти соревнования, то не волнуйтесь. У нашего друга Миши есть сосед, который возглавляет научно-исследовательский институт загадок природы. Эти игры будут проводиться там. Лучшего места для проведения такого необычного соревнования не найти.

Когда я обвел глазами комнату в поисках многообещающего чемпиона, в одной из клеток я увидел кролика. Затем я увидел большую собаку, спящую в специально отгороженном месте в лаборатории. Затем в одном из углов стояли два больших аквариума с водой. Когда мы подошли к ним, я увидел, что в каждом из них плавала большая рыба.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Зов. На грани великих свершений трепещет, волнуясь, душа. Творит ли великая гений и делает первый свой шаг? Дитя годовалая шатка, не зная, что ждет за углом, нам радостно, больно и сладко, когда в неизвестность идем. Творю незаметное дело, но вот напряженье до слез, и мысли не знают предела, и все принимаю всерьез. Не знаю ни сна, ни покоя, в работу иду с головой. Да что ж это, люди, такое, что гонит меня, как конвой? Не это ли незримое что-то толкало Колумба вперед? И в небо толкает пилота, и в битву солдата ведет. Не ради почета и славы, не ради лавровых венков. Творит человек величаво, великое много веков. И если отнять у нас это, незримого зова лишить, ничем станет наша планета, и незачем будет нам жить.

разговоры. К дверям нашей церкви Христос подошел, раз, два постучался и дальше пошел. Все громко болтали, чтоб час скоротать, пока пение гимнов придется начать. Но пение бездушно, бессильна мольба, и проповедь тоже без искры слаба. Все лишь потому, что никто не открыл, когда к нашей двери Христос подходил. Никто не услышал, когда Он стучал, надеясь найти в нашей церкви причал. А мы предпочтением даем болтовне, не слыша, как Бог наш стучится извне. Что пользы в беседах, спасут ли они, хоть душу одну из когтей сатаны? Дадут ли усталому сердцу покой? Вернут ли заблудшего сына домой? Ужель разговоры для сердца важней, чем голос того, кто стоит у дверей? Кошмар нарастает, заботы гнетут, а люди болтают в церквах там и тут. Как можем мы волю Господню узнать, когда не хотим в ожидании молчать?

святая правда. С каждым днем повсюду и все чаще грешных дел кровавые следы от того, что в мире злотворящий рассевает семена беды. По его бесовскому влечению люди мчатся всюду напролом, к своему грядущему мучению, угождая сатане во всем. Ничему не стоит удивляться в наш 20-й небывалый век. Зверем стал чудовищным казаться человеку тот же человек. Это все, к несчастью, не ново. Было прежде, есть и будет вновь. Но бессмертна милость к нам Христова. В нем лишь правда, мир, добро, любовь.

спешка, повсюду спешка, суета, и ты с дороги прочь, близка последняя черта, за ней для многих ночь. И все ж сказать, остановись, не хочет человек, душа взглянуть боится ввысь, плененная навек. Мы о последнем нашем дне подумать не хотим, на электрическом коне мы к дьяволу летим. Зовет к себе людей Христос, но мир безумьем пьян. Душа взамен нетленных роз спешит взрастить бурьян.

Я не одна. Нет, я в мире не одна. У меня есть друг, хоть и будущность темна, ужасы вокруг. Этот друг надежней всех братьев и друзей. Он на крест вознес мой грех по любви своей. Не изменит никогда и не подведет, сохранит рукой своей и в чертог ведет. На земле я не одна, друг всегда со мной. Милость мне его видна средь нужды земной. Иисус Христос, мой друг, он всегда со мной. Он ведет друзей и слуг к цели неземной.

Куда иду? Меня что ожидает? И где закончу я земной свой путь? И снова над могилами рыдают о тех, кого нам больше не вернуть. Спрошу себя, что мне насущно надо, чтобы влекла последняя верста, чтобы душа нашла свою отраду у ног пречистых Господа Христа.

Друзья, буря воет, разя, и не видно низги. Мы как прежде друзья, или друг другу враги. Мы наметили цель, к ней протянута нить. Но бушуя метель, может нас разделить. Коль друг другу руки не хотим протянуть, отцветут огоньки, будет царствовать жуть. Безысходной беды я, мой друг, не хочу. Сердце ищет следы к неземному лучу.

пути, в пути далеком, тернистом, узком, я снова песни несу нагрузку. О чем пою я? Меня спросите, когда дорога трудней и уже. Ты что ж, не ропчешь? Меня спросите. Со мною рядом идет Спаситель. И пусть навстречу летят мне камни, когда он рядом, тропа легка мне. Легка нагрузка и бремя блага. В нем моя сила, моя отвага. А если в жизни постигнут муки, меня Спаситель возьмет на руки. —

одинокая, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края,

им любовь драгоценную. И прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я.

друзья, буря воет, разя, и не видно низги. Мы как прежде друзья, или друг другу враги. Мы наметили цель, к ней протянута нить. Но бушуя метель может нас разделить. Коль друг другу руки не хотим протянуть, отцветут огоньки, будет царствовать жуть. Безысходной беды я, мой друг, не хочу. Сердце ищет следы к неземному лучу.

на фаворе. «Как хорошо, Господь мой, здесь нам быть!» — воскликнул Петр, увидев славу Божью. «Я б не хотел отсюда уходить, опять в страну, пропитанную ложью. Построим кущи, будем жить с тобой, не ведая ни горя, ни мученья. Зачем скитаться нам в стране чужой, где только мрак духовного томления?» Но глас с небес сказал в ответ ему: «Иисус — мой сын, так слушайте Иисуса, а он велел вам свет нести во тьму, чтобы спаслись не только ваши души. Да, строить кущи рано нам с тобой, когда вокруг кромешный мрак неверия, когда у края бездны ближний твой стоит, не видя, где спасенья двери?»

Он шел безропотно тернистою тропой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие ученье правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир, порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабого скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я! Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Случай жизни. Строптивая попутчица. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Псалом 67:7. До отхода поезда оставалось еще добрых полчаса. Антонина медленно шла по перрону с небольшой дорожной сумкой в руке. Ее красивое лицо, изящная стройная фигурка, подчеркнутая модной одеждой, привлекала внимание мужчин. Но, заметив хмурый взгляд девушки, они без слов проходили мимо. Наконец она подошла к купейному вагону и, легко поднявшись по ступенькам, быстро нашла свое четырехместное купе, где уже расположились трое пассажиров. Мельком взглянув на них, она недовольно поморщилась и, укладывая сумку в багажный отсек, раздраженно подумала: «Ну и компания». Пожилая пара, видимо, муж с женой, оживленно беседовали друг с другом, а третий пассажир, мужчина средних лет, сидел у окна, читая журнал. Наверняка старички не умолкнут всю дорогу. Метнув в их сторону недоброжелательный взгляд, размышляла Антонина, снимая туфли на высоких каблуках и переобуваясь в удобные спортивные тапочки. А этот тип у окна, несомненно, всю ночь прохрапит. Ехать предстояло 1,5 суток, и ей так хотелось отдохнуть после тяжелой ссоры с Валерой. Поезд еще стоял на перроне, и она с надеждой посмотрела за окно, надеясь, что он все-таки придет, ведь знает и номер поезда, и вагон. У Антонины с Валерой были серьезные планы о совместной жизни, но теперь эта ужасная ссора из-за пустяка отодвинула все на неопределенный срок. У нее вдруг заныло сердце в предчувствии чего-то недоброго. Торопливо достав из маленькой сумки детектив, она устроилась на свободном месте у окна напротив мужчины с журналом. «Какой-нибудь инженеришка из захолустья», — презрительно подумала Антонина, мысленно оценив на двойку его ничем не примечательную внешность. Поезд, наконец, тронулся. Старички продолжали самозабвенно беседовать друг с другом. Казалось, они никого не замечают. «Хоть бы этих воркующих голубков поскорее сон сморил, что ли», — язвительно подумала Антонина. Она многократно перечитывала одни и те же строчки, тщетно пытаясь увлечься сюжетом детектива. «Извините, молодой человек, может быть, вы сможете разрешить наш спор?» — с улыбкой обратился старичок к инженеру. При всех своих тяжелых душевных переживаниях Антонина не могла удержаться

«Миша, коллайдере!» — снисходительно поправила она мужа и, обращаясь к мужчине журналом, продолжила. «Это, знаете ли, такое устройство. В общем, ученые хотят устроить взрыв, чтобы доказать, что наша планета когда-то возникла именно таким образом, то есть от столкновения каких-то там частиц». «Я тоже слышал об этом», — кивнул головой инженер. «Кстати, коллайдер в переводе с английского как раз означает «столкновение». «Да-да, именно так», — оживился старичок. «Как хорошо, что вы в курсе дела. Я сразу догадался, что вы ученый человек. Объясните же нам, разве это разумно производить искусственный взрыв? Некоторые ученые опасаются, что в результате этого может образоваться огромная озоновая дыра, в которую вылетит все живое. Неужели им разрешат это сделать?» Инженер собрался было ответить, но супруга старичка не дала ему возможности. «Никто никуда не вылетит», – компетентно заявила она. «Я, например, верю другим ученым, которые убедительно доказывают, что после этого взрыва атмосфера вокруг Земли обновится, все станет чистым, здоровым, как при сотворении мира». «А вы знаете, как в действительности появилась наша Земля?» Удалось, наконец, вступить в разговор инженеру. «Как? Наверное, постепенно, от примитивного к высшему», – неуверенно проговорил старичок. Его супруга вообще не дала никакого ответа. «Если хотите, я прочитаю вам, что об этом написано в Библии», – продолжил инженер. «Но сначала давайте познакомимся. Меня зовут Владимир, а нас Мария Петровна и Михаил Степанович», – представилась сразу за обеих его энергичная пожилая собеседница. После этого все трое, как будто сговорившись, повернулись к Антонине, уткнувшейся в книжку. И Мария Петровна любезно обратилась к ней. «Извините, милая, возможно, мы мешаем вам своими разговорами. А как ваше имя?» «Ах, занимайтесь, пожалуйста, своими делами и оставьте меня в покое!» Выстрелив в них возмущенным взглядом, Антонина опять опустила лицо к раскрытой книге. «Как же так можно?» – растерянно спросила Мария Петровна, но супруг сделал жене знак молчать и успокаивающе погладил ее руку. Оба выжидающе смотрели на Владимира, и он, раскрыв Библию, начал читать. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Когда он заканчивал стих «И сотворил Бог человека по образу своему, и образу Божию сотворил его», Антонина вдруг резко подняла голову и, бросив на него презрительный взгляд, насмешливо спросила: «Как вы можете верить в эту чепуху?» Супруги неодобрительно посмотрели на нее, потом вопросительно на Владимира, заметив, кстати, что он совсем не рассердился. «Это не чепуха, а Божье слово, и оно есть истина», – спокойно ответил Владимир. Поезд, вздрогнув, остановился, и в этот момент в их купе заглянул мужчина со всклоченными волосами и красным опухшим лицом. В одной руке он держал недопитую бутылку с пивом, а другой вцепился в дверь, с трудом удерживаясь на ногах. Оглядев всех мутным взглядом, пробормотал, едва выговаривая: «Извините, простите, джентльмены, все, я ушел». Кое-как, оторвавшись от двери, он действительно двинулся дальше, удивительно ловко отпив на ходу из бутылки. «По образу Божию, говорите», — зло обратилась Антонина к инженеру. «Истина, да? И этот алкаш тоже подобие Божие?» С опаской глядя на ее разгневанное лицо, супруги постарались незаметно отсесть подальше. «Да, Бог создал нас по своему образу и подобию», — подтвердил Владимир. «Но когда люди, приступив его повеление, впустили грех в свое сердце, человечество изменилось не в лучшую сторону». «Перестаньте рассказывать басни», — сморщившись, как от зубной боли, прервала его Антонина. «При чем тут грех? Каждый имеет голову на плечах и сам способен решать свои проблемы.
Этот алкаш напивается потому, что ему так хочется.

А скажем, вот дедушка, при этом она мотнула головой в сторону затаившихся супругов, предпочел оставаться трезвенником и довольствоваться подкаблучным положением семейной жизни. При чем здесь Бог? Все очень элементарно, и не морочьте людям голову. После этих слов Антонина захлопнула свой детектив и, достав пачку сигарет, вышла из купе. Как она смеет так разговаривать со старшими? Тяжело дыша, возмутилась Мария Петровна. Но Владимир опять открыл Библию. В отсутствии молодой соседки они хорошо побеседовали на тему сотворения мира, после чего супруги сообщили, что через полчаса прибывают на свою станцию. Решив пообедать в вагон-ресторане, Владимир сердечно попрощался со своими попутчиками и вышел из купе. Пройдя два вагона, он вдруг увидел в тамбуре Антонину, которая в одиночестве курила, глядя сквозь мутное стекло на однообразно унылый пейзаж. Заметив Владимира, она язвительно произнесла: «Ах, от вас никуда не скроешься. Разыскиваете для себя новые жертвы? Старичков, видимо, совсем уморили». Она постаралась незаметно вытереть слезы, но Владимир мягко спросил: «У вас что-нибудь случилось? Не могу ли я чем-нибудь помочь?» Сузив глаза, Антонина сердито ответила: «Ой, только не стройте из себя Христа. Вот я вас, кстати, и проверю сейчас. Вы мне денег можете одолжить? 100 гривен. Я не шучу. Правда, кошелек забыла в торопях у родственника, а теперь не смогу добраться от станции до дома». «А вы в каком городе живете?» – спросил Владимир, доставая из кармана деньги. «Ну вот, начинается. Зачем вам это знать? С милицией собираетесь разыскивать, если долг не отдам». «Почему вы делаете такие поспешные выводы?» – добродушно спросил Владимир и, протянув ей купюру, добавил: «Этого хватит?» С головой кивнула Антонина, небрежно спрятав деньги в карман джинсов. «А живу я в Н». Она назвала большой город. «Но лучше вы оставьте мне свой адрес. Я сама вышлю вам долг». «Не беспокойтесь, я не бедствую», — ответил Владимир. «Примите это как подарок от Бога. Кстати, я ваш город хорошо знаю. Учился там в университете 5 лет». «Вы инженер?» — живо поинтересовалась Антонина. «Нет, по профессии врач. По призванию христианин», — ответил он. «Но все равно», — опять нахмурившись, сказала девушка, — «инженер, врач человеческих душ. Ваше право, конечно, верить во все эти сказки, но насчет меня не напрягайтесь, не сдвинете с места. Я уверена, что каждый в состоянии сам справиться со своими проблемами. А Бог тут совершенно ни при чем». Заметив, что Владимир хочет что-то сказать, торопливо добавила: «Я же говорю, не старайтесь меня переубедить, это бесполезно, а за деньги благодарю, не каждый бы дал». Владимир отправился обедать, а когда вернулся в купе, старичков уже не было, они вышли на своей станции. Вместо них сидели новые пассажиры, 2 пожилые женщины. Антонина опять пристроилась у окна со своим детективом. Ночь прошла спокойно. К своему удивлению, она хорошо выспалась. После завтрака Владимир протянул ей какой-то листок бумаги, похожий на открытку. «Что это?» – удивилась Антонина и, взяв листок, прочитала сверху: «Христос – Спаситель мира». «Вы что же, опять за свое?» «Это трактат о Божьем спасении с адресом молитвенного дома в вашем городе», – коротко объяснил Владимир. «Возможно, когда-нибудь вы захотите посетить христианское собрание». «Никогда, доктор, и не надейтесь, гипнозу не поддаюсь. Впрочем, открытку возьму в память о вашем добром поступке христианина, который не оставил ближнего в беде». Взглянув на часы, Антонина торопливо добавила: «Мне уже скоро выходить». Вернувшись домой, она разобрала вещи из дорожной сумки, а затем, наткнувшись на трактат с адресом молитвенного дома, усмехнулась и, скомкав, бросила в бумажную урну возле письменного стола. «Зачем это мне?» Несколько дней
Антонина напряженно ожидала звонка своего жениха, а потом, не выдержав, позвонила сама. То, что она услышала, ее потрясло. Совершенно чужим голосом Валера попросил больше не беспокоить его и не искать встреч, сообщив, что он полюбил другую и вскоре намерен жениться. Ей казалось, что все это происходит не с ней, а с кем-то посторонним. На следующий день Антонине позвонила ее мать и сказала, что очень плохо себя чувствует. Мать с отчимом жили отдельно. В последнее время ее часто мучили боли в желудке. Антонина срочно поехала к матери и настояла на том, чтобы ее отвезли в больницу. После обследования обнаружился рак в запущенной форме. Назначили срочную операцию, во время которой мать умерла. «Я сильная, я все выдержу», — твердила себе Антонина, но чувствовала, как быстро почва уходит из-под ее ног. Как жить дальше, когда почти одновременно она потеряла двух самых любимых людей? После похорон матери одна услужливая подружка Антонины сообщила ей, что была в том городе, где живет Валера, и встретила его с такой красавицей, такой. Они оба прямо сияют от счастья, такая пара. Когда Антонина поняла, что катастрофически тонет, погружаясь душой в беспросветную тьму, и ей не за что зацепиться, перед глазами вдруг всплыло лицо инженера, врача человеческих душ. Имя его она, правда, забыла, но зато помнила, что он дал ей адрес молитвенного дома. Это оказалось тем слабеньким лучиком света, который чудом пробился на черное дно ее отчаявшейся души. «Ой, как же я этот листок сразу тогда выбросила!» — горестно ёкнуло сердечко Антонины. Она бросилась к письменному столу и, не ожидая ничего хорошего, схватила урну для бумаг, которую уже не раз опорожняла. К самому дну как будто приклеился какой-то скомканный листок бумаги. Антонина нетерпеливо схватила его, разгладила непослушными пальцами и шепотом прочитала: «Христос — Спаситель мира». А внизу тот самый желанный адрес. Каким образом сохранился этот листочек, она не понимала, а только повторяла вслух и беззвучно, всем сердцем: «Христос — Спаситель мира. Спаситель». Когда впервые она пришла на христианское собрание, то села сзади, отдельно от всех, из-под лобья поглядывая на окружающих их колючее, как ежик. Но как только зазвучало Слово Божье, сердце Антонины дрогнуло, смягчилось, затосковало и возжаждало того, голос которого она впервые услышала. Не в силах устоять перед потоком его любви, перед реальностью его присутствия, пред незримо протянутыми к ней руками Иисуса, она поднялась и шагнула ему навстречу. Через несколько недель было назначено крещение, и Антонина в числе других радостно готовилась к этому событию. Жизнь обрела смысл, засияла всеми цветами радуги. На этот праздник в церкви с нетерпением поджидали какого-то известного служителя Божьего. Он приехал уже в день крещения, и когда поднялся на кафедру для проповеди, Антонина, взглянув на него, потрясенно замерла. Это был тот самый инженер, ее бывший попутчик. После крещения она, вся сияющая, с цветами в руках, подошла к нему со словами: «Приветствую вас, дорогой брат! Мир вам, сестра! Поздравляю!» — приветливо ответил тот. «Не узнаете?» — с улыбкой продолжала Антонина. «Признаться, нет. А разве мы знакомы?» — удивленно спросил служитель. «Ну вот, а еще инженер, врач человеческих душ!» — укоризненно произнесла она. «Такую большую работу со мной в поезде провели! Такие грубости от меня перетерпели, и все забыл. Как же это, а?» Услышав знакомые интонации,
Владимир внимательно посмотрел на свою собеседницу и вдруг изумленно воскликнул: «Так это вы!» Убедившись, что перед ним действительно его бывшая строптивая попутчица, он несколько раз повторил: «Слава Богу! Слава Богу! И я благодарю Господа, что Он мне дал возможность попросить у вас прощения за свое глупое поведение и, наверное, вернуть долг?» Вопросительно взглянула на него Антонина. «Я же сказал вам, что это подарок от Бога, а все наши глупости и ошибки Он простил и забыл. Не будем и мы вспоминать об этом, сестра», ответил служитель, горячо приветствуя свою новую родственницу по вере крепким рукопожатием. «Не устоять без Бога в этой жизни, хоть говорим, на все способны сами, но стоит лишь чего-нибудь лишиться, рыдаем безнадежными слезами. Плод нашей независимости — гордость, плод горький, очень вредный и невкусный, но плоти чужда Господу покорность. Дела ее мы пожинаем грустно. Когда проводит Бог долиной плача, и мы себя во свете неба судим, тогда Он в жизни все переиначит, грехи простит и навсегда забудет. О, не останьтесь Господу чужими! Покорным Богу Иисус награда, ведь без Христа нет счастья в этой жизни, и без Него вся вечность будет адом». Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной.

Давайте подумаем вместе. Прихожу и расстраиваюсь. Мне уже 81 год пошел. Молюсь всегда в 2 часа ночи или в 1:30. Это очень радостно и благоговейно. Слава Господу, что Он дает силы и здоровье. Я вас еще спрошу. Не знаю, возможно, я не права. Думаю, мир зашел в церковь. Цепочки братья надевали, серьги у сестер, увлеклись телевизором. И вот прихожу в церковь и расстраиваюсь. Просто неприятно смотреть. Пожалуйста, объясните мне. Возможно, это во мне грех, что мне неприятно на это смотреть. Но ведь раньше такого не было. В доме молитвы ходят в фуражках, в брюках сестры и без головного убора. Или ленточку на голову положат. А ведь написано «должно быть покрывало». Говорят, времена меняются. Я с этим согласна, но ведь Библия написана на все времена. Написано, чтобы жены были в приличном одеянии и украшали себя не серьгами, не цепочками, но были кроткого и молчаливого духа, что и драгоценно пред Господом. Прошу, если я в чем виновата, то простите меня и объясните мне, пожалуйста, как правильно. Александра Якименко, Украина.

не терпят нужды. Как я обрадовалась, когда в предыдущем номере сестры, номер 5, увидела фотографию Елены и Николая Шкаровских со своими внуками. Как хорошо, что этим детям не надо голодать, переносить холод и разлуку со своими близкими и родными. Они окружены любовью, лаской и не терпят нужды. За все это слава и хвала нашему Господу. Пусть Он благословит их всех, и детей, и родителей, и бабушку с дедушкой. Будем усерднее молиться о детях, чтобы они выросли чадами Божьими, могли покаяться и служить Господу. Ведь это очень непросто, особенно здесь, в Германии, где много соблазнов. Агнес Дюк.

0: Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Книга пророка Исаии, 55 глава, 8 стих. Это замечательное место в Писании, которое записал пророк Исаия, нам всем хорошо знакомо. Большинство христиан могут по памяти процитировать эти строки. Мы знаем, что у Бога могут быть совсем другие планы, чем мы себе представляем. И все-таки мы строим свои планы по нашим представлениям, забывая спросить у Бога, а угодно ли Ему это? А как видит это Бог? Ведь Его пути выше наших путей, как небо выше земли. Уже много раз было со мной такое, что разговаривая с неверующими людьми, слышишь банальную заключительную фразу «Самое главное – здоровье». И соглашаясь, отвечаешь «Да». А у самого болит сердце от того, что говоришь неправду. Обманываешь себя и собеседника. Это для людей мира сего. Самое главное – быть здоровым. А еще лучше быть богатым и здоровым. Они ведь не знают, что мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои. А я, как христианин, как читающий Слово Божие, которому Бог говорит через Слово Свое, и Дух Святой открывает тайны бытия, я-то знаю, что в глазах Божьих самое главное – прощены ли тебе грехи, примирился ли ты с Богом, приняв жертву Иисуса Христа, омыт ли ты Его кровью, спасен ли ты. Согласившись с мнением собеседника, сказав «Да, самое главное – здоровье», тем самым утвердил его в заблуждении. Промолчал и не сказал правду, хотя сердце горело сказать «Ты заблуждаешься в своем мнении. Самое главное в жизни – это найти Бога и примириться с Ним, приняв Иисуса Христа своим личным Спасителем и через Его кровь получить прощение грехов и жизнь вечную». А насчет здоровья Библия говорит, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Марка 9:43. Но я промолчал, а ведь мог засвидетельствовать о Христе, о том, что Иисус любит всех людей, всех желает спасти от грехов. Из любви к нам пошел Он на крест скорбей и страданий, позора и проклятий. Все это претерпел Он за нас, чтобы искупить нас кровью Своей от греховной жизни, примирить нас с Отцом Небесным. Но я промолчал, и сердце мое осудило меня. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. И очень серьезное предупреждение пришло мне на память. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Евангелие Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Кто-то, может быть, скажет, ну какое же это отречение, если просто промолчал. А я вам напомню отречение Петра. Он сказал всего лишь «Не знаю, что ты говоришь». И уже отрекся. Евангелие от Матфея, 26 глава, 70 стих. Мы знакомы с одной девушкой по имени Надя, которая по милости Божией осталась жива после аварии, в которой погибла ее сестра и подружка. Надя лежит без движения в постели, но имеет ясный разум. Она приняла Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Она молится вместе с нами, благодарит и славит Бога. Люди, не знающие Бога, этого понять не могут и говорят, да лучше бы она умерла. Но они так говорят, потому что не знают любви Господней, не познали Бога. А люди, знающие Господа Иисуса, благодарят Бога за Его милость и радуются, что Господь сохранил Наде жизнь, что она смогла услышать о Господе Иисусе и примириться с Богом. Мы имеем множество свидетельств того, как люди больные, инвалиды, слепые, немощные по плоти, но имеющие мир с Богом, говорят, что они счастливые люди, что они радуются жизни, что они даже поддерживают и укрепляют словом утешения других людей. В то время как люди здоровые и богатые, загнанные суетой и заботами этой жизни, у которых нет времени для Бога, несчастны, потому что их сердце пусто, они не знают любви Божией. Когда я был еще неверующим, мне моя жена, в то время уже христианка, рассказывала об одной сестре в Господе, которая, сидя в инвалидной коляске, радуется жизни в Господе и называет себя счастливой. Для меня это тогда было непонятно, но очень запало в сердце. Бог знает, возможно, это свидетельство стало той каплей, которая размягчила мое жестокое, не умеющее сострадать чужой боли сердце. Чтобы это сердце смягчилось и было готово открыться для Господа. И я молю моего Господа Иисуса Христа, чтобы Он помог нам всем, кто познал Его любовь, говорить людям, нас окружающим, что самое главное в жизни – это не здоровье, а быть спасенным, примириться с Богом, получив прощение грехов через кровь Иисуса Христа, верою приняв Голгофскую жертву, познать Его любовь и пребывать в этой любви. Может быть, есть среди читателей братья и сестры, желающие поделиться о своей счастливой жизни в Господе, несмотря на физические недостатки, недуги, немощи.
1: Написал и прочитал Вальдемар Штайнмиллер.

Пожилые, но учимся. Уже не надеялась получать алтарь и сестру. И вот милость Божья, получаю. Обрадовалась встреча с писателями и неписателями. Хочу поблагодарить всех жертвователей от сестер нашей группы. Сестры пожилые, но ревностные. Мы изучаем Слово Божье. Сейчас наша тема – практическая жизнь христианина. В одном гимне мы поем «Сердечное участие бескорыстное, полно душевной нежной теплоты, и ваша доброта, и ваша искренность помогут ближним счастье обрести». Любовь Бугаева, Молдавия.

0: и повторяют ошибки.
1: Мы продлеваем подписку на журнал «Сестра». Мне так радостно, когда кто-то пишет о своей матери. Нам нужно больше внимания, любви оказывать своим матерям. Особенно в старости, когда они действительно, как маленькие дети, нуждаются во внимании и заботе. Есть случаи, когда дети запоминают из своего детства какие-нибудь обиды и не могут их забыть и простить. А потом в своей жизни повторяют такие же ошибки, и тяжело тогда доходит до их сознания. Прости нам всем, Господь. Читаешь Старый Завет и удивляешься, как молился Неемия, Даниил. Прости, Господи, нам и отцам нашим. Слышала, люди говорили: я никогда так не буду делать, как мои родители. И вот как раз они точно так же поступали. Когда я идет впереди, то и ошибаешься. Когда, уповая на Бога, живешь, то Он и помилует тебя и детей твоих. Лили Штульберг.

Звездочка. О звездочке рождественской мне мама рассказала. На небе Божьей весточкой она вдруг засияла. Родился царь спасения, Эммануил прекрасный. С небес благословения явила людям счастье. Рождественская звездочка, гори в моем сердечке. Хочу я славить Господа здесь, на земле, и вечно. Анна Лукс, США.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

дорогие доски. Около недели в селе стояла машина со стройматериалом. Время от времени уезжала в другие деревни, предлагая там свой товар. Как и всякому хозяину, мне нужны были доски, но цена препятствовала их покупке. Несколько раз я уточнял цену, но она все не менялась. Машина стояла сутками неподалеку от нашего дома, и я должен был наблюдать, как КамАЗ опустошали смирившиеся с ценой односельчане. В общем, не так уж и трагично, решил я. Дождемся следующего КамАЗа со стройматериалом. Наступил воскресный день, прошло христианское собрание. КамАЗ с досками внимания уже не привлекал. Не до этого было. И тут, как это часто бывает, проверялась моя стойкость. А это было так. «Алло, здравствуй, Андрей! Если тебе доски нужны, то иди к КамАЗу. Они скинули цену на 1000 рублей. У них осталось 3,5 куба». «Хорошо, спасибо», — ответил я другу. В воскресенье такие сделки я не хотел совершать, хотя предложение было очень заманчивым. И я твердо решил дождаться понедельника и тогда вернуться к этому вопросу, если, конечно, их еще не продадут. Ну, а если все-таки продадут, то значит... А дальше мыслей не было. Я очень надеялся их купить. После обеда опять богослужение. И суетные мысли о досках покинули меня. Как-то спокойно, без лишних вопросов, воспринялся тот факт, что большая машина исчезла. Прошел месяц, а может и больше. Было решено заменить старый забор вокруг дома новым. Мне срочно нужны были прожилины, и я отправился на пилораму. Свои 40 штук я получил по заниженной цене, и, конечно, был этому рад. Но особенным сюрпризом для меня стало то, на что я никак не мог рассчитывать. Меня на пилораме богато одарили еще и досками, абсолютно бесплатно. Тяжело нагруженный пиломатериалом прицеп к легковому автомобилю был мне наградой. Я верю от Бога. Андрей Тевс, Россия.

три очень дорогих подарка. Вот и начался в нашей жизни еще один Новый год. Прошли рождественские праздники, промчались предновогодние дни, еще в полном отражении рождественских огней и радостных воспоминаний. Ушел быстрым шагом последний день прошедшего года, и мы очутились в новом, неизвестном нам году. Но верующие знают, что Богу известен каждый наш будущий день, каждая минута и секунда, и что Он неустанно с нами на нашем пути. Уже и неделя молитвы благословенно канула в вечность. Наши братья называют неделю молитвы утром Нового года. Весь еще неизвестный нам год молитвы и веры передается в руки всемогущего и любящего Бога. Господь дал нам обетование, что каждый день будет с нами, что руки Его не устанут нас поддерживать, что око Его будет над нами. Чего же нам страшиться? Кроме того, Сын Божий, Спаситель Иисус Христос, сказал, что каждый верующий в Него и призывающий Его, Господа, спасется. В этом наша надежда, что еще многие спасутся, примут Христа как своего личного Спасителя. Что все виновны и грешны пред Богом, это признает почти что каждый. Но что нужно сделать, чтобы спастись? Осознав веру и свою вину перед Господом, наше сердце должно принять самое важное решение в жизни – жить с Богом или без Бога, признать себя виновным пред Господом или же считать, как прежде, безгрешным и не хуже других. Готовы ли мы всем сердцем верить в спасительную силу Иисуса Христа? Желаем ли всей душой принять Его благодать, поверить в Его истину и пройти предложенным им путем спасения? Это решение каждый должен принять сам. Иисус, рожденный в яслях, умерший на кресте, воскресший на третий день и вознесшийся на небеса, оставляет нам право решать это самим. Уже за 4 недели до Рождества улицы, дома, магазины, базары, учреждения в Германии были украшены световыми гирляндами. Звучала рождественская музыка, покупались подарки. Везде и повсюду нам встречались радостные лица. Радовались люди, готовясь ко дню рождения Иисуса Христа, нашего Спасителя, и ко встрече Нового года. Мы упаковывали купленные подарки, дарили их друг другу, знакомым, соседям, выражая таким образом радость рождения Господа. Ибо подарок испокон веков является знаком внимания, выражением любви. Конечно, не у всех так протекали рождественские дни. У многих людей были печаль, горе, боль разлуки. Те, кто пострадали от природных катастроф или политических кризисов, от религиозного преследования или военных действий. Мало радости и у тех, кто томится в тюрьмах, лежит на одре болезни, кто одинок и забыт.

Рождество у таких людей прошло не так, как у нас. Но как бы там ни было, милостливый наш Господь каждый год вновь и вновь дарит нам всем, без исключения, на Рождество свои три очень дорогих подарка. Первое. Бог Отец дарит нам свою безмерную любовь. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3 глава, 16 стих. Второе. Бог Отец дарит нам в образе Своего любимого Сына Иисуса Христа истину и благодать. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна, 1 глава, 14 и 16 стих. Третье. Спасший нас своей жизнью и кровью Иисус Христос, возвращаясь к Своему Небесному Отцу, посылает верующим еще один драгоценный дар – дар Духа Святого, Духа Истины, Духа Благодати, Духа Любви и Верности. А чем можем мы порадовать Иисуса Христа? Мы можем подарить Ему свое сокрушенное сердце и верою принять дары самого Бога. Самым большим подарком от нас для Иисуса Христа к Рождеству будет, если мы Его подарки всем сердцем примем. Распаковали ли вы уже Божьи подарки? Не остались ли дары Божьи лежать запакованными в красочную обертку показанного благочестия и святости? Искренна ли наша любовь к Господу? Жертвенна ли? А какова наша любовь к ближнему своему? Благодарны ли мы за Библию, Слово истины и благодати? Часто ли мы огорчаем своей нелюбовью, безразличием, непокорностью, ложной святостью Духа Святого Божьего? Об этом мы размышляли во время подготовки к молитвенной неделе. Передаю эти вопросы по эстафете всем читателям Забытого алтаря. Эдит Изак.

Забытый алтарь. Забытый алтарь. Нет, теперь не забытый. К нему приношу я и боль, и нужду. Забытый алтарь, весь слезами омытый. К нему я с надеждой и верой иду. Забытый алтарь. Сколько разных печалей и судеб, и жизней, греховных дорог. Мы Бога забыли, винили, не знали, а Бог искупить нас от гибели смог. Забытый алтарь, как могу я ответить за жертву святую, Господь, за меня? К Тебе прихожу я с хвалой на рассвете, мой чудный Господь, за свет нового дня взываю лишь только к Тебе, как алтарь я, и сердце кладу на забытый алтарь я. Забытый алтарь, мне посланный Богом, случайно открыв его с ним навсегда, вошла я в семью, где добра очень много и где Вифлеема не гаснет звезда. Забытый алтарь, к тебе тянутся люди, как тянутся к свету бутончики роз, к живительной влаге, к спасению от гроз. И встреча на небе чудесная будет, с любовью там всех ожидает Христос. Забытый алтарь — это Божия милость, Господня рука будет пусть над тобой, чтоб много сердец к покаянию открылось, чтоб Господу звал газетной строкой. Ольга Богданова.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеет лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спаситель,

Христианский телетайп. Памятный знак пострадавшим за Христа. Памятный знак пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий был открыт 5 декабря в Сергиевом Посаде. Установка памятного знака вошла в череду мероприятий, посвященных 75-летию со дня кончины по приговору особой тройки НКВД расстрелян 8 декабря 1937 года Павла Флоренского, выдающейся личности в истории XX века, священника, богослова, ученого, известного всему миру, который жил, творил и преподавал в Сергиевом Посаде. Памятный знак представляет собой 7-метровый крест из металла, который прорывается сквозь сковавшие его каменные тиски и колючую проволоку. Крест, увенчанный терновым венцом, как будто разрушает тяжелый замкнувший его свод, похожий на тюремную камеру. Скульптор Мария Тихонова. Источник Благовест.Инфо. Христиане брошены в тюрьму. Положение немусульман усложняется в Мали, на территориях, занятых исламистскими группировками, цель которых – создание общества, живущего по законам шариата. Преследованиям подвергаются все несогласные с требованиями джихадистов. По информации Франке-24, исламисты бичуют тех, кого находят курящими или употребляющими алкоголь, ворам отрубают руки. Джихадисты ходят из дома в дом, арестовывая женщин, не носящих паранджу. Трое католиков были брошены в тюрьму за отказ слушать исламские проповеди. Тимбукту все более становится похожим на штаб-квартиру Аль-Каиды в странах исламского Магриба, передает Седмица со ссылкой на региональные источники. В Индии индуисты-радикалы разрушили церковь. Протестантская церковь разрушена радикально настроенными индуистами в индийском штате Карнатака. Церковь в деревне Иель-Лапуратук, округ Карвар, принадлежала общине «Миссия благословения молодежи», сообщает Седмица. Экстремисты уничтожили главные ворота и переднюю стену. Ущерб составил более 150 тысяч рупий. Община подала жалобу в полицию. Ведется расследование. До этого инцидента индуисты всячески притесняли членов общины. Им запрещали пользоваться общественным водопроводом, громко петь во время богослужения. Согласно недавнему докладу Католик Секуляр Форум, в Карнатаке в 2011 году зафиксировано более 1000 нападений на христиан и их культовые объекты. Ходить в церковь полезно для здоровья. Норвежские исследователи из группы клиник Цукехузет Инландет установили, что визиты в церковь благотворно воздействуют не только на душу, но и на тело. В частности, они снижают повышенное кровяное давление. Причем, чем чаще ходить в церковь, тем ниже давление, сообщает Religions.ru. Ранее к такому же выводу пришли американские ученые, но он был объявлен чистым совпадением, так как в США церковь регулярно посещает до 40% населения. В Норвегии в храмы ходит не более 4% граждан, так что проведенное в этой стране исследование оказалось более точным. В целом, под наблюдение врачей попало 120 тысяч человек, из которых церковь посещала всего около 5 тысяч. Выяснилось, что у них-то как раз отмечается самое низкое и самое здоровое кровяное давление по сравнению со всеми остальными.
Теперь необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько религиозные воззрения человека влияют на его общее состояние здоровья и оказываются ли целебными все мировые религии или только какие-то определенные. Ватиканская библиотека представит музыкальные манускрипты в цифре. К апрелю 2013 года Ватиканская апостольская библиотека собирается перевести в цифровой формат более 13 тысяч страниц голландских музыкальных манускриптов, которые хранятся в ее фондах. Работа по оцифровке манускриптов, которые были созданы в период с конца XIII до начала XVI века в Нидерландах, будет выполнена в сотрудничестве с лабораторией Международного центра по изучению нидерландской музыки при Католическом университете в Лувене. Станут доступными исследователям рукописные книги, украшенные орнаментами и миниатюрами, которые были созданы в мастерской голландского композитора, музыканта и каллиграфа Петра Аламира. Эти работы способствовали распространению полифонического пения не только в Нидерландах, но и во всей Западной Европе, сообщает news.ru.com со ссылкой на информацию Радио Ватикана. Книги, которые будут переведены в цифровой формат, ранее были частью коллекции Сикстинской и Юлианской капелл в Ватикане, а также папской базилики Санта-Мария-Маджоре. Фонд библиотеки Ватикана состоит из более миллиона книг и 150 тысяч рукописей, из которых 8 тысяч составляют инкунабулы. Это книги, изданные в Европе с начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Ежегодно библиотеку посещают более 20 тысяч ученых из разных стран мира. Раздел ведет Катарина Гертель.

Международная газета об Израиле накануне. Плач Иеремии. К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Как воронья слеталась стая, чтоб посмотреть на твой позор. Над унижением смеются, они не ведают того, что твои слезы отольются им всем у Бога твоего. Твои грехи тебя повергли, но ты восстанешь из руин, и возвратятся твои дети. Восстань, светись, Иерусалим! К тебе, земля святая, опять я обращаю взор. Господь пришел, благословляя, а получил в ответ позор. И бичевание, и пытку, венок терновый, ржавый гвоздь. Он души врачевал улыбкой, святой, великий, верный вождь. И вновь постигло разрушение твои дворы, Иерусалим. Ты не узнал час посещения, тобой поруган Божий Сын. Но дал Господь обетование, и верен слову наш Господь. Свое исполнит обещание, и соберет Он твой народ. В золотых стенах святого града восстанет вновь Иерусалим. Отца Небесного награда тем, кому дорог Божий Сын. Ирина Камзина, Россия,

чтобы вы были мои». С 8 по 16 декабря все евреи отмечали праздник Ханука. О нем написал наш постоянный автор, миссионер миссии «Евреи за Иисуса» Петр Блидштайн. Ханука – праздник победы, завершивший восстание иудеев против греков, эллинов, сирийцев. В 165 году до нашей эры сирийский царь Антиох намерился обратить покоренную им Иудею и греческую языческую веру и приобщить ее к передовой греческой культуре и цивилизации, эллинизировать народ Божий Израиля. Героический поступок одного верного Богу семейства Маковеев изменил ход событий. Горстка восставших отказалась поклониться просветителю и тирану и одержала победу над целой армией завоевателей. Слово «Ханука» означает обновление, потому что главным достижением победы Маковеев было обновление храма. Антиох разорил в Иерусалиме храм и осквернил его мерзкой жертвой. 3 года спустя храм вновь был очищен для служения и освящен для Господа. Чудо Хануки – чудо военной победы восставших за честь Бога Израиля. Слабые и необученные, они вступились за его дело. Тогда и он, сильный Израилев, вступился за них. Чудо Хануки – чудо храмовой миноры, семисвечный светильник. Имея лишь дневной запас масла, она горела еще 7 дней. Именно столько дней и требовалось для освящения храма. Не всегда находилась в Израиле даже горстка верных Господу, однако он всегда оставался верен Израилю. Бог был автором его великого исхода, его чудесных побед и его непостижимого в мировой истории выживания. Бог обещал, что сам будет обитать посреди народа своего. Сначала скиния, с которой евреи ходили в пустыне, а затем храм в Иерусалиме, и были местом его особого присутствия, местом примирения между Всевышним и теми, кого он назвал народом своим. События Хануки связаны с храмом, с его очищением и освящением. Об этом известно каждому еврею. Но не каждый еврей знает, что храм был причастен к тому очищению и освящению, которое сам Господь совершал над Израилем. Далеко не каждому ныне известно, что храм и жертвы в нем приносимые имели отношение к тому, что Тора называет искуплением и прощением грехов. Ханука знаменует не только физическую победу над эллинами, но и духовную над эллинизацией. Ныне в отсутствии эллинов эту же проблему зовут ассимиляция. Мы, евреи, сделали слово «ассимилянт» презрительной кличкой. Мы видим корни этой беды в смешанных браках, в светском воспитании и нашей культурной всеядности. Мы уповаем на еврейское образование как на самое верное средство сохранить свою самобытность. Мы такое значение придаем этой проблеме – спасению от ассимиляции, которую именуем духовным холокостом и бескровным убийством еврейских душ. Как будто другая проблема спасения души, и в том числе еврейской, от грядущего суда Божьего для нас уже не так актуальна. Как будто своим существованием мы обязаны своей самобытности, и обращение к еврейству означает то же самое, что обращение к Богу евреев. Разве это широко рекламируемое обращение к традициям и корням не обогатило многих из нас лишь свечами на Хануку и на Шаббат? Разве словами «Я в вашего Христа не верю» не исчерпывается вся вера и вся еврейская идентификация многих представителей нашего народа? Бог отделил нас от всех народов на земле, чтобы придать нам самобытности и своеобразие, но чтобы вы были мои.
Евреев, которые о своем наследии вспоминают раз в году на Хануку, так и называют ханукальными евреями. По тому же принципу получили свое название и верующие в Иисуса, которые наследовали не самого Христа, а дарование в нем прощения грехов, но лишь праздник Рождества, рождественские христиане. Наверное, такого рода евреев было достаточно даже во времена Маккавеев и храма, иначе количество восставших против эллинизации и исчислялось бы горсточкой. Просто до Хануки у них было другое прозвище, возможно, йом-кипуровские евреи. Такого рода евреи и выходят из нас, атеистов, с еврейским образованием, которые Тору не знают, однако свою веру не поменяют. Я родился евреем, и евреем умру. Образование может тебе помочь в решении проблемы еврейской идентификации. Но лишь сам Господь разрешил проблему твоего очищения и прощения, проблему идентификации твоей души, либо с жизнью вечной, либо с погибелью. И именно ради решения этой проблемы Он и обещал послать Израилю Мессию, чтобы наши еврейские души возродить верой в Его жертву и искупление. Возможно, что чудо Хануки, чудо света ее, миноры, было только легендой. Но Бог сотворил реальное и обещанное им, самим чудо, это чудо Его Мессии. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Это слова Иисуса. Он говорил не о том храме, который за 200 лет до того был очищен и обновлен на Хануку, но о собственном теле. Немало людей в Иерусалиме слышали эти слова, но даже серьезно еврейское образование не помогло им понять их значение. Понять смысл этих слов намного важнее любого образования. Ведь сказавший нам о своем храме предсказал и скорую участь реального храма. Он не только предвидел свою близкую смерть, но и свое скорое на третий день воскресение из смерти. Бог навечно воздвиг его храм и наполнил живительным светом, чтобы ты мог наследовать не еврейскую идентификацию, но примирение с Творцом, наследовать совершенный дар Бога Израиля, Христа, чтобы вы были мои. Пётр Блитштайн, USA.

Смерть Моисея, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89:12. Он видел роскошь царского дворца и нищету пастушеской палатки. И вот в преддверии смертного конца он не играл с костлявой гостьей в прятки. Ему настало время умереть, поскольку все он выполнил задачи. Дух покидал из хрупкой плоти клеть, чтоб удалиться от нее подальше. Бог дал ему увидеть Ханаан, в который он мечтал войти ногами, но не вошел за резкие слова, что произнес, когда его ругали. Он лично был самим Христом знаком, с ним говорил он, поднимаясь в горы, из уст его он получил закон, известный миру, как учение Торы. Он на земле провел 120 лет, 2/3 жизни прожил он в пустыне. А как же мы? Какой оставим след? Неужто к Богу явимся пустыми? Господь, счислять так дни нас научи, чтоб нам мудреть о счастье неба зная и Божьей славы отражать лучи, как Моисей, спустившийся с Синая. Александр Савченко, Украина.

Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе – новая тварь. Тот, кто во Христе – перешел от смерти в жизнь.

Внимание! В эфире радиопрограмма «Новая жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады снова встретиться с вами, как и всегда. Очень рады, потому что каждый миг нашей радиовстречи приносит, как мы надеемся, пользу и вам, и нам. Особенно сегодня, сейчас, когда мы живем в такое, как нам кажется, исторически важное время для России, для Советского Союза. Нам кажется, что именно в это время особенно важно говорить с людьми, говорить людям о Христе, о той надежде, которую дает Христос каждому человеку в этой жизни. Итак, радиопрограмма «Новая жизнь» говорит сегодня с вами о Христе, о вещах, связанных со Христом. У микрофона Михаил Маргулис. Наша сегодняшняя программа может быть названа примерно так: «Крест как грех, упрек и вина». Вы знаете, что многие люди носят крест. Кресты носить принято. Но то, что символизирует крест, это в сущности есть вина, оскорбление, камень преткновения, скандал. Это тот самый крест, на котором проливалась кровь, тот самый крест, на котором умер за грехи мира Иисус Христос. За 8 веков до Христа Исаия, пророк Исаия, как его называли, царь пророков, сказал, предрек: нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Так записано в Библии, в книге пророка Исаии, в 53 главе, во 2 стихе. Вообще-то я советую каждому нашему радиослушателю внимательно прочитать эту 53 главу. Исаии, пророка Исаии. Дело в том, что Исаия писал свои пророчества, как мы сейчас называем, писал свою книгу примерно за 800 лет до появления Иисуса Христа. Я советую вам прочитать 53 главу Исаии, а потом найти в Новом Завете Библии, Евангелие от Луки и в других Евангелиях места, где описано рождение Иисуса Христа, и сравнить вот эти два места в Библии из Ветхого Завета и из Нового Завета. А сейчас я возвращаюсь к теме своей беседы. Итак, мы говорим о кресте, и я привел слова Исаии, сказанные им задолго до рождения Христа. Нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. В распятии Христа действительно не было ничего красивого. Он истекал кровью, страдал, умирал. Он возопил, обращаясь к Богу: «По что ты меня оставил?» Как говорит старая Библия. Апостол Павел говорит о кресте как источнике вражды и ненависти. Сейчас везде, во многих странах, и у вас в частности, раздаются призывы: «Назад ко Христу! Назад ко Христу! Возвращаемся ко Христу! Нам необходим Христос! Без Него мы пали! Без Него наша мораль находится на крайне низком уровне, и вообще нет никакой морали, и вообще без Него жить нельзя! Назад ко Христу!» Кричат многие люди в Америке, в Советском Союзе, по всему миру. Но у меня один вопрос только к этим людям, к этому хору голосов. Назад к какому Христу? Слишком часто мы имеем в виду романтического Христа, мирно проповедующего в Галилее. Христа, который взял на руки ребенка и сказал: «Будьте как дети». Христа, который любовью
покрывал все наши недостатки. Христа, любящего, снисходительного, здорового. Но часто мы не хотели бы очутиться рядом с Христом, умирающим на кресте. Но вот что я вам скажу. Христос именно для того пришел на землю, чтобы умереть. Он был единственным, кто когда-либо родился ради именно такого конца. Мне могут сказать, что все люди рождаются, чтобы в конечном счете умереть. Как говорил Бальзак, каждый день, прожитый человеком, это еще один шаг к его смерти. Рождение ребенка – это первый шаг к его смерти. Так зловеще, но правдиво звучат слова великого французского писателя. Но я говорю о конце Христа, потому что Он единственный явился,

Это была смерть, ужасающая в одном смысле и славная в другом смысле. Мы помним, как предал его Иуда. Мы помним, как схватили его римские воины. Мы помним, как его привели во двор храма, и как его били и плевали ему в лицо, и как спросил Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» И люди, располагавшие возможностью выбора, ответили: «Вараву, Вараву отпусти!» И они кричали, эти же люди: «Распни Христа! Распни Христа!» Далее мы помним, как секли его бичом, возложили на его голову терновый венец, сорвали с него одежду и облачили в рубище. А потом его привели на Голгофу и пробили его руки и ноги гвоздями и поставили его крест между двух разбойников. Но самой тяжкой крестной мукой было непростое физическое страдание нашего Господа Иисуса Христа, но несравненно более глубокое страдание духовное. Христос говорил: Боже мой, почему ты меня оставил?» В тот священный, но страшный момент Бог возложил на него все грехи мира. И, знаете, не в наших силах постичь такую любовь, не в наших силах так любить и так отдать на страдание. Итак, почему же крест — это вина? Потому что распятие Христа есть обвинение миру. Оно гласит в наш адрес: «Вы неисправимые грешники». Нам не нравится напоминание, что мы грешники. Нам очень не хочется это слышать в любые периоды нашей жизни, днем, вечером, ночью, на улице, дома, на работе. Мы не хотим слышать о том, что мы грешники. Другие, пожалуйста, но не мы. Нам не нравится напоминание, что мы грешники. Мы предпочли бы укрыть наши дела в тени, ибо они злые, наши дела. Мы не хотели бы, чтобы нас судили в ярком свете Евангелия. Евангелие освещает все наши дела. Мы не любим, когда нам указывают на наши недостатки, наши неудачи, наши ошибки и, в особенности, наши грехи. Крест есть вина не только потому, что он обнаруживает нашу греховность, но и потому, что на нем пролита была кровь. Слово Божье учит нас, что не бывает прощения греха без пролития крови. Так говорит Ветхий Завет Библии, так говорят все предания, еврейские предания, которые многие тысячи лет. Они говорят, что нет прощения греха без пролития крови. Повсеместно в Ветхом Завете упоминаются приносимые в жертву ягнята и тельцы, предваряющие то время, слушайте внимательно, предваряющие то время, когда придет и умрет на кресте за наши грехи, пролив свою кровь, Агнец Божий, Иисус Христос. Кровь отвращает, Библия гласит, потому что душа тела в крови. Это книга Левит из Ветхого Завета, 17 глава, 11 стих, если не ошибаюсь. Когда Иисус Христос пролил свою кровь на кресте, Он отдал свою жизнь за нас. Это называется языком библейским кровью умилостивление. Иисус Христос есть тот, кого, как говорит Библия в послании к римлянам, как говорит Павел в этом своем знаменитом послании, в 3 главе 25 стих послания к римлянам, Бог предлагает.

Положил жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Это означает покрытие. Бог покрывает грехи наши этой кровью. Бог покрывает наши грехи своей кровью искупления. Вот, например, это подтверждают слова из книги «Откровения» и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Это «Откровение», 5 глава, 9 стих. Итак, мы искуплены этой кровью. Это кровь прощения. Как говорит Библия, как говорит великий еврей, великий христианин апостол Павел в своем послании к евреям, 9 глава, 22 стих, подтверждая своими словами весь Ветхий Завет: «Без пролития крови не бывает прощения». Этим самым подтверждается история Ветхого Завета и подтверждается связь Ветхого Завета и Нового Завета, когда Иисус Христос, согласно Завету, пролил свою кровь. И это кровь примирения. Например, послание к Ефесянам апостол Павел говорит во 2 главе 13 стих: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Эта кровь примиряет нас с Богом. Если вы удалились от Бога вследствие греха, вам опять может быть возвращена милость Божья. Вам могут проститься ваши грехи, и Божий мир может не зайти в ваше сердце. Но изначало, в начале должна была быть пролита эта примиряющая кровь. Кровь, примиряющая нас с Богом. Кровь, примиряющая нас с источником нашей жизни. И эта же кровь, кровь оправдания. Читаем в послании к римлянам, о котором мы уже говорили сегодня. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». 5 глава, 9 стих. И слово «оправдание» значит здесь освобождение от вины греха и принятие на правах праведного. Вы понимаете, что такое освобождение от вины греха и принятие уже на правах праведного, то есть безвинного. Библия свидетельствует, что Бог не помнит более ваших грехов благодаря кресту. Крест, как я уже говорил, есть упрек, ибо требует самоотречения. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Так сказано в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 стих. Многих верующих и неверующих в основном раздражает суровость этого требования. Действительно, Иисус сказал безапелляционно. Иисус сказал так, что не может быть никакого второго смысла в том, что Он сказал. Все ясно, все абсолютно ясно в каждом Его слове и в общей формулировке фразы. В этом находится и состоит жизненная программа христианина, именно того христианина, который идет за Христом, если он решился на это, а не того, который ограничивает свой путь в христианстве только посещением церкви.
ко Христу идти очень далеко и очень тяжело. К церкви довольно легко, довольно легко. Но мы не хотим отказаться от всего, что осуждает крест. А его крест осуждает все злое и порочное. Ну, например, самые вот популярные наши желания, которые рождают следующие духовно-душевные пороки. Ложь, обман, надувательство. Христос осуждает ложь, обман и надувательство. Он осуждает, к примеру, если касается не только Америку и Советский Союз, коррупцию. Вы знаете, что такое коррупция, когда группа людей создает какое-то предприятие и заставляет других людей подчиняться им. Заставляет людей отдавать им заработанные деньги, богатство, угрожает людям. Христос осуждает угнетение, национальные угнетения. Кто бы это ни был, негр или татарин, Христос осуждает всех нас за это одинаково. И крест представляет собой также вызов, поскольку он указывает на катастрофический конец известного нам с вами мира, мира, в котором мы живем, мира, в котором нам выпало, как говорят писатели, время жить. Люди склонны надеяться, что все как-нибудь и трясется, и на земле когда-нибудь в одно прекрасное утро, в один прекрасный день наступит вечный мир. И он действительно явится. Но не раньше, вот это запомните, пожалуйста, но не раньше, чем вернется на землю царь вечного мира. До тех пор мы можем рассчитывать на временный мир. И христианин обязан трудиться ради такого мира. Но окончательное разрешение всех конфликтов состоится с выполнением пророчества о втором пришествии, о втором приходе Христа. Войны и слухи о войнах продолжится до конца времен, когда в человеческую историю вновь вмешается Христос, когда в мутную реку человеческого бытия со всей ее грязью войдет вновь Христос, как когда-то Он ходил, когда Иоанн Креститель крестил его, когда Дух Святой опустился на его плечо. И еще крест оказывается камнем преткновения, ибо он претендует быть единственным путем к спасению. Если я ограничусь призывом к соблюдению обрядов, праведным трудам и постам, крест перестанет быть камнем преткновения, ибо это все же не так трудно выполнить. Это его свойство вырастает из того, что крест есть единственный путь к Богу. Это единственный путь спасения, и это единственный путь к Богу. Если вы, милые мои, простите вот за такую фамильярность, если вы хотите, чтобы участью вашей стали небеса, если вы хотите прощения своих грехов, если вы хотите иметь жизнь вечную, я не шучу, вам придется обратиться ко Христу. С верой, всем своим сердцем преклонитесь перед Ним. В этом, вот именно в этом, и только в этом состоит учение Нового Завета. А Новый Завет – это учение о Иисусе Христе, учение Иисуса
Христа.

дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь» радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус не упрекнул Петра за его свидетельство, повелев ему на деле проявлять эту любовь в заботе о его последователях. Господь утвердил падшего ученика в служении попечения о верующих, которые начинают свой путь во Христе. Агнец Божий, Иисус, ценой своей крови приобрел себе овец. Готов ли ты служить этим овцам терпеливо, нести их на своих плечах и направлять их, ожидая, пока они достигнут зрелости? Или ты требуешь от них большего, чем они могут вынести, оставляешь на произвол и позволяешь им удалиться от стада и погибнуть? Иисус в первую очередь повелевал Петру заботиться о новообращенных верующих. Его слова указывают на то, как Божья любовь должна на деле проявляться в церкви.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 16 стих. «Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих».
0: Иисус не отпускал Петра, пока не утвердил его в любви и служении. Он во второй раз обратился к нему, вновь употребив его старое имя и тем самым обличая человеческую природу Петра, полную гордыни и самоуверенности, как бы спрашивая его: «Петр, не поспешен ли твой ответ? Совершенна ли твоя любовь? Любишь ли ты меня на самом деле, или же только прикрываешь этими словами свое самолюбие? Основана ли твоя любовь на Божьей любви? И готов ли ты повиноваться Духу Божьему? Не покоится ли твоя любовь на чувствах, которые завтра рассеются как дым?» Вопрос Иисуса затронул сердце Петра, и он смиренно ответил: «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь мои слабые и сильные стороны. Моя любовь не сокрыта от тебя. Я воистину люблю тебя и готов отдать свою жизнь за тебя. Я знаю, что упал и еще буду падать, но твоя любовь зажгла в моем сердце непереходящую любовь. Я люблю тебя вечной любовью». Иисус не отрицал любви Петра, но и не хвалил его за нее, а объявил ему: «Если ты и вправду любишь меня, то люби и мою возлюбленную церковь». Заботиться о ней нелегко. Многие верующие в ней самолюбивы, не утверждены в истине и ходят кривыми путями. Готов ли ты носить на плечах этих тяжелых овец? Это утомительный труд, но я делаю тебя ответственным за мое стадо.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих».
0: Как Петр трижды отрекся от Господа, так и Иисус трижды стучал в дверь его сердца, испытывая искренность его любви. Господь говорил не о плотской любви, исходящей из человеческого сердца. Он убеждал Петра в необходимости божественной любви, исходящей от Духа Святого. Такой любви Петр в себе не находил. Он получил ее только в славный день Пятидесятницы, когда на него сошел Святой Дух. Господь продолжал испытующе спрашивать Петра: «Вправду ли ты привязан ко мне больше других? Готов ли ты посвятить жизнь свою на дело спасения мира?» Петр посмотрел Господу прямо в глаза и в печали и стыде ответил ему в третий раз. Но теперь он не сказал: «Я уверен в том, что люблю тебя». Вместо этого он сказал: «Господи, ты знаешь, что мое сердце принадлежит тебе. Ты знаешь борьбу в моей душе между искусителем и утешителем. Я уповаю на тебя, Господи». Петр признал, что Иисус был прав, когда предсказал его троекратное отречение, и что Иисус знает все, что в сердце человеческом. Таким образом, Петр исповедал Христа истинным Богом, знающим сокровенные мысли человека, а Иисус доверил Петру пасторское служение и отдал всех своих овец ему на попечение. Бодрствуешь ли ты, как пастырь над своими овцами? Видишь ли приближающихся лютых волков и злых духов? Они учат человеческой праведности и представляют Иисуса простым человеком. Не будем забывать, что все мы грешники, и только через крест Христа обретаем право быть частью Божьего стада. Вне всяких сомнений, пастыри в большей мере нуждаются в прощении, чем овцы, потому что часто пренебрегают своими великими обязанностями. Молитва. Господь Иисус Христос, мой добрый пастырь, ты призвал меня пасти твое стадо, хотя я не достоин этого высокого звания. Я осознаю, что не следую за тобой как должно, но ты поручаешь мне своих возлюбленных овец. Я приношу их к твоим ногам и молю, чтобы ты позаботился о них и даровал им жизнь вечную. Держи их в своей руке, чтобы никто не похитил их. Освети своих овец и дай мне терпение, веру, смирение и надежду, чтобы пребывать в твоей любви. Вопрос 131. Что из разговора Иисуса с Петром произвело на тебя особое впечатление?
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18-19 стихи. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною».
0: Иисус знал сердце своего ученика, его эмоциональность и вспыльчивость. Такую безрассудную эмоциональность часто можно встретить у молодых людей, недавно уверовавших во Христа. Едва вкусив от Духа Святого, они срываются с места и бегут спасать других. При этом ими часто движет человеческий энтузиазм, а не кроткое водительство Иисуса, основанное на молитве и согласованных действиях с другими. Иисус пророчествовал Петру, что он достигнет духовной зрелости и научится следовать за Господом и желать лишь того, чего желает Христос. Петр в самом деле последовал указаниям Господа и остался в Иерусалиме. Он не тотчас пошел проповедовать Евангелие всем народам. Впоследствии его за это несколько раз избивали и заключали в темницу. Один раз его освободил ангел Господень. По водительству Духа Святого он вошел в дом Корнелия, римского сотника, где случилось нечто, перевернувшее все его прежние представления о язычниках. Если раньше он считал их нечистыми, то теперь увидел, как Дух Святой сошел на них. Этот смелый шаг Петра открыл дверь для проповеди Евангелия во всем мире. Во время пребывания Павла в заключении Петр, освободившись из темницы Ирода, стал посещать новообразовавшиеся церкви из язычников, ободряя их как отец ободряет детей. По преданию, Петр был распят во время гонений Нерона. Он считал себя недостойным умереть, как Господь, и поэтому просил распять его вниз головой. Возможно, Иисус говорил именно об этом, когда пророчествовал, что Петр прославит Бога своей смертью. В прошлом, когда Петр заверял Иисуса, что готов отдать за него жизнь, Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 36 стих. Ныне Иисус сделал своих учеников причастниками своей силы и славы в единстве с Отцом, Сыном и Святым Духом. Кроме того, Он сделал их причастниками своих страданий и смерти, через которые проходит путь к славе. При этом слово «слава» в Евангелии от Иоанна означает полную противоположность тому, что оно означает в мире. Не блеск и почести, а страдания и крест из любви к Господу. Безусловно, Петр сам по себе не смог бы прославить Бога, но кровь Иисуса Христа очистила и осветила его. Благодаря силе Святого Духа он смог самоотверженно жить для Христа и умереть для Его славы. Христос, как военачальник, отдал Петру приказ: «Следуй за мной». Чем больше мы следуем за Ним в жизни и смерти, тем больше приносим плодов любви и тем больше святим имя милосердного Отца. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты не отверг Петра, хотя он и отрекся от Тебя. Ты призвал его прославить триединого Бога своей жизнью и смертью. Возьми и нашу жизнь и очисти ее, чтобы мы полностью подчинили свою волю Твоему водительству, любили своих врагов и воздавали Тебе честь постоянным послушанием в вере. Пусть наша жизнь станет непрестанной хвалой Твоей чудной милости. Вопрос 132. Как Петр прославил Бога?

0: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».
1: Христианский журнал «Свет Евангелия».
2: Доктор Дэвид Гибс. Удивительный Иисус. Почему Иисус Христос удивился вере сотника? Во-первых, сотник начал с того, что признал его Господом. Но давайте глянем на второй пункт. «Господи, я недостоин». Когда в своих глазах мы вырастаем, Бог уменьшается. Когда вы уменьшаетесь, Бог вырастает. Насколько вам удается смирить себя? Иаков пишет в заповеди: «Смиряйте себя». Никто не несет ответственности за то, чтобы смирить меня, только я за это отвечаю. Нам нужно самим себя смирять. Буквально это означает становиться меньше. Кто-то может сказать: «Я представляю собой нечто». Это говорит несмиренный. Так говорит гордость и глупость. Когда последний раз вы говорили Богу: «Я недостоин того, что ты сделал для меня»? Кто из вас считает, что Господь дал вам слишком много? Когда последний раз вы вставали на колени и говорили Богу: «Ты дал мне слишком много, ты сделал очень много для меня, я недостоин»? Когда путешествуешь в страны третьего мира, встречаешь христиан и присоединяешься к молитвам этих людей. У них нет ничего. Знаете, как эти люди молятся? «Бог, ты слишком добр ко мне». Я сижу тогда и думаю: если ты был слишком добр к ним, то как тогда можно описать твое отношение ко мне? Когда последний раз вы говорили Господу: «Я не заслуживаю всего этого комфорта, всей этой пищи. Половина мира ляжет спать голодной сегодня, а наша самая большая проблема – как снизить свой вес». Половина мира мечтает о велосипеде, но так и не получает его. А мы не можем жить, имея всего лишь две машины с кондиционерами. Господь, ты сделал так много для нас. А как насчет того, что он сделал для тебя на Голгофе? Бог, я не стою того, что ты это сделал для меня. Будьте осторожны. Вы можете обдурить меня, делая вид, что смиряетесь, но вы не обманете Бога. Бог знает, то, что исходит из наших уст, сначала должно прозвучать в наших сердцах. Бог знает, манипуляция это или правда. Считаю, что одна из причин, по которой мы потеряли свою силу, это наша возросшая гордость. Мы хотим большего и считаем, что заслужили это перед Богом. Вместо того, чтобы сказать: «Бог, я недостоин», осознаете, что у вас есть глаза? Мы не заслужили их. Может, у вас острый ум, и вы быстро соображаете? Бог мог бы также легко дать вам ограниченный ум. Если вы можете ходить, говорить, слышать, это не ваша заслуга. Вы читали, что сказал сотник? Да, за ним ведь такая группа стоит. У них мечи, сила. У него сотня людей, которые могут делать то, что он скажет. А он назвал Иисуса Господом и потому сказал: «Я недостоин». Можете ли вы принять решение сегодня? Его господство будет проявляться в моей жизни, чего бы мне это ни стоило. Скажете ли вы Господу: «Я не заслуживаю этого, Господь, я недостоин»? Помните, когда мы умоляемся, Бог становится больше. Бог сказал: «Если ты смиришься, я вознесу тебя». Мир говорит: «Нет, тебе самому надо возносить себя. Надо иметь позитивный настрой. Нужно верить, что ты из себя что-то представляешь, тогда будешь кем-то». Бог же говорит: «Ты умоляйся, смири себя, а я вознесу тебя». Кто из вас предпочел бы увидеть, как Бог вас возносит, а не самому возноситься? Когда мы возносим себя, это всего лишь гордость. Господь удивился вере сотника и сказал: «Я не встречал такой великой веры». Это было потому, что сотник признался: «Господь, я недостоин». Третье. Скажи только слово. Давайте глянем на третий пункт. Иисус сказал: «Я пойду с тобой и исцелю твоего слугу». Сотник же, отвечая, просил: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Это значит: «Иисус, моя вера основывается на твоем слове, потому что если ты говоришь, это все, что мне нужно. Я человек, но когда что-то говорю, то те, которые мне подчиняются, делают то, что я говорю. Иисус, вся власть в твоих руках. Иисус, скажи это. Этого достаточно». Сотник назвал Иисуса Господом перед всеми. Он унизился, сказав: «Я недостоин». И потом он сказал: «Просто произнеси это, и оно свершится». Что если бы вы сказали: «Я приму эти обещания, потому что Сын Божий проговорил их мне. Я приму их как личные обещания мне. Он сказал это однажды, и я верю, что он всегда это будет исполнять». Марк Смит, замечательный пастор в Вашингтоне, его мама жила во Флориде, откуда он родом. Она была сильно больна, умирала от рака. Она спросила своего сына: «Можешь сделать мне одну услугу?» Он, конечно, согласился. Женщина продолжала: «За $5 в месяц я смогу неограниченно звонить по местным номерам телефонов. Я хочу пройтись по телефонному справочнику, обзвонить всех и провести последние дни своей жизни, рассказывая людям, что Иисус значит для меня. Потому что он сказал: если я посылаю свое слово, оно не бывает впустую. Ты знаешь, я не умею красиво говорить, но хочу поступить в соответствии с Божьим словом». И Марк Смит мне рассказывал: «Брат Гибс, я сделал это, чтобы быть добрым к своей маме. Я не знал, что получится из этого. Но она верила, что Бог сдержит свое слово по отношению к ней». Эта женщина раскрыла телефонный справочник и начала звонить. Она говорила: «Вы не знаете меня, и я не знаю вас. Я не буду вас винить, если вы повесите трубку. Я живу тут недалеко и доживаю свои последние дни. Я умираю от рака, но не боюсь смерти. Хотела бы поделиться тем, что изменило всю мою жизнь. Можем ли мы минутку поговорить?» И происходили удивительные вещи. Она прожила неполных 4 месяца и привела около 360 людей ко Христу, которые публично покаялись в церкви. Были еще и такие, которые покаялись не публично. Вы скажете: это чудо, а эта женщина просто поверила в Божье обещание. Пастор Смит сказал: «Она одна привела ко Христу больше людей, чем я и вся наша церковь за то же время». Женщина с телефонным справочником. Женщина, которая верила в то, что сказал Бог. И если уж Бог сказал, то Он это сделает. Бывало ли у вас в жизни, что Бог сказал что-то, и вы положились на Его слово? Сотник сказал: «Только скажи, и я верю, что это будет исполнено». Знаете, что Иисус сделал в ответ? Он удивился такой вере, а затем сказал: «Во всем Израиле не нашел я такой веры». Мы можем иметь такую веру. Мы можем быть теми, кто публично заявляет о своем Господе, теми, кто умоляется: «Я недостоин». Я восхищаюсь тем, что сделала мать пастора Смита по телефону. Никакой продавец, который звонит ко мне в дом, не разговаривает как человек, который умолился. Обычно они говорят так: У нас вы можете приобрести лучшую резалку для хлеба прямо сейчас. Они все гордятся. А знаете, почему людей влекло к этой больной женщине? Потому что Бога к ней влекло. Она умолилась и поверила словам Иисуса. Господь, я бы хотел познакомиться с тем сотником. Хотел бы познакомиться с человеком, чьей вере ты удивился. Он ведь сделал 3 простые вещи. Его встреча с Иисусом была публичной и очень короткой. Он назвал его Господом. Он умолился. «Я не достоин, чтобы ты приходил в мой дом, но верю, если ты только скажешь, это дело сделано». Сегодня у нас может быть такая вера, это наш выбор. Такая вера, которая удивила Сына Божьего. Перевод с английского Троц Зайцевой под редакцией Лавренюк. В местах небесных. В послании к Ефесянам я прочитал замечательное слово «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Дословно в тексте сказано «И посадил нас вместе с ним в места небесные». Я недоумевал. Он посадил нас в места небесные. Это он сделает в будущем, но пока это еще не свершилось. Как это понимать? Когда я не понимаю какое-либо слово, я в детской простоте прошу Бога пояснить мне его каким-либо способом. Так я поступал и с этим словом. В один прекрасный день я совершил прогулку со своей семьей на гору, у подножия которой расположены воды Бланкенбурга, а на вершине находятся руины замка Гренфенштейн. Это было в то время, когда автомобили только появились, и каждый проезжий был событием. Когда мы стояли на вершине горы, внизу в долине мы увидели проезжающую автомашину. Мы видели, как люди в испуге бросились прочь от дороги, боясь попасть под колеса. Мы видели, как за ней клубилась куча пыли, так как улицы тогда еще не были асфальтированы. Но мы на своей высоте не испугались. Туча пыли до нас не доставала, так как мы стояли выше нее. Вдруг я понял, что получил пояснение к Ефесянам 2:6. Нужно в вере подняться выше. Была машина, была опасность, было облако пыли, но было и место, где мы были в безопасности, потому что стояли выше. Есть место, куда можно подняться над всеми трудностями. Неразумно было бы говорить, что нет трудностей. Они есть, но есть место, которое нас возвышает над ними. И это место мы верою можем занимать. Вдруг я также понял, что сказано в Откровении 1:6. «И соделавшему нас царями и священниками». Разве он соделал нас ими? Он сделает когда-то ими. Когда он нам подарит венец жизни, венец правды, который Господь даст всем любящим его. Но сказано, он нас соделал царями. Как же это? Теперь у меня и к этому месту был ключ, которым я мог открыть его. Когда Саул, сын Киса, был выбран царем Израиля, к нему пришли с поздравительными подарками. Но некоторые говорили, чем он нам поможет, презирая и не одаривая его. А теперь следует чудное слово. Но он будто не слышал их, он вел себя истинно по-царски. Хотя и слышал, что некоторые молодые люди за его спиной ругались и говорили, что они могли бы быть лучшим царем, чем Саул, но он сказал себе, «Я теперь царь израильский, мне не к лицу поворачиваться и смотреть, кто за спиной бранится». Он держался по-царски, он поднялся выше остальных. «Поступаешь ли ты по-царски? Поднимаешься ли выше нужд и бед будней, или предаешься им, возбужденно и страстно. С верою займи свое место в небесных местах, чтобы возвыситься тебе над мелкими житейскими неприятностями. И верою утвердись на это место. Это место не только нужно с верою занять, но верою держать. Помоги нам, Бог, всегда по-царски возвышаться. Мы с Иисусом Христом посажены в места небесные, и нам этого забывать нельзя». Эрнст Модерзон.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 9. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев: долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона.

Так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет. Пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили. И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную, и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской». Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Глава 11. И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян,
да и Моисей был весьма велик в земле египетской,

глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только
что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. И обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу.
Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцы. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая освещает одно из основных событий в истории израильской нации. Дело в том, что «Исход» является началом ее формирования. Именно в это время, побывавший в рабстве, окруженный идолопоклонниками, Израиль должен был стать народом, полностью преданным Богу. Благодаря неслыханному в истории и с тех пор больше неповторенному действию, Израиль готовился к тому, чтобы внезапно перейти из рабства в положение независимой нации. Бог повелел израильскому народу выйти из Египта. Однако фараон, не признающий Бога Всевышнего, отказывается отпустить народ. Египтяне уже пережили 7 казней, которые показали, что их боги – ничто и не могут соревноваться с Богом Израиля. Но фараон упорно продолжает обманывать Моисея. «Однако Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит Библия. И в данном случае фараон должен был пожинать плоды своего упрямого сопротивления. Давайте вместе с доктором МакГи проследим, чем закончилось это противоборство. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги «Исход». В ней пойдет речь о препятствиях, которые фараон чинил израильтянам, не отпуская их из Египта. Мы видим, как фараон в те давние времена испытывал и искушал Моисея. И современные верующие точно так же подвергаются испытаниям и искушениям. Дети воспитываются и получают образование в системе, которая по своей природе совершенно противоположна основным положениям христианства. Детей учат преуспевать в этом мире, зарабатывать как можно больше денег и вообще как можно глубже погружаться в заботы этого мира. Я служу пастором вот уже более 30 лет. И все это время являюсь свидетелем того, как родители-христиане обучают своих детей получать как можно больше от этого мира. Они хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, чтобы они преуспели в жизни, разбогатели. Один за другим их дети отпадают от веры и от Господа. Многие прихожане церквей, где мне довелось служить, потеряли своих детей, которые просто ушли от них и от их веры, ушли в мир. Желание дать своим детям лучшее – это самый лукавый и страшный соблазн, который может угрожать родителям-христианам. Чего вы хотите от своих детей, если вы посылаете их в эти «лучшие» в кавычках университеты? Они приезжают на каникулы, и вы с ужасом обнаруживаете, как тщательно им промыли мозги. А потом вы удивляетесь, как только он мог сделать такое, ведь он воспитан в христианской семье. Дело в том, что ребенок этот на самом деле не был воспитан ни в какой христианской семье. Родители его могут быть христианами, но у них не всегда хватает сил и способностей воспитать свое чадо на истинных христианских заповедях и ценностях. Они так хотят, чтобы их дети преуспели в этом мире, что попросту теряют своих детей. Моисей и Аарон не пожелали принять такое обманчивое предложение, и это рассердило фараона. Гнев его, однако, ни к чему не привел, ибо подходило время для следующей казни. Прочтем стихи с 12 по 15. «Тогда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской». В этой казни можно заметить несколько интересных особенностей. Саранча, как вы можете сами прочесть, появилась отнюдь не каким-то чудесным образом, в отличие от других казней. Ее просто-напросто принес восточный ветер, возможно, откуда-то из Азии, где ее было множество. Она напала на всю землю египетскую и пожрала всю растительность в этой земле, потому что была очень голодна. Вообще, саранча в Писании используется как воплощение наказания, самого жестокого и страшного, какое только может быть назначено человеку. Пророк Иоэль описывает эти исторические события, когда произошло нашествие саранчи, и тут же предсказывают будущее наказание для человечества в виде такого же нашествия. Книга Откровения также говорит о нашествии саранчи на землю. Таким образом, можно предположить, что эта саранча принесла больше вреда земле египетской, чем все предыдущие казни. Прочтем стихи с 16 по 20. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть“. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный, весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». В первый раз фараон признает за собой грех в том, как Бог поступает с египтянами, и как Он посылает казни на Египет, есть строгий порядок. Первые казни были направлены против разных богов, богинь и идолов, которыми буквально кишела земля египетская. Теперь Бог посылает казни таким образом, что они приносят огромные трудности и лишения обычным людям. Им становится все труднее и труднее выжить. Саранча становится ужасным бременем, и люди пытаются убедить фараона, что дело плохо. Им удается заставить фараона временно раскаяться. Однако, как только казнь прекращается, фараон забывает о своем раскаянии и занимает прежнюю позицию. Богу и дальше приходится убеждать его отпустить детей Израилевых. Прочтем теперь про девятую казнь, тьму. Вот 21, 22, 23 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма“». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Вы когда-нибудь были там, где тьму можно пощупать? Я только 1 раз был в таком месте, в Карлсбадской пещере. Много лет назад я был на экскурсии в этой пещере, и вдруг выключили свет. И там эту тьму можно было почувствовать. Такой темноты я больше не видел ни до этого случая, ни после него. Я уверен, Именно такая тьма воцарилась над Египтом. Казнь эта была направлена против бога солнца Ра, главного бога Египта, поскольку изображение солнца можно встретить во всех элементах египетской культуры. Тьма наступает в Египте средь бела дня и подчеркивает полное бессилие бога Ра. Тьма эта была Божьим чудом. И фараон делает четвертую уступку. Она будет последней. После нее он просто отпустит детей Израилевых из Египта. Прочтем 24 стих. «Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». С виду этот компромисс был, в общем-то, приемлем для Моисея и израильтян. В конце концов, фараон делал уже далеко не первую уступку. Но мы снова должны увидеть здесь урок для нас, современных христиан. Бог повелел Израилю уйти из Египта совсем, забрав всех своих людей и все свое имущество. Израильтяне не должны были оставлять своих детей. Дети их не должны были получать египетского воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети научились всей мудрости мира и направляли всю свою энергию только на то, чтобы преуспеть в этом мире, то надо быть готовыми к тому, что мы потеряем их. Одна женщина как-то рассказала мне, как она послала своего сына в один элитный и не признававший христианских ценностей университет. Сын там успешно выучился, однако за время учебы растерял веру во Христа. Затем он получил очень хорошую работу и сделал карьеру. Я не раз видел его имя в газетах. Можно было бы подумать, что его жизнь удалась. Однако его мать, вся в слезах, жаловалась мне, что ее сын отвернулся от всех ценностей, которые были святы для нее. Такова жизнь. Она сама наставила его на этот лукавый мирской путь. Сегодня очень многие христиане, выражаясь словами Библии, оставляют свой мелкий и крупный скот в Египте. А ведь Египет – это олицетворение мира. Многие христиане с виду верны церкви, они платят десятину, слушают пастора, помогают в христианском служении, но занимаются своим бизнесом в земле египетской, и они ценят свой мелкий и крупный скот в Египте превыше всего. А если перед ними встает необходимость выбора служить Богу или идти в Египет за своим мелким и крупным скотом, то их решение можно предугадать. Многие христиане жалуются: «Я служу Богу по воскресеньям, а по будним дням мне приходится погружаться в холодный и бездушный мир бизнеса». Но эти так называемые христиане живут подобно всем остальным мирским людям, и отличить их бывает просто невозможно. Они, как и все остальные, живут в земле египетской. Мне кажется, что восхищение церкви крайне огорчит многих христиан, потому что оно отлучит их от их мирской собственности. Им ведь придется оставить свои сбережения, счет в банках, свои акции и облигации, свою недвижимость. Они посвятили накоплению сбережений имущества свое время и свое сердце. И расстаться с ними им будет очень и очень тяжело. Обратите внимание на ответ Моисея. Он не соглашается идти на компромисс. Прочтем стихи с 25 по 29. «Но Моисей сказал: „Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу“. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Теперь мы начинаем изучение 11 главы книги Исход. Это очень важная глава. Из нее мы узнаем, что Бог повелевает народу Израилеву просить, чтобы египтяне оплатили долгие годы тяжкого труда евреев в Египте, и как Бог угрожает смертью египетских первенцев, если народу Израилеву не позволят уйти на свободу. Смерть египетских первенцев – это последнее наказание Египту перед тем, как Израиль будет, наконец, освобожден из рабства. Фараону пора бы уже понять, что спорить с Богом бессмысленно. Бог был долготерпелив, он многое прощал. Однако пришло время показать, что фараон неизбежно должен отпустить Израиль. Весь Египет принимает сторону фараона в этом конфликте, и Бог должен нанести Египту последний и решающий удар, чтобы египтяне признали, наконец, власть Бога. Давайте посмотрим, как израильтяне просят драгоценности у египтян. Прочтем стихи с 1 по 3 из 11 главы. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того они отпустят вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал милость Господь народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Слово «выпросить» в данном контексте означает попросту «получить задолженность по зарплате». Израильтяне отработали долгие годы, не получая ни копейки за свой рабский труд. Сейчас они просят его оплатить. Они просто пойдут к своим соседям и попросят свою зарплату. Бог дал милость израильтянам в глазах египтян, и оказалось, что те с радостью готовы были отдать израильтянам заработанное. Теперь давайте прочитаем, как над египетскими первенцами нависла угроза смерти. Вот стихи с 4 по 10. «И сказал Моисей: так говорит Господь: полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Первенцы человека и все первородное от скота в Египте принадлежало египетским богам. Таким образом, Господь Бог просто решает взять себе то, что считалось принадлежностью этих богов. Он показывает, что существует разница между детьми Израилевыми и египтянами. И разница эта не в ангеле смерти, который пройдет над землей египетской и над всей землей Гесем. Разница эта не в том, что одни евреи, а другие язычники. Разница заключалась в крови Агнца, которой люди должны были помазать косяки дверей в своих домах, и в надежде, которую люди должны возлагать прежде всего на великого и истинного Бога. Теперь мы с вами переходим к изучению 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете. Прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что «искупление совершается не воинством и не силою, но его духом». Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о восьмой казни, постигшей Египет, о страшном нашествии саранчи. Саранча, летящая стаями в миллионы особей, может на протяжении нескольких минут или часов уничтожить весь урожай на полях, ведь она поедает листья и даже кору с деревьев. что до этого не было уничтожено градом, было съедено саранчой. Как не знали египтяне подобного града, так и не знали они до сих пор подобного нашествия саранчи. В этой казни выявляется еще одно назначение судов Божьих. Ведь они совершались не только ради того, чтобы смирить фараона и принести освобождение Израилю. Казням надлежало явить могущество Божье. Смысл этих знамений в том, чтобы Израиль познал, что Бог есть Господь. Следующая, девятая казнь была направлена против главного божества Египта, бога солнца Ра. Фараон считался представителем этого бога на земле. Солнечный свет, тепло, воспроизводство жизни – все это относилось к компетенции Ра. И как прямое указание на полнейшее бессилие и неотвратимость Божьей кары, в течение трех дней египетскую землю окутывает тьма осязаемая. В Евангелии тьма является символом победы, свет – символ жизни и спасения. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», читаем мы в первой главе Евангелия от Иоанна. Здесь речь идет об Иисусе Христе, которого евангелист называет светом истинным, просвещающим всякого человека, приходящего в мир. И, наконец, египтяне пережили последнюю, десятую казнь. Были поражены все первенцы в земле египетской. После свершившихся девяти казней земля лежала в разорении. Бог продемонстрировал свое безмерное могущество, явив бессилие богов Египта. Нанеся удар по экономике этой процветающей страны, Бог поразил страхом сердца людей, населявших ее. Почему же Бог навлек такое бедствие на египтян? Это говорит нам о том, что Он является владыкой, стоящим над всеми делами человеческими. И поскольку Он один имеет право распоряжаться судьбами людей, то Ему угодно было осуществить свою волю в отношении того народа, который отказывался поклоняться единому истинному Богу. Это и сделалось объектом осуждения, в то время как для израильтян спасением оказалась именно их вера в единого Бога. Так и в наше время. Не следует удивляться тому, что некоторые люди или народы терпят бедствия. Часто это связано с их упорным сопротивлением Богу и с нежеланием покориться Ему. Дело не в том, что Бог избирательно проявляет любовь к одним людям, лишая этой любви других. Дело в том, что люди сами избирают свой путь – принять или отвергнуть, поверить или оставаться в неверии. И этот выбор самый важный в жизни.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. Ты должен петь во что бы то ни стало. Над миром песнь твоя должна звенеть. Хотя бы сердце плакало, рыдало. Ты должен петь, ты должен петь. Ты должен петь. Пусть песнь твоя несется к сердцам, что стонут в горе и скорбях. Пускай она им нежно улыбнется в мелодии и трепетных стихах. Апостол Павел пишет Колосской церкви в 3 главе: «Пусть Слово Христово богато обитает в вас во всей мудрости. Учите и вразумляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнями. Благодатью пойте в своих сердцах Богу».

Сегодня мы поговорим на тему «Бог всемогущий». Бог всемогущий, поскольку Он создал все сущее, управляет всеми событиями и ведет свое царство к совершенству. Для этого Господу служит вся подвластная Ему Вселенная. Могущество природы, силы человеческие и власть ангелов. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Псалом 103. Даже враждебный Господу мир вынужден служить Богу Всемогущему для совершения Его замыслов. «Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего». Книга пророка Исаия, 13 глава. Божье всемогущество – залог исполнения Его обетований. «Я есмь Альфа и Омега, говорит Господь Бог, тот, кто есть и кто был, и кто должен прийти, Всемогущий». Книга Откровения, 1 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня мы говорим о всемогущем Боге. Есть ли ограничения у Божьего всемогущества? Да, есть. Обычно различают естественные ограничения и самоограничения Бога. Естественное ограничение – это то, что Бог не может делать, поскольку это противоречило бы его природе. Так Бог не может лгать, искушаться злом, отрицать сам себя. Самоограничение Бога обусловлено тем выбором, который он сделал. Оно касается того, что, по-видимому, не противоречит его природе и могло бы войти, но не вошло в Божий план. Бог не избавил своего сына от страданий.

Он не избрал все народы в ветхозаветную эпоху. Он не избрал Исава. Он не спас от казни Иакова, брата Иоанна. Могущество Божие явлено в творении. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Псалом 32. Также могущество Божие в том, что Он поддерживает существование всего сущего. Он вывел Израиль из Египта. Это тоже проявление Его могущества. Моисей простер жезл, и море разделилось. Жезлом ударил в скалу, и потекла вода. Накормил массу народа мясом в пустыне. Мана каждое утро сходила, как роса. Но величайшее проявление Его всемогущества – это воскресение Христа из мертвых и вознесение Его на небо. Мы становимся свидетелями всемогущего Бога, когда видим силу стихии – наводнения, землетрясения, цунами, пожары. Когда человек бессилен противостоять стихии, а все вокруг рушится, погибают люди, тогда человек вынужден признать свое бессилие и всемогущество Божие. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится», говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Псалом 90.

всемогущий Бог повелевает рыбе поглотить пророка Иону, а затем выбросить его на берег, и рыба повинуется ему. Бог через ослицу говорит с пророком Валаамом, ослица слушается Бога. Петух поет в самое время, когда Петр трижды отрекается. Христос идет по воде, и она держит его. Ветер и волны также повинуются ему. Люди измеряют мощность в мегатоннах, а найти сравнение могущества Бога они не в состоянии. Наши сердца наполняются благоговейным страхом и трепетом, когда мы размышляем о всемогущем Боге. Знать всемогущего Господа, быть с Ним в завете – это великая привилегия. Бог через пророка Исаию говорит в 43 главе: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Но это еще не все. Христос сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, и если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава.

Наше время в эфире истекло. Дорогой друг, в каком ты отношении с всемогущим Богом? Если ты еще не примирился с Ним, сегодня еще есть время для этого. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

разливы сладких рек. Ты словно утонул в отраве диких грез. Ты яростно дерзнул подняться выше звезд. 20-й век

открыта дверь, звучит благая весть. Покайся и поверь, покайся, слышишь, век. Покайся, человек, ведь твои силы век растают, словно снег. О, прекрати свой бег, покайся, слышишь, век. Зовет тебя отец, он даст тебе венец. Покайся, блудный сын, спеши к отцу скорей. Проси прощенья, сын,

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Маяк на скале». Действительно, ее одежда была совсем мокрой, и женщина дрожала от холода. Но сначала она никак не соглашалась покинуть пристань. В конце концов, она все-таки согласилась, и дедушка пообещал ей, что отправит меня предупредить, как только Жем вернется. Когда она была уже далеко, дед сказал мне: «Алан, я уверен, что с Жемом что-то случилось. Я постарался успокоить бедную женщину, но я очень волнуюсь. Если бы только у нас была лодка, я бы стал искать его». Мы прохаживались вдоль пристани, останавливаясь время от времени, чтобы послушать, не слышно ли шума весел, так как мы не смогли бы заметить лодку, пока она не оказалась бы совсем рядом. «Как я хотел бы, чтобы он вернулся!» — повторял непрерывно дедушка. Что касается меня, то я все думал о том прекрасном солнечном утре, когда Милли уехал, и казалось, что я слышу, как он пел: «На Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя». Время шло. Неужели он никогда не вернется? Наше беспокойство все нарастало. Мадам Милли послала старшего из своих сыновей справиться, слышали ли мы что-нибудь. «Пока нет», — ответил дед, — «но осталось недолго ждать». «У мамы больной вид», — сказал мальчик. «Я думаю, она простудилась. Она все время дрожит и так нервничает». «Вот что, возвращайся скорее к ней и постарайся убедить ее лечь в постель». Когда мальчик ушел, дед прошептал: «Бедняжка, может быть, так и лучше». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Только то, что если случилось несчастье, она будет уже немного готова. А если Жем вернется невредим, она будет еще больше счастлива». Наконец я говорю: «Дедушка, мне кажется, я слышу лодку». В первое мгновение дед ответил, что ничего не слышит. Но вскоре он так же, как и я, различил ритмичные удары весел. «Да, это лодка», — сказал он. Я хотел было бежать, чтобы предупредить мадам Милли, но дед задержал меня. «Подожди немного, Алан», — сказал он. «Нам нужно сначала узнать, что это там за лодка. Может быть, это и не Жем вовсе». «Но она приближается, дедушка. Я слышу ее все отчетливее». Но он все удерживал меня за плечом. Прошло еще немало минут, прежде чем лодка причалила, так как, когда мы услышали ее, она была еще довольно далеко от берега, но постепенно звук весел становился все сильнее. И вот она уже была довольно близко, чтобы дед мог кричать:
2: «Эй, Жем, ты здорово припозднился!» «Эй!» — ответили с лодки, но это был чужой голос. «Где можно причалить?» — снова раздался голос с лодки. «Ничего не видно!»
3: «Милли там нет!» — вскрикнул я, сжав дедушкину руку.
2: «Нет!» — ответил дедушка. «Я знал, чувствовал, что с ним что-то случилось».
1: Он показал человеку, куда нужно грести, и мы пошли к тому месту, где должна причалить лодка. В лодке было четверо незнакомых мужчин. Тот, кто до этого говорил с нами, вышел первым и подошел к деду.
2: «Случилась беда?» –
1: произнес дед, прежде чем незнакомец начал говорить.
2: «Да», – сказал тот, – «мы привезли его с собой».
1: Дрожь пробежала у меня по всему телу, когда я услышал это.
4: Что с ним случилось? Несчастный случай? Он сильно пострадал?»
2: «Он мертв», — произнес мужчина скорбным голосом.
4: «Как же это?»
2: — произнес мой дед, задыхаясь.
4: «Как сказать об этом его бедной жене? О, как сказать об этом этой несчастной Марии?»
2: «Как это случилось?» — осмелился спросить я, как только голос вернулся ко мне.
4: «Он перетаскивал груз, мешок с мукой. Туман был таким густым, что он не заметил доску, оступился и упал в воду». «Да», — сказал другой мужчина. «Падая, он, видимо, ударился головой о стойку и потерял сознание, так как он даже не пытался плыть. Джо Малькольд видел, как он упал, и тотчас же позвал нас. Мы с трудом отыскали его, и когда все-таки вытащили, то было уже слишком поздно. Мы позвали доктора, попытались привести в сознание этого человека, но все было напрасно. Его, наверное, нужно отнести домой?»
5: «Погодите минутку», — сказал дед. «Надо прежде подготовить его жену. Кто из вас пойдет сказать ей об этом?»
2: Люди посмотрели друг на друга, ничего не ответив. Но вот один из них, знавший немного дедушку, сказал:
4: «Будет лучше, если вы скажете ей сами, Самуэль. Она вас хорошо знает и перенесет легче это известие, если оно будет сказано вами, чем кто-нибудь посторонним. Мы подождем вас здесь».
5: «Ладно», — сказал дед, глубоко вздохнув. «Я пойду».
2: И он печально удалился. Он шел очень медленно, а я стоял за этими четырьмя незнакомцами. Я был в ужасе. Мне казалось, что это кошмарный сон. И я хотел проснуться и увидеть, что на самом деле ничего этого не случилось. Глава 9. Перемены на маяке. Казалось, что прошло много времени, пока дед пришел. Вернувшись, он просто и тихо сказал:
4: «Теперь вы можете отнести его, она все знает».
2: И печальная процессия двинулась по дороге к дому Милли. Мы с дедом шли вслед за нею. Я никогда не забуду всего увиденного и того, что я чувствовал тогда. Мадам Милли была очень больна. Этот удар был слишком сильным для нее. К тому же она сильно простудилась. Мужчины поплыли на лодке за доктором, который в свою очередь направил их за медсестрой. Всю ночь мы с дедом оставались в доме Милли, потому что сиделка появилась только на рассвете. Все четверо детей мирно спали в своих комнатках. Я подходил к ним один раз, чтобы убедиться, что и моя маленькая Лили спит спокойно. Ее положили в кроватку с Женей, и обе девочки держали друг друга за руки во сне. Слезы выступили у меня на глазах, когда я подумал, что обе они сироты, и что ни та, ни другая не подозревает об этом. Когда сиделка пришла, мы с дедом вернулись к себе, но заснуть нам так и не удалось. Мы зажгли огонь и сидели в тишине. Наконец дедушка сказал:
4: «Аллен, мальчик мой, все это сразило меня. Никогда еще я не испытывал подобного. Ведь это могло случиться со мной, Аллен. Это мог бы быть и я».
2: Я взял его за руку и крепко сжал, ничего не говоря.
4: «Да», — повторил он, — «это мог бы быть и я. И что тогда? Где бы я сейчас был?»
2: Я был слишком взволнован, чтобы говорить, а он продолжал:
4: «Я спрашиваю себя, где сейчас этот бедняга Джем? Я думал всю ночь об этом».
2: Тогда я рассказал ему то, что говорил мне Милли перед отъездом.
4: «На скале! Он сказал, что был на скале? Я бы очень хотел сказать то же самое, Аллен!»
2: «Разве мы не можем быть на скале, как он, дедушка?»
4: «Я бы очень хотел этого, мой мальчик! Я начинаю понимать, что все это значит. Старый господин сказал мне: «Вы стоите на песке, и ваша постройка не выдержит грозы». Эти слова непрерывно звучали в ушах всю эту ночь, пока мы сидели у мадам Милли. Но не знаю, нет, не знаю, как мне попасть на эту скалу.
3: Всю следующую неделю мадам Милли оставалась между жизнью и смертью. У нее было воспаление легких, и поначалу доктор почти не надеялся. Но в конце концов ей стало чуть легче, и в словах доктора появилось больше надежды на выздоровление. «Я проводил все время с детьми, делая все возможное, чтобы чем-нибудь занять их, и чтобы никакой шум не мог побеспокоить их матушку. Только однажды нас с дедушкой не было несколько часов, так как мы уезжали на материк, чтобы проводить к последнему пристанищу тело нашего старого доброго друга. В этот день его жене было еще слишком тяжело, чтобы она смогла осознать все происходящее. Через несколько недель температура спала, но Мари была еще очень слаба, понадобилось бы еще немало времени, прежде чем она смогла бы вернуться к обычной жизни. В то же время мы узнали, что на место Джема Милли был назначен другой человек, и бедной семье пришлось готовиться к отъезду. Каким тоскливым для нас был день их отъезда! Мы проводили их на пристань и видели, как они уплывали. Они уезжали к родителям мадам Милли, которые, к счастью, имели возможность приютить их. Немало слез было пролито во время расставания, ведь с давних пор мы привыкли делить нашу жизнь вместе и были очень привязаны друг к другу. После их отъезда остров показался нам совсем осиротевшим. Если бы у нас не было нашего солнечного лучика, как называл Лили мой дед, не знаю, что бы мы делали. С каждым днем мы любили ее все сильнее, и нашим большим опасением было получить в один из понедельников письмо о том, что она должна покинуть остров. «Ах, мой мальчик!» — говорил мне часто дедушка. «Мы и не подозревали, какое сокровище скрывалось в свертке, который мы привезли с собой в тот день, когда был шторм». Девочка подрастала. Морской воздух шел ей на пользу, и день ото дня она все хорошела и становилась еще более смышленой. Нам не терпелось узнать, кто же назначен на место Джема Милли, но так и не удалось узнать даже его имени. Капитан Сее сказал, что ему об этом неизвестно, а те, кто приезжали к нам дважды, чтобы отремонтировать дом для нового владельца, в разговоре на эту тему были очень сдержаны. Мы казались им слишком любопытными, когда расспрашивали их. Однако наше благополучие во многом зависело от нашего соседа, так как дед был всегда вместе с ним, и на острове не было больше никого, с кем можно было бы общаться. Дед хотел сердечно принять последователя Милли, чтобы его пребывание на острове было приятным. И вот после отъезда мадам Милли мы принялись за работу, чтобы вскопать довольно запущенный сад соседнего дома и придать ему вид. «Мне интересно, какая у этого человека семья?» – думал я, пока мы работали в саду.
4: «Может быть, он будет один?» – говорит дед. «Когда я сам только приехал сюда, я был молод и не женат. Но скоро мы все о нем узнаем, ведь в следующий понедельник он должен приехать». «Странно, что он ни разу не приехал, чтобы заранее увидеть остров и свой дом. Хотел бы я знать, что он о нем думает». «Сначала, без сомнения, он будет чувствовать себя немного чужим», – сказал дед. «Но мы примем его от всей души. Ты приготовишь для него вкусный обед, Алан. Нужно, чтобы хватило и его жене, и детям, если они у него есть». Горячий кофе, хлеб, масло, жареные сосиски и все самое вкусное, что ты только найдешь. Они будут рады подкрепиться после долгой дороги. Итак, мы все приготовили и ждали с некоторым беспокойством приезда нашего нового помощника. Глава 10.
2: наш новый сосед. В понедельник рано утром мы, как обычно, пошли на пристань, чтобы встречать пароход. Нам не терпелось узнать, кто будет нашим новым соседом. Мы приготовили самый изысканный завтрак, который только могли позволить себе для 4-5 человек. А я собрал в саду красивый букет георгинов, чтобы украсить стол. Наконец пароход появился. И мы различили на палубе какого-то человека, который разговаривал с капитаном. Мы сразу решили, что это наш помощник.
6: «Женщины не видно», — сказал дед. «Детей тоже», — добавил я, беря Лили на руки, чтобы она тоже могла видеть пароход.
7: «Пуф-пуф-пуф», —
2: приговаривала она, глядя на то, как он приближался. Потом она весело расхохоталась. Когда наш пароход пристал к берегу, мы подошли к капитану и незнакомцу.
6: «Вот ваш новый помощник, господин Фергюсон», — сказал капитан. «Вы покажете ему дорогу к дому, пока я выгружаю вашу провизию?»
8: «Добро пожаловать на остров», — сказал дед, пожимая новичку руку.
2: Это был высокий мужчина, хорошего сложения, покрытый загаром.
6: «Спасибо», —
2: сказал мужчина, не сводя с меня глаз.
6: «Приятно, что меня так встречают».
8: «Это мой внук Аллан», —
2: сказал дед, положив руку мне на плечо.
6: «Ваш внук», —
2: повторил человек, продолжая как-то странно смотреть на меня.
6: «Ваш внук, это правда». «А сейчас пойдемте, вы, наверное, голодны. Дома готов кофе. Уверяю вас, что вам понравится».
2: Мы приближались к маяку. По-видимому, мужчина не был настроен на беседу. Мне показалось вдруг, что я заметил слезу на его глазах. Но я подумал, что ошибся. Разве что-нибудь здесь могло его заставить плакать? Я не подозревал о том, что переполняло его сердце.
6: «Кстати», — сказал дед, вдруг обернувшись к нему, «как вас зовут? Нам не было сказано».
2: Мужчина не ответил, а дед, глядя на него с изумлением, спросил:
6: «У вас нет имени? Или у вас есть какие-то опасения, что мы будем его знать?»
2: «Отец!» – воскликнул мужчина, беря его за руку. «Ты не узнаешь своего родного сына?»
6: «Давид? Это мой Давид! Аллан, посмотри, Аллан! Это твой отец!»
2: Совершенно растроганный дед заплакал, как ребенок. А отец одной рукой крепко обнимал его, положив другую руку мне на плечо.
6: «Я не хотел, чтобы вам сказали мое имя», — объяснил он. «Я пообещал, что сделаю это сам. Приехав сюда, я узнал, что место на маяке свободно, и сразу сказал, что я твой сын, и меня тотчас же приняли».
8: «Но где же ты был все это время, Давид? И почему ты ни разу не написал нам?»
2: «О, это длинная история», — сказал отец. «Зайдем в дом, и я все расскажу». Я стал накрывать на стол, а отец при этом не сводил с меня глаз.
6: «Как он похож на нее!» —
2: сказал он сдавленным голосом. Я понял, что он имел в виду мою мать.
6: «Значит, ты знаешь о смерти нашей дорогой Алисы?» — спросил дед.
2: «Да, по странному совпадению. На корабле, на котором я возвращался в Европу, был один человек из здешних мест, который мне обо всем рассказал. Когда я узнал, что она умерла, сердце мое разбилось. Я так радовался, что снова увижу ее». Тогда дед рассказал ему неспешно все, что касается моей матушки, как она его ждала и как, когда месяц утекал за месяцем без единой весточки, она тосковала, как становилось все слабее и в конце концов умерла от боли. Каждый раз, когда он останавливался, отец просил его продолжать, так что свою историю отец начал рассказывать только вечером, когда мы поднялись на башню маяка. Он попал в кораблекрушение у берегов Китая.
7: Корабль, на котором он находился, был разбит в щепки недалеко от побережья, до которого смогли доплыть лишь 3 человека. Как только они ступили на берег, их окружили китайцы. Угрожая, они пленили их, и в течение многих дней несчастные потерпевшие опасались быть убитыми, потому что в то время китайцы не допускали, чтобы чужеземцы причаливали у берегов их страны. Наконец, их переправили далеко вглубь страны. Там-то и провел мой отец все эти годы, когда мы уже думали, что он умер. Однако с ним не обращались грубо, и он многому научил людей, которые окружали его. Но он был под наблюдением день и ночь, так что не было никакой возможности бежать. Естественно, ни почты, ни железной дороги в этом удаленном местечке не было, и он был лишен какой бы то ни было связи с внешним миром. Так печально прошло 11 долгих лет. Но вдруг однажды заключенным сказали, что всех их переправят на корабле в Англию. Им объяснили, что была война, и по одному из условий мирного договора китайцы должны вернуть всех задержанных и находившихся под стражей иностранных граждан. «Давид, сынок!» – сказал дед, прежде чем пойти спать. «Это настоящее воскресенье! Снова видеть тебя здесь, рядом с нами!»
9: Глава 11. На скале. Новым сюрпризом для нас стало появление на острове старого господина Бансона примерно через 2 недели после приезда отца. Он приехал сообщить нам, что его зять получил письмо, касающееся маленькой девочки, спасенной во время кораблекрушения Виктории. Вот что он мне сообщил, встретив меня на пристани, и все время по дороге домой я сгорал от нетерпения узнать содержание этого письма. Лили бежала рядом, держа меня за руку, и мысль о том, что ее скоро заберут от нас, была для меня невыносима.
10: «Что? Да это же господин Бансон!» – сказал дед, поднимаясь, чтобы поздороваться с ним. «Собственной персоной! И вы, конечно, догадываетесь, почему я приехал». «Надеюсь, не за тем, чтобы забрать наш солнечный лучик», – сказал дед, взяв Лили на руки. «Вы не увезете ее?» «Подождите немножко», – сказал старик, усаживаясь и вынимая письмо из кармана. «Сначала посмотрите, что здесь написано, а потом вы мне скажете все, что думаете по этому поводу». И он сам начал читать следующее. «Уважаемый господин, мы не можем выразить радость, которую принесла нам новость буквально час назад. Мы узнали о крушении Виктории и оплакивали нашу дорогую девочку. Когда ее мать узнала о несчастье, она опасно заболела от горя. Нужно ли объяснять, что мы испытали, когда вдруг случайно узнали, что наш ребенок остался жив? Ближайшим рейсом мы выезжаем в Англию, чтобы найти нашу дорогую малютку. Мы могли бы выехать вместо того, чтобы писать письмо, если бы моя жена была в состоянии перенести этот длительный путь. Тысячи и тысячи благодарностей отважным людям, которые спасли нашего ребенка. Надеюсь, что вскоре смогу отблагодарить вас лично. Мое сердце слишком переполнено, чтобы выразить все то, что чувствует. Мы поручили перевести нашу маленькую дочурку своим друзьям, потому что хотели увезти ее из Индии до наступления жары. А я сам мог уехать оттуда лишь спустя 2 месяца. Вот почему фамилия Вильс не оказалась в списке пассажиров судна. Благодарю сердечно за то, что вы сделали, чтобы известить нас, что наша девочка спасена, и шлю вам наилучшие пожелания. Эдуард Вильс». «Ну так что?» – заговорил старик с улыбкой, хотя в глазах у него блестели слезы. «Вы откажетесь вернуть ее родителям?» «Что можно сказать?» – вздохнул дед.
7: «Бедные люди! Какие они счастливые!» «Лили!» – говорю я, усаживая девочку к себе на колени. «Ты знаешь, кто к тебе скоро приедет? Твоя мама приедет. Она приедет за своей Лили».
11: Девочка серьезно поглядела на меня. Слово «мама» вызвало у нее былые воспоминания. Она на мгновение задумалась, потом ласково повторила.
12: «Мама приедет к своей Лили».
11: «Дорогая малышка», — сказал старик, поглаживая ее кудрявую голову. «Кажется, она понимает, о чем идет речь». Тогда я приготовил кофе и, допивая свою чашку, господин Бансон спросил, прочел ли я тот листок, который он передал мне с матросом.
12: «Да», — ответил дед, — «мы прочли его».
11: И он стал рассказывать о нашем разговоре по этому поводу с господином Милли и о том, что он говорил мне утром в день своей смерти.
12: «Сейчас», — продолжал он, — «я хотел бы, чтобы вы мне сказали, как можно быть на скале, ведь я все еще на песке, нет в том сомнений, и это страшит меня, ведь вы сказали, когда приезжали в последний раз, что я не устаю перед грозой».
11: «Это было бы в конечном счете большим несчастьем быть на песке, когда поднимается большой ураган».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, в этой программе мы исполним желание нашей сестры в Господе Лидии Карпенко из Прокопьевска. Это Кемеровская область. Она написала нам длинное письмо, описывая свой опыт, свое торжество и радость в Иисусе Христе, а также и свое сожаление, что это отсутствует в ее окружении. Поэтому, как бы ходатайствуя за окружающих ее людей, сестра Лидия выражает такую просьбу.
1: «Я скорблю. Об этом просто. У нас в нашей церкви нет такого всеобщего понятия слова, что Господь уже на Голгофе помиловал нас и жалился над нами. А нам теперь надо только принять, присвоить Его милость, и тем более Его самого принять в сердце свое. И Он есть жизнь и мир, радость и счастье. Как велика Его любовь! Я радуюсь и ликую пред Господом и благодарю Его постоянно. Слава Ему! Дорогие братья и сестры, прошу вас и умоляю, передайте эту благую весть Божию детям Его. Объясните в своей программе «Новые Нивы» подробно, на основании Слова Божия, как вы делаете всегда».
0: Хорошее желание и хорошая просьба, ходатайствующая за многих людей, за людей, не знающих Господа, а также, можно сказать, и за многих верующих, которые действительно еще не поняли своего великого преимущества. Один проповедник сказал однажды: «Большинство христиан находятся посередине». А когда его спросили, что он этим имеет в виду, он ответил: «Они между Египтом и Ханааном, вне опасности, но не там, где покой и богатое наследство». Они между Великой Пятницей и Пасхальным Воскресением, спасенные кровью Христа, но еще не наслаждающиеся новой жизнью воскресения.
1: Главная просьба из нами прослушанного письма заключается в том, чтобы глубже объяснить роль Голгофского креста, роль Иисуса Христа в нашей повседневной жизни, чтобы нам действительно показать Его всеми фибрами нашей души, а значит и доверяться Ему, поклоняться, молиться, славословить и возносить Ему хвалу.

дорогие друзья. Дело в том, что духовная вечная жизнь находится в зависимости от духовного познания. Причем дело не идет об умственном знании библейских истин, но о том, чтобы мы познали единого, истинного Бога. Наказание Божие постигнет всех, не знающих Его. Как написано, уже не будут учить друг друга брат брата и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их не вспомину. Записано об этом пророк Иеремия, 31 главе. В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Пишет апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, 1 главе. Библия ставит познание Сына Божия на одну ступень с познанием Бога Отца и обозначает это познание как одинаково существенное для получения жизни вечной. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Молится Христос в первосвященнической молитве, 17 главе из Евангелия от Иоанна. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего», говорит Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна.

0: ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его».
1: Для учения всех апостолов характерно подчеркивание одной мысли, что не только спасение, но также и полная духовная зрелость зависит от познания Иисуса Христа. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»,

0: Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу радостную весть о Христе, о доверии Иисусу Христу.
1: Новый Завет нам предлагает спасение только именем Иисуса Христа, именем Христа из Назарета. Апостол Петр говорит в своей проповеди, это из Деяний апостолов, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только вера в Иисуса Христа или доверие Ему оправдывает человека пред Богом и спасает его от его грехов. Эта спасающая вера больше, чем только интеллектуальное признание истины, что Иисус Христос существует. Она также больше, как только признание дела спасения. Не достает знать, что Христос спасает, но кто хочет спасения, должен довериться Ему. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Во время долготерпения Божия к познанию и оправданию Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Это цитата из послания к римлянам, 3 главы, и из Деяний апостолов. То есть Иисус Христос явится, чтобы оправдать верующего в Него. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут, пишет Иаков во 2 главе. Вера, как признание истины, не освобождает демонов от их мучения, а также и не спасает человека от его грехов, потому что сердцем веруют к праведности, пишет апостол Павел в 10 главе к римлянам. Сердце же не только включает разум, но также чувства и волю. Разум воспринимает того, кто является предметом веры. Чувства принимают его, и воля подчиняется ему. Таким образом, сердце, то есть разум, чувства и воля, покоряются тому, в кого он верит. Верующий как бы

растворяется в том, в кого он верит. Он принадлежит другому, а именно воскресшему из мертвых. И он, то есть верующий, во Христе. Такие и подобные высказывания встречаются нам в Писаниях апостола Павла сотни раз. Так что апостол Павел мог сказать: «Христос живет во мне». Или «И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое», сказано во втором послании к Коринфянам, 5 главе. Или «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня», пишет Павел в послании к Галатам,

0: Если это так, как говорит Писание, что спасающая вера связана непосредственно со Христом, и если эта вера включает в себя добровольное подчинение всего внутреннего человека, разум, чувства и воля Иисусу Христу так, что мы переносимся в новый духовный мир, во Христе, и преобразуемся в новое творение, то можем ли мы в таком случае действительно допустить, что Он, которому можно так доверять, от которого мы так зависимы, которому должно полностью покоряться, который стал жизненной средой нашей духовной жизни, что Он может быть меньше Бога? Нет. И так доверяясь Иисусу Христу, мы доверяемся Богу, ибо Отец и Сын одно.
1: Апостол Павел говорит, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Когда Бог касается нашей совести, она сейчас же возбуждает волю, а воля всегда слушается Бога. Самое глубокое в человеке – это его воля, а не его грех. Воля – это основной элемент в творении Богом человека, а грех – это своенравная наклонность, которая вошла в человека позже. В возрожденном человеке источник воли неисчерпаем, потому что исходит от Бога. Человек рожден свыше от Бога, и Бог производит в нем и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому, дорогой верующий друг, сейчас мы обращаемся к верующим, ты должен сосредоточенно и со вниманием проявлять то, что заложил в тебе Бог. Не совершать твое собственное спасение. Его совершил Христос. А проводить его в жизнь. То есть проявлять его на деле, полагаясь решительно и полностью, с непоколебимостью веры на совершенное искупление, совершенное Господом. Поступая так, ты не возбуждаешь твоей воли против воли Божьей. В этом случае его воля и твоя воля и решения вполне согласуются, и притом так же естественно, как дыхание. Бог является источником твоей воли, и потому ты исполняешь Его волю.

0: Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос», призывает апостол Павел всех верующих. Не всякая инициатива богодухновенна. Кто может сказать нам: «Отряхнись, схвати свое нежелание за горло, швырни его за борт и борись за дело»? Это обыкновенная человеческая инициатива. Когда же Бог духом своим придет и скажет: «Встань, спящий», мы знаем, что инициатива пришла по его вдохновению.
1: В молодости все мы имели свои различные мечты и идеалы, но потом рано или поздно обнаруживали, что мы не в силах их реализовать. Мы не смогли сделать то, что желали, и похоронили свои надежды и мечты. Когда мы приходим в такое состояние духовной спячки, безжизненности, Богу приходится обращаться к нам со словами: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это вдохновение приходит к нам от Бога с такой чудодейственной силой, что мы способны не только воскреснуть из мертвых, но и творить то, что было для нас невозможным.
0: При духовной инициативе, которая приходит по вдохновению Бога, замечательно то, что жизнь вступает после того, как мы отряхнемся и встанем. Бог не дает нам превозмогающую жизнь, но дает нам жизнь в то время, когда мы начинаем превозмогать свою безжизненность. Когда Его вдохновение находит на нас, и Он говорит: «Встань и воскресни», мы должны встать. Он не поднимает нас. Евангельскому сухорукому калеке Христос говорит: «Протяни руку твою». И в то время, как тот протягивает ее, рука исцеляется. Но начало нужно было сделать ему, по собственной инициативе, после вдохновения Христа. Как скоро мы соберемся с силами, мы обнаружим, что вдохновение пришло от Бога, потому что немедленно после этого Он даст нам жизнь. Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и начинай славить, благодарить и воспевать твоего Господа.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Нам нравится Давид как победитель Голиафа. Но чтобы побеждать тебе, нужно всего 5 камней для встречи с Голиафом лицом к лицу. Голиафы по-прежнему бродят в нашем мире. Долги, катастрофы, опасность, обман, болезни, депрессия. Гигантского размера проблемы до сих пор угрожают тебе и крадут твой сон, твой мир и угашают радость. Но они не могут властвовать над тобой. Ты знаешь, как с ними справиться? Ты справишься с ними, глядя в первую очередь на Бога.

В прошлой передаче мы говорили на тему «рухнувшие надежды». «Я хотел». Давид, который произносит эти слова, стар. Руки, которые когда-то стреляли из пращи без промаха, дрожат. Ноги, которые когда-то танцевали перед ковчегом, подгибаются. И хотя глаза его по-прежнему остры, его волосы поседели, и кожа на шее под бородой обвисла. Огромная толпа слушает. Придворные, советники, управляющие, слуги. Они собрались по команде Давида. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои, и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего. И потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего. А из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем». Если сократить этот абзац до одной фразы, тогда мы получим следующее. «Кто я такой, чтобы жаловаться?» Давид от низкого положения дошел до царского трона. От статуса пастуха до военачальника, от жизни на пастбище до жизни во дворце. Давид встречал гигантских размеров разочарования со словами «однако Бог». Давид доверял Богу. Слишком часто мы планируем что-то и просим Бога благословить наши намерения вместо того, чтобы попросить Его помочь нам составить планы, соответствующие Его воле. Подчинил ли ты свои планы Богу? Если нет, то сделай это сегодня же.

Сегодня наша тема – «Положи Голиафа на лопатки». Он ждет, когда ты ляжешь в постель, надеясь, что утром ты услышишь первым делом его голос. Он желает в момент пробуждения заполнить твои мысли собой и внедрить себя в самые ранние чувства после пробуждения. Он будет тебя тревожными словами, беспокоит пугающими мыслями. Если ты с самого утра боишься начавшегося дня, то знай, с момента твоего пробуждения рядом с тобой стоит твой великан. И он только начинает свою работу. Он дышит тебе в затылок, когда ты завтракаешь, шепчет тебе в ухо, когда ты идешь к двери. Тенью шагает рядом с тобой по ступенькам и прилипает к тебе, как мокрый лист. Он проверяет твое расписание, читает твою почту и говорит больше пустых слов, чем иные болтуны. Ты не достигнешь того, что хочешь. Ты все время терпишь поражение. Складывай вещи и уходи, у тебя ничего не получится. Это твой великан, твой Голиаф. Если дать ему малейший шанс, он превратит твой день в день противостояния и станет тебя дразнить, насмешничать, оскорблять и бахвалиться. Помнишь, как Голиаф вел себя, когда два войска противостояли друг другу? И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. Первая книга Царств, 17 глава. Голиафы по-прежнему бродят в нашем мире. Долги, катастрофы, опасность, обман, болезни, депрессия. Гигантского размера проблемы до сих пор угрожают тебе и крадут твой сон, твой мир и угашают радость. Но они не могут властвовать над тобой. Ты знаешь, как с ними справиться. Ты справляешься с ними, глядя в первую очередь на Бога. Ты знаешь то, что знал Давид, и ты делаешь то, что делал Давид. Ты подбираешь 5 камней и принимаешь 5 решений. Ты никогда не задумывался над тем, почему Давид взял в бой 5 камней. Почему не 2? Или не 20. Если мы перечитаем его историю, то найдем ответ. Твои 5 пальцев не дадут забыть, что тебе нужно 5 камней, чтобы встретиться с Голиафом лицом к лицу. Пусть твой большой палец напоминает тебе 1-й камень. Это камень из прошлого. Голиаф пробудил память Давида. Давид помнил эту долину. И если все остальные дрожали, то Давид вспомнил, что Бог дал ему силу сразиться с львом и медведем. Он то же самое сделает и с великаном. И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Хорошая память делает из людей героев, плохая память делает из них трусов. На прошлой неделе потеря памяти сделала из меня труса. Мой Голиаф разбудил меня в 4 часа утра с огромным списком тревог и проблем. Наша церковь пыталась собрать деньги на строительство молодежной церкви. Больше денег, чем мы когда-либо собирали. Великан разбудил меня насмешками. «Вы, ребята, просто с ума сошли. Ты никогда не соберешь столько денег». Я не мог с этим спорить. В стране экономический спад. Люди живут под большим напряжением. Мы не сможем собрать даже на 1 кирпич. Голиаф заставил меня струсить. Но потом я вспомнил Давида, его реакцию на угрозу великана, его встречу со львом и медведем. И я решил сделать то, что сделал Давид. Я решил смотреть на победы Бога.
Я вылез из постели, прошел в гостиную, включил свет, вытащил свой дневник и стал перечислять победы размером со льва и медведя. За 5 предыдущих лет Бог излил на нас благословение в виде бизнесмена, который подарил нашей церкви несколько акров земли, другой церкви, которая купила наше старое здание, членов нашей церкви, которые пожертвовали больше, чем мы нуждались, что позволило церкви на 80% расплатиться с долгами. «Бог делал это прежде», — прошептал я про себя. «У нас в фойе церкви висит голова льва, а на полу святилище лежит шкура медведя». В этот самый момент я услышал глухой звук. Прямо там, в гостиной. Я повернул голову и увидел, как глаза Голиафа закатились, колени подкосились, и он рухнул лицом на ковер. Я встал, поставил ногу на его шею и засмеялся. Вот так, большой громила. Вспоминайте чудеса, которые он сотворил, знамения его и суды его уст. Первая книга Паралипоменон, 16 глава. Всегда перечисляй победы Бога в твоей жизни. Составь список Его побед в мире. Разве Он не провел тебя через бушующие воды? Разве Он не доказал тебе свою верность? Разве ты не пользуешься Его обеспечением? Сколько ночей ты ложился спать голодным? Сколько раз ты просыпался окоченевшим от холода? Он сделал посмешище из твоих врагов. Напиши сегодняшние свои проблемы на песке. Вырежи вчерашние победы на камне. Подбери камень из прошлого. Затем выбери... Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема «Положи Голиафа на лопатки». Второй камень. Камень молитвы. Обрати внимание на долину между большим пальцем и указательным. Чтобы пройти от одного этапа к другому, тебе нужно преодолеть эту долину. Пусть эта долина напоминает тебе о нисхождении Давида. Перед тем, как подняться на вершину, Давиду пришлось спуститься вниз. Перед подъемом на битву Давид спустился вниз, чтобы подготовиться. Не пытайся разобраться со своим великаном без выполнения той же процедуры. Выдели время для молитвы. Апостол Павел писал: «Всякою молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Послание Ефесянам, 6 глава. Бог обещает совершенный мир тому, кто все свои мысли и желания сосредоточил на царе. Успехи Давида были порождены его многочисленными молитвами. Его мудрость, проявленная при потоке в Ассор, росла с того момента, когда Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Первая книга Царств, 30 глава. Когда воины Саула попытались схватить его, Давид обратился к Богу. «Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Псалом 58. Как выжить, если все время прячешься в пещерах? Давид выжил при помощи таких молитв, как эта. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь. Доколе не пройдут беды, воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». Псалом 56. Когда Давид наполнял свой разум мыслями о Боге, он стоял твердо. Когда он этого не делал, он падал.
Думаешь, он много времени провел в молитве в тот день, когда соблазнил Версавию? Написал ли он псалом в тот день, когда убил Урию? Сомневаюсь. Хорошо запомни это обетование. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава. Бог обещает не просто мир, но совершенный мир, полный, ни с чем не смешанный, ничем не искаженный и не испорченный, совершенный мир. Кому он обещает это? Тому, чей разум сосредоточен на Боге? Перестань отвлекаться, забудь размышления о постороннем. Бог обещает совершенный мир тому, кто все свои мысли и желания сосредоточил на Царе. Попроси Бога о помощи. Возьми камень молитвы и не забудь третий камень, камень приоритета. Пусть твой самый длинный, средний палец напоминает тебе о самом главном приоритете — Божьей репутации. Давид ревностно хранил ее. Никто не должен хулить имя Господа. Давид сражался так, чтобы вся земля узнала, что есть Бог в Израиле. Весь этот сон узнал, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. Первая книга Царств, 17 глава. Давид рассматривал Голиафа как возможность для Бога явить себя всему свету. Знал ли Давид, что он уйдет с поля битвы живым? Нет. Но он готов был жизнь отдать ради репутации Бога. Что, если ты увидел своего великана в таком же образе? Не пугайся, но радуйся этому. Твой рак является для Бога возможностью напрячь свои мускулы исцеления. Твой грех — это возможность для Бога излить на тебя свою благодать и милость. Твои проблемы в браке могут высвободить в нем его величайшую силу. Рассматривай свои сражения как канву Божьих планов. На ней он оставит свой разноцветный, совершенный рисунок. Провозгласи Божье имя и потянись, чтобы, взяв четвертый камень, камень страсти. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень. И бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Давид побежал, но не от великана, а навстречу ему. С одной стороны поля боя происходящему удивлялись Саул и его трусливое войско. С другой стороны издевались и насмешничали Голиаф и его громилы. Посреди поля мальчик-пастушок бежал к великану чуть не в припрыжку. Кто поставит на Давида? Кто поставил деньги на ребенка из Вифлеема? Только не филистимляне, и не евреи, не братья Давида, и не царь Давида. Но Бог знал, кто выйдет из этого поединка победителем. Поскольку Бог это знал, и поскольку Давид знал Бога, худощавый пастушок превратился в мелькание голых коленок и крутящуюся пращу. Он бежал к великану. Сделай то же самое. Какой смысл в размышлении и обдумывании имеющихся проблем? Ты так долго смотрел на них, что уже, наверное, все волоски на груди Голиафа пересчитал. Тебе это помогло? Нет. Если перечислять болячки, они от этого не исцелятся. Перечисление проблем их не разрешит. От одного перечисления отказы не исчезнут из твоей жизни. Давид раскроил череп великану, потому что он уповал на Господа. Пусть твой безымянный палец напоминает тебе о необходимости захватить камень страсти. Еще один камень, еще один палец. Запомни. И пятый камень. Камень настойчивости.
Давид не думал, что одного камня будет достаточно. Он знал, что у Голиафа было 4 родственника размеров с бегемота. И Есвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Вторая книга царств, 21 глава. Был еще Сафут, которого называют одним из потомков Рефаимов. Был еще один брат Голиафа, у которого древко копья было как навой у ткачей. Эти трое казались вполне безобидными по сравнению с нашим Кинг-Конгом. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе. Зачем Давид собрал 5 камней? Может, потому что у Голиафа были родственники размером с тираннозавров. Давид предполагал, что они все сбегут с холмов, чтобы защитить своего брата. Давид был готов послать свой камень каждому из них. Подражай ему. Никогда не сдавайся. Одной молитвы может быть недостаточно. Одним извинением не отделаешься. Недостаточно одной недели или одного месяца решимости. Может быть, тебя собьют с ног еще раз или два, но не сдавайся. Продолжай собирать камни, продолжай стрелять из пращи. Давид взял 5 камней. Он принял 5 решений. Сделай то же самое. Помни прошлые беды. Молись, соблюдай приоритеты. Не угашай страсть и будь настойчивым. Когда в следующий раз Голиаф разбудит тебя, потянись за камнем. Скорее всего, к тому времени, когда ты вложишь камень в пращу, в комнате его уже не будет.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до скорой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о Духе Святом, о крещении Духом Святым.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Уже 5 раз обращались мы к этой теме и читали соответствующие места Священного Писания. Нам предстоит, если Господь даст возможность, еще около 10 раз поговорить об этом. Итак, предлагаю вашему вниманию тему о Духе Святом. Сегодня мы порассуждаем на текст из Евангелия Марка, 1 главы, 8 стих, где написано «Он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым». Если Господь позволит, то в будущем мы будем говорить, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Далее мы увидим в нашем рассуждении, как понимать значение слов «крещение», «исполнение», «печать», «помазание» и другие слова. Позже поговорим мы о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Далее обратимся к тексту «Я крещу вас в воде». Это аналогичное место Священного Писания, как мы сегодня будем рассуждать слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде, он будет же крестить вас Духом Святым». Позже мы разберем, что общего между значениями крещения Духом Святым и крещением огнем. Далее мы обратимся к плодам христианина, духовным плодам, и позже будем говорить о дарах Духа Святого. Итак, друзья мои, если Господь позволит, то у нас с вами предстоит еще много встреч, чтобы рассуждать об этом прекрасном Духе Святом. Итак, читаю Евангелие Марка, 1 главу, 8 стих. «Еще прежде явления народу Иисуса Христа, Иоанн проповедовал, что идет за ним сильнейший его, у которого он недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его». И вот мы читаем. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Он будет крестить вас Духом Святым. Речь идет об Иисусе Христе, крестящего Духом Святым. Итак, дорогие друзья, величайший в мире пророк Иоанн Креститель возвестил народу о Христе, Сыне Божьем. «Я крещу», то есть «я погружаю». «Я крещу вас в воде, я погружаю вас в воду», как бы мы могли понять. «А Он, Иисус Христос, будет погружать, то есть будет крестить вас в Дух Святой или Духом Святым». Итак, друзья мои, первая мысль. О крещении Духом Святым впервые в мире люди услышали от Иоанна Крестителя. Впервые в мире также Иисус Христос был явлен народу. Впервые в мире Дух Святой видимым образом, как голубь, сошел на Иисуса Христа в этот день. И впервые в мире люди слышали голос самого Господа Бога о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Впервые в мире все три личности Божества, Бог Отец и Сын и Дух Святой, были явлены народу. Такого в мире никогда еще не происходило. Он, то есть Иисус Христос, крестящий Духом Святым, больше всех толкователей и больше всех пророков знает, что такое крещение Духом Святым. Слово Его – авторитетнейшее свидетельство истинного понимания значения крещения Духом Святым. Мы уже говорили о том, что Дух Святой, третья личность Божества, третья личность Троицы, неотделима от Отца и Сына Его и в равной степени участвовала в сотворении Вселенной. Мы уже говорили ранее, что Дух Святой или сошествие Духа Святого было обетованием Отца через пророка Иаиля. Он писал во 2 главе своего повествования, что «излиет Господь Дух Святой». Это же самое подтверждение и Сына Божьего послать Духа Святого Утешителя мы видим в изложении Евангелиста Иоанна,
14 главе, 16-17 стихах. Давайте мы прочтем это место Писания. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Здесь Господь употребил два глагола в настоящем и будущем времени. Он говорит: «С вами пребывает», то есть сейчас. Он пребывает, Дух Святой пребывает во мне, с вами. А потом говорит: «И в вас будет». В будущем, в день Пятидесятницы, Он в вас будет жить. Но об этом мы поговорим подробнее несколько позже. А сейчас отметим, что крещение Духом Святым Церкви в тело Иисуса Христа сопровождалось неповторимым знамением Пятидесятницы. Что же мы читаем об этом во второй главе Деяний апостолов? Мы читаем о шуме с неба, об огненных языках, которые почили на каждом из присутствующих, об исполнении силы Духа Святого, о иных, то есть иностранных языках, как Дух давал провещевать людям. Мы признавали, что крещение Духом Святым – это погружение в сферу влияния Духа Святого, есть одна из главных доктрин Священного Писания, и что крещение Духом Святым есть многозначащее понятие, есть дар с неба, и его может иметь только тот человек, кто возрожден от Бога ко спасению и вечной жизни. Мы уже говорили об этом. Итак, вторая мысль. Крестивший церковь, родивший церковь свою в день Пятидесятницы, погрузил всех уверовавших в него в святое тело свое. Это Иисус Христос. Он крестил Духом Святым всех нас в свое тело. Так мы читаем в Писании. Итак, друзья мои, физическое тело Иисуса было распято. Мы об этом знаем. Оно умерло на кресте. Оно было погружено в смерть, если так можно выразиться. Иисус, закрыв очи свои, предал Дух свой кому? Богу, Отцу своему, и погрузился в сон смерти. Он был погружен.

Святым, погрузив свое тело. Во Христа крестившиеся означают тело Его, церковь Его, погрузившаяся во Христа, облеклась в Него, в Его присутствие. Мы в Него оделись, мы в Него облеклись, облеклись Его одежды, одежды праведности, то есть мы сокрылись в Нем. Это уже не погружение в воду, друзья мои, как мы принимали крещение во имя Иисуса Христа в воде. Это уже погружение в Его тело, в Его бессмертное естество, в Его небесную природу. Мы читаем Писание: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог в Иисусе Христе ввел нас в Свое присутствие. Он сокрыл нас во Христе в лучах Своей любви. Мы уже не чужие, но свои Богу, как читаем в Писании». Павел апостол говорит в Колоссянам: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». А в третьей главе этого повествования он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом», это есть определенные условия, «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, ибо вы умерли», мы ниже читаем, «и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И далее: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, друзья мои, чудесная весть от самого Господа. Мы сокрыты со Христом в Боге. Мы крестились в тело Его. Кем? Конечно же, Духом Святым, Иисусом Христом, крещены в одно тело, Духом Святым. 1 Коринфянам 12 глава. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Третья мысль. Только самому Спасителю Иисусу Христу принадлежит право крещения Духом Святым в Его тело. Только Ему одному. Это Его привилегия. В Писании нет ни одного случая, подтверждающего, что индивидуальное крещение или право личного крещения Духом Святым может быть у человека вне тела Христова, то есть без церкви. Такого не бывает. Вопросы: крещен ли ты Духом Святым лично, можешь ли ты доказать, что лично крещен Духом Святым, по меньшей мере, неправильные вопросы. Но часто мы слышим такое. Один другого спрашивает: а ты крещен Духом Святым? А можешь ли ты доказать, что ты крещен Духом Святым? Где у тебя доказательства? Ну хорошо, если этот вопрос задан сведущему человеку, а если только тому, который только что обратился к Богу, который еще младенец во Христе, который еще не отличает в духовном смысле левой руки от правой? Конечно же, он смущается, у него переживания, у него волнение, а человек, спрашивающий, нарабатывает себе авторитет на этом вопросе. Таким образом, один человек, смущающий, может расстроить большое общество. Друзья мои, я видел своими глазами и слышал неоднократно, когда приходили с разных церквей люди в нашу церковь и спрашивали, задавали такие вопросы, и новообращенные не знали, что отвечать, и многие из них либо расстраивались и уходили от Христа вообще, либо шли к тем, которые говорили, что они имеют большие дарования и большие подтверждения. Но проходили годы, и мы видели, что те, которые были смущены однажды, оказывается, были смущены еще много раз. Беседуя с одним пастором, который имел церковь, где многие свидетельствовали сами о себе, что они, конечно же, имеют доказательство крещения Духом Святым, я услышал жалобу. Брат говорил: что нам делать? Приходят люди теперь из других церквей и растаскивают наших членов. Мы не знаем, что говорить. Нам задают вопросы: а вы имеете великие дары исцеления? А вы имеете чудотворение? И мы не знаем, что отвечать. И люди смущают
и уводят наших членов.

Что делать? Я говорю: брат дорогой, что посеет человек, как написано, то и пожнет. Вспомни, сколько лет ты сам занимался этим, растаскивая членов из других церквей, говоря, что они не крещены Духом Святым. О да, крещение Духом Святым — это обширная тема, которую вот так сразу просто и не разберешь. Нужно глубокое исследование Святого Писания, не выхватывая какое-то одно место и пользуясь только им, но обширное исследование Святого Писания может раскрыть нам тему о крещении Духом Святым и правильно истолковать и правильно понимать ее. И потому с помощью Божьей, с глубокой молитвой и благоговением и смирением мы обращаемся к этой теме. Я прошу вас, дорогие друзья, те, которые искренне любите Господа, но еще, может быть, не понимаете до конца этой темы, прошу вас, молитесь и обо мне, чтобы мы могли вместе с вами разобрать этот прекрасный вопрос, и чтобы он никогда больше не смущал нас. Я очень страшусь навлечь на себя осуждение Слова Божия, которое говорит нам следующее, 22 глава книги Откровения. Мы читаем: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, мы читаем серьезные предупреждения самого Господа Бога, чтобы мы не брали на себя слишком много, а именно того, что нам и не положено, чтобы не настаивали на своем мнении и не говорили о себе, что мы последняя инстанция понимания вопроса о крещении Духом Святым. Но Слово Божие и Дух Святой да поможет нам рассудить этот вопрос, чтобы нам иметь благословение от Него. Итак, мы читаем в первой главе Деяния апостолов следующее. Христос говорит: «Все вы будете крещены Духом Святым». Все. Все — это значит все, а не в одиночку. В это слово вкладывается понятие общности — все. Это не обязательно понимать так, что все подряд. Нет-нет. Но те, которые принимают Иисуса Христа в сердце свое, все, значит все. Все не в одиночку. В один раз вы будете крещены Духом Святым. Когда это будет? Христос объясняет, когда это будет. Вы не должны отлучаться от Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, чтобы всем вам быть крещенными Духом Святым. Апостолы и ученики ждали и дождались своего. Это случилось в день Пятидесятницы. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа в великий еврейский праздник Пятидесятницы собралось много-много людей. Может быть, более чем 10 или 15 стран прислало своих представителей для празднования этого великого праздника. И вот в этот день Господь явил великую милость народу своему. Все — это те, кто стал признан самим Христом как члены Его великого тела. Множество мест Писания подтверждают необходимость личного покаяния, личной веры, личного прощения, личного возрождения. Все это крайне необходимо каждому из нас, чтобы войти в уже давно приготовленное им самим тело Христово, церковь Его, на правах равноправных членов. И, друзья мои, входя в это тело Христово, человек погружается лично в присутствие самого Бога. Это и есть евангельское учение о крещении Духом Святым. Христос говорил, 8 стих 1 главы: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой.
И во второй главе мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы все они, заметьте, не опять в одиночку, но все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, все, заметьте, друзья мои, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот это было событие, которое никогда больше не повторялось и никогда больше не повторится, потому что об этом не сказано ни в одном месте Священного Писания. Как Иисус Христос однажды умер и воскрес, однажды ниспослал и Духа Святого, и Дух Святой пришел и крестил всех уверовавших, всех тех, которые были предназначены для этого великого славного дня. На каждом из них почил как бы огненный язык, как огненное пламя над головой. И люди, многие из разных стран, увидели это необыкновенное зрелище и услышали их говорящими на их родных наречиях и были изумлены. О, слава и великая благодарность Господу, что Он совершил такое великое действо! Если Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем говорить, почему же все-таки люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым. Слава за все и благодарность великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Ирина пошла навестить дедушку, а Павел с братьями уехал на посещение в больницу. Поэтому дети дома одни, и Вера берет бразды правления в свои руки.
1: А что, мы с тобой вдвоем только будем готовить?
2: Конечно, вдвоем. Кто же еще?
1: А мальчишки?
2: Ну, мальчишки.
1: Они что, только есть будут?
2: А что им еще делать? В нашей кухне и вдвоем не повернуться.
1: Ничего, что тесно. Пусть мусор вынесут, картошку почистят, мясорубку наладят, фарш провернут. Мама говорила, что котлет можно наделать.
2: Ну, а нам что с тобой останется делать? Смотреть, как работают другие?
1: А мы с тобой главные повара. Сережа, принеси картошку с балкона. Вадим, надевай фартук, берись за мясорубку. А ты, Петр, вынеси, пожалуйста, мусор.
3: Сейчас. Ну, начинается. Как хорошо бывает дома, когда тебя, Вера, нет.
4: Да, Люда и ужин нам приготовит.
1: И на стол вам поднесет, и посуду помоет. А потом вы спать, а ей до ночи еще возиться.
3: Я не могу думать каких-то котлеток, когда завтра поездка.
1: Ну, конечно, делать тебе котлеты некогда, а за стол сядешь первым.
3: Угадала, сестренка. Я очень люблю, когда ты котлеты делаешь.
4: Вера, они у тебя такие вкусные получаются. Нам ни за что таких не сделать.
1: Нечего подлизываться. Как миленькие будете помогать. А то котлет не получите.
3: Нет, я не согласен на такое. Придется помогать.
1: А, напугался? Принеси картошку с балкона для начала.
3: Ладно.
1: А ты, Петр, что стоишь? Иди мусор выносить.
4: Иду, иду.
3: Вот.
1: Ну, и бери нож в руки и чисть картошку.
3: Так а чего мне самую тяжелую работу? Самую черную.
1: А потому что надо быть расторопнее. Пока ты раздумывал, как увильнуть от работы, Вадим быстро понял, что выбрать.
5: Я уже мясорубку прилаживаю. Вот сейчас фарш для котлет делать буду.
3: Ничего не поделаешь.
1: Вот видишь, Сережа?
3: За поездку сама будешь отвечать.
5: Перестань ворчать, Серега. А то Вера всех нас накажет. Накормит горелыми котлетами.
1: Обязательно, так и сделаю.
3: Ну и строгая ты сегодня, Вера.
4: Да, Вера никому никаких поблажек не дает.
2: И правда, Вера, почему ты сегодня такая строгая? Ведь у Сережи и Пети завтра ответственная поездка.
5: Да, и Петру еще надо научить Сережу двум-трем песням. Так что я, сестренки, за то, чтобы вы освободили их от хозяйственных работ. Разумеется, только на сегодня.
4: Нет, нет, мы не желаем быть трутнями. И после ужина перемоем всю посуду.
2: Вот и договорились.
1: Ну ладно, идите в Сережину комнату и занимайтесь. Ужинать мы вас позовем.
3: Благодарю, сестренка.
4: И в благодарность, сестренки, мы будем завтра прекрасно петь.
3: Вот и видите.
1: Ну-ну, давайте.
6: Вера, всем ты дала работу, а мне нет. Почему? Потому что я чужой, да?
1: Ну что ты, Юрочка, какой же ты нам чужой? Ты просто еще очень маленький.
6: Ну и что, что маленький? Я работать очень люблю. В детдоме всегда работал. Могу и полы помыть, и пыль стереть, и суп сварить.
1: Ой, ты хорошенький мой.
5: Знаем, Юра, знаем, что ты любишь работать. Вот скоро опять на дачу поедем, там ты и выберешь себе дело по душе.
2: А пока садись и порисуй. Вот тебе альбом для рисования. А вот кисточка.
6: А что, я один буду рисовать? Да? Нет уж, лучше я вам на кухне буду помогать.
5: Ну хорошо, мы с тобой будем фарш делать.
6: А ты мне дашь ручку мясорубки повертеть?
5: Ладно, попробуешь и ручку повертеть, если сил хватит.
6: Ну, конечно, хватит, Вадим. Я буду ручку вертеть. А ты мне про Иисуса расскажешь, хорошо?
5: Хорошо, хорошо.
1: Про Иисуса? Мы все любим и слушать, и рассказывать. А что тебе, Юрочка, про него рассказать?
6: Все-все. А он любил работать?
5: Конечно. Его человеческим отцом был плотник Иосиф. И маленький Иисус, конечно, часто помогал ему в плотницкой мастерской.
6: А он всех-всех любит?
1: Всех-всех.
6: И меня тоже?
5: Конечно.
6: А если я не слушаюсь старших?
5: Вот если ты не слушаешься старших, то Иисус, глядя на тебя, очень-очень огорчается.
6: А если ты не слушаешься?
5: Ну, если я бываю непослушным, то из-за меня Иисус тоже огорчается.
6: А что нужно делать, чтобы он опять меня полюбил?
1: Нужно покаяться, Юра.
6: А как это покаяться?
5: Ну, нужно сначала попросить прощения у того, кого ты не послушался. А потом попросить прощения у Иисуса.
6: Вера? Вера, ты прости меня за то, что я вчера не хотел спать ложиться. Капризничал.
1: Юрочка, прощай.
6: Я, может, так никогда, никогда, никогда не буду, может, так делать, чтобы не огорчать Иисуса.
5: Каждый хороший человек, Юра, старается никогда не делать нехороших поступков. Но у него это никак не получается. А знаешь почему?
6: Почему?
5: А потому что дьявол очень хочет, чтобы человек как можно дальше ушел от Бога и погиб во грехах. И он все время нашептывает человеку: зачем тебе Бог? Ты и без него проживешь.
6: А мне это не дьявол, а мне Васька из соседнего дома говорил.
1: Вот видишь, Юрочка, дьявол видит, что ты начал любить Бога. Хочешь слушать только Его. И поэтому послал тебе Ваську. И через него начал уже соблазнять и тебя.
6: А я Иисусу пожаловалась на дьявола и Ваську. Иисус всех сильнее.
5: Ну и правильно сделаешь. Ну вот, девчонки, фарш готов.
1: Ну, теперь туда добавим яичко, соли и вот этот кусочек булочки в молоке. И будем лепить котлеты.
2: А то мама с дедушкой скоро придут.
5: Ну, моя помощь, значит, больше не нужна.
1: Нет, ты со своим заданием справился.
6: Ну, Вадим, тогда пойдем рисовать. Только вместе.
5: Ну, хорошо, пойдем.
6: А знаешь, что мы нарисуем?
5: Ну?
6: Большой-большой дом для Иисуса. О том Вера мне рассказывала, что Иисусу негде было голову склонить.
5: Ну, хорошо, нарисуем.

0: Ох, как вы тут без меня справлялись.
1: По-моему, Ирина, все в порядке. Слышишь, какие запахи идут с кухни?
2: Мама, дедушка, у нас действительно все в порядке. Сейчас будут готовы котлеты. Картошка уже пожарена.
1: Ой, какая
0: молодцы,
1: умница.
0: Молодцы, девочки.
1: А Сережа с Петей чем занимаются?
3: Они учат песни и разучивают для завтрашней поездки.
4: А мы рисуем дом для Иисуса.
0: Ну, молодцы. Юрочка, ну как ты тут осваиваешься?
1: Наверное, скучаешь без своих друзей.
4: Скучаю.
1: Ничего, потерпи немножко. Скоро все будете вместе.
4: Я знаю. Их наша воспитательница не пускает к нам.
1: Пускает, Юрочка. Но пока только на субботу и воскресенье. А мы хотим, чтобы они жили у нас. С тобой вместе.
0: А для этого, Юрочка, надо много-много всяких документов собрать.
4: Тетя Ира.
0: Ну что?
4: А вы по мне скучали, когда я был в детдоме?
0: Ну, конечно, Юрочка, скучали.
4: А ты, девушка, скучал?
1: Очень, Юра. Ведь мы же тебя очень любим.
4: И даже когда я капризничаю?
1: И даже когда ты капризничаешь.
4: А я покаялся Иисусу.
1: Вот молодец.
4: И сказал я, что я никогда больше не буду капризничать и не слушаться.
1: Вот молодец.
0: Юрочка, это, конечно, очень-очень хорошо. Но боюсь, что без Иисуса тебе с этой проблемой не справиться.
4: А я ему об этом уже сказал. И попросил его помогать мне.
1: Но если ты об этом попросил Иисуса Христа, я уверен, что ты с этим справишься.
4: А я буду тоже вам радным, как Вера, Люда и Сережа.
0: Ну, конечно, конечно, Юрочка.
4: И вы будете называть меня своим сыночком?
0: Обязательно.
4: А вы будете мне дедушкой, папой и мамой? По-настоящему, не понарошке?
1: По-настоящему, Юрочка.
4: Илюше и Максиму, и Пете тоже?
0: И Илюше, и Максимке, и Пете тоже.
4: Всегда-всегда?
1: Да, всегда-всегда это так будет.
4: Вот здорово! А если я буду капризничать? Вы меня не отдадите обратно в детский дом?
0: Ой, Юра, ну как же мы тебя отдадим обратно? Ведь ты же уже наш сын. У тебя уже есть дедушка, папа, мама. И тебя уже не примут в детдом. Ведь там живут только те детки, у которых нет папы и мамы.
1: Ну а насчет твоих капризов мы уже не беспокоимся, Юра. Ведь ты уже попросил Господа Иисуса Христа помочь преодолеть твои плохие стороны твоего характера. И он тебе обязательно будет помогать. И скоро тебе совсем не захочется капризничать.
4: Вот здорово!
0: Ведь ты уже понял, Юрочка, самое главное. Иисус тебя очень любит. И велит тебе любить своих ближних. И в первую очередь нас, дедушку, папу, маму.
4: И если я буду делать, как он велит, значит, он меня тоже возьмет на небо вместе с вами?
0: Ну, конечно.
4: Я уже никогда-никогда не буду один, потому что Иисус меня любит.
0: Правильно, Юра.
1: Вот, правильно, Юрочка.
2: Ужин готов, будем накрывать на стол.
4: Я накрою на стол. Мам, я буду тебе помогать.
0: Ну, конечно, Юрочка, можешь помочь. Иди неси с кухни хлеб, а я расставлю тарелки.
4: Куда?
5: Мама, а ты уже дома?
0: Да, мы уже пришли с дедушкой.
5: Ой, дедушка, ты освободи меня от Петьки. Он меня совсем замучил.
6: Ну уж, прямо и замучил.
1: Терпи, Сережа. Знаешь, как Суворов говорил? Тяжело в учении, легко в бою.
5: Мы уже все песни выучили. Теперь нам не страшно.
1: Вот молодцы.
4: А я попрошу Иисуса, чтобы он помог вам петь. Иисус любит тех, кто трудится.
5: Да, но мы потрудились на славу.
2: Да, действительно, долго учили.
4: Я попрошу за вас Иисуса, когда я буду спать ложиться.
2: И капризничать не будешь?
4: Не буду. А ты мне книжку с картинками про Иисуса прочитаешь?
2: Сегодня, Юрочка, не смогу. Мне еще стихотворение надо выучить.
4: Ну тогда и слушаться я тебя не буду.
0: Вот тебе и раз, Юрочка. А кто нам только что обещал быть послушным?
1: Вот вам яркий пример, как изменчиво сердце человеческое.
0: Да.
1: Когда он просит Бога о чем-то, он обещает Богу все. Но вот Бог дает человеку просимое, и человек все свои обещания забывает.
5: И как рано проявляется это в человеке.
4: А вы обещали, что вы будете все любить меня. А Вера не хочет читать про Иисуса. Вот она меня не любит.
2: Нет, Юрочка, люблю. Просто я сегодня очень занята.
4: Ну ладно, а завтра почитаешь?
2: Завтра обязательно прочитаю.
4: Тогда поставь мне сейчас детскую кассету.
3: А, ну хорошо, Юрик, я тебе поставлю.
0: Правильно, Вадим. Иди поставь, пусть Юрик послушает. Песенки детские, стихотворения.
3: Слушай.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Решение Ионы» или «Опять увижу» из книги пророка Ионы 2 главы 5 стиха. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Далее, дорогие друзья, прошу вашего внимания еще, и да обратит Господь слова мои вам на пользу, пока в оставшееся для меня время я порассуждаю о выводе, сделанном верой. О, если бы Дух Святой произвел в нас равно драгоценную веру, как в случае с Ионой! Однако, говорит Иона, даже если я и отринут, я опять увижу святый храм твой. Иона даже в наихудшем состоянии духа все же оставался Божьим человеком. Ни в одно из мгновений жизнь вечная не была совершенно отторгнута от него. Но каким же безобразным святым выглядел он, когда пребывал в своем упрямстве? Гордое, себелюбивое, своенравное и неотесанное существо, едва ли могущее вызывать чью-то любовь. И однако, подобно тому, как моллюск в своей неказистой раковине может скрывать драгоценную жемчужину, так и наш грубый пророк хранил в глубине своего естества бесценный самоцвет веры. Веры высокородной, превозмогающей, торжествующей, веры наивысшего порядка. Эта вера понудила его к молитве. Наша глава начинается словами «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Он не молился, когда бежал в Иоппию. Пустившись в опрометчивое плавание, он решил взять свою судьбу в свои собственные руки и ничего не оставлять Богу. Как мог он молиться в таком состоянии души? Он отдал плату за провоз его до Фарсиса, и он не молил Бога благословить эти расходы, я в этом совершенно уверен. Когда море начало волноваться и близилась буря, он был внутри судна, но он не молился. Нет, он ушел спать. Его совесть стала тупой и черствой, как бы под действием раскаленного железа. Духа молитвы не было в нем. Но было некое оцепенение ума и летаргия сердца. И вот он попадает в чрево кита, в весьма тесное и воистину мертвое пространство, в котором, как можно ожидать, он должен был бы впасть в кому или же в некое обморочное состояние, если допустить, что он каким-то образом вообще остался жив. И вот он попадает в чрево кита, в весьма тесное и воистину мертвое пространство, в котором, как можно ожидать, он должен был бы впасть в кому, или же в некое обморочное состояние, если допустить, что он каким-то образом вообще остался живым. Однако в чреве кита он начинает молиться. Вы всегда заметите, что Божьи дети молятся там, где, как вам думается, они должны были бы впасть в отчаяние. А с другой стороны, вы обнаружите, что они не молятся там, где, как вам кажется, они должны были бы пребывать в непрестанном молении. «О, — скажет кто-то, — если бы все мое время я мог посвятить самому себе, если бы у меня не было никаких забот о семье и работе, сколько времени я мог бы отдать молитве?» «Мог бы отдать?» Я не дал бы гарантии, что его молитвы были бы многочисленными. Многие из тех, кто располагает наименьшим временем для молитвы, молятся больше всех. А те, у кого самые благоприятные возможности для этого, и все вокруг прямо-таки содействует молитве, слишком часто демонстрируют наибольшую вялость духа. Полог, покрывший Иону, был узким, и он буквально выжил из него молитву. Он не молился внутри корабля, где было достаточно пространства, но он молился там, где было невозможно даже встать на колени или услышать свой собственный голос. Заключенный в свой живой гроб, он начал возносить свои моления. Возможно, кто-то мог бы подумать, что чрево ада трудно превратить в небесные врата. Но Иона так не думал. Он молился, а одно из самых подлинных доказательств живой веры и есть молитва. Если вы больше ничего не можете делать, вы можете молиться. А если вы дитя Божье, вы будете молиться так же, несомненно, как человек дышит или ребенок плачет. Вы просто не сможете не молиться. Молитва — это дыхание вашей жизни, ваш родной воздух. Будь то на суше или в море, молитва — это сама ваша жизнь, и вы не можете существовать без нее, если вы воистину рождены свыше. Ответь же мне, дорогой слушатель, разве это не так? Не молитвенную книгу, но молитвенную веру — вот что мы должны иметь. Имеете ли вы такую веру? Прошу, однако, заметить, что эта вера Ионы проявилась в молитве не к Богу вообще, но, как написано, «И помолился Иона Господу Богу своему». В этих словах заключена целая куча смысла. Если вы поднимаетесь повыше и молитесь Богу, как Богу общему для всех людей, вы делаете то, что может сделать каждый встречный и поперечный. Но войти в свою комнату и воззвать к Господу, как к своему собственному Богу, на такое не способен никто, кроме как только наследник благодати. О, именно воззвать, Отче мой и друг мой, Боже завета моего, Бог мой, к которому я обращаюсь уже много лет и которого слушаю уже долгое время, о, Ты, которого я люблю, Ты, который любишь меня, Яхве, Бог мой. Так ухватиться за Бога, как за своего собственного Бога, это занятие совершенно неведомое тем, кто поклоняется во внешнем дворе. Есть ли у некоторых из вас здесь сидящих вообще хоть какой-нибудь Бог? О, скажет кто-то, я знаю, что Бог есть. Да, а я знаю, например, что банк есть. Но это не делает меня богатым. Что мне ваш Бог? Я хочу говорить «мой Бог», или же я не смогу быть счастливым. Имейте же своего Бога, Бога всецело для вас самих, потому что в этом случае вы будете возносить вашу молитву веру, когда будете приближаться к Нему, а это послужит доказательством того, что в каких бы условиях вы ни находились, вы не отринуты от очей Всевышнего. В происшедшем с Ионой есть одна деталь, на которую я особо хочу обратить ваше внимание, а именно, когда вера побудила его молиться и молиться к Господу Богу его, она заставила его весьма тесно обратиться к Священному Писанию. «Что?» — скажете вы, — «откуда вы это взяли?» Библия времен Ионы была меньше, чем наша, но большую часть ее он хранил в своей памяти. Очевидно, что он любил книгу псалмов, так как его молитва наполнена выражениями Давида. Присмотритесь хорошенько к этой молитве. Я думаю, что окажусь прав, если скажу, что в ней не менее 7 цитат из псалмов. Это была собственная молитва Ионы. Никто из людей не готовил ее для него, так как он находился далеко от пределов человеческих. И однако сердце вывело его к тому, что было прочитано им прежде, а память помогла выбрать наиболее подходящие и сильные выражения, заимствованные у прошедшего многие испытания раба Божьего, жившего до Ионы. Глубокий опыт вынужден для самовыражения прибегать к Писанию. Человеческие сочинения годятся для отделочных работ. Но когда все волны и воды Божьи проходят над нами, мы цитируем что-нибудь из псалмов. когда наша душа обмирает внутри нас, ее не оживить человеческими песнями, и мы поворачиваемся к торжественным и прекрасным мелодиям богодухновенности. В летнюю погоду мы черпаем веселье в гимнах, но в зимние бури мы влечемся к псалмам. Ваши заиндевевшие исповедники цитируют Диккенса или Джорджа Элиота, но Божьи страдальцы цитируют Давида или Иова. Псалмы вообще изумительны. Кажется, что Давид жил для всех нас. Он был не только великим человеком, сколько всеми людьми, заключенными в одном. Там ли, здесь ли, но огромный круг пережитого им опыта затрагивает также и наш с вами опыт. И посредством Давида Дух Святой одарил нас наилучшими выражениями, которые только можно произнести перед Богом в молитве. «Дайте же мне веру, любящую Писание». Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И подлинная вера всегда любит Слово, от которого она изошла. Она питается им и возрастает им же. В той степени, в которой люди начинают относиться к Писанию критически и подвергать сомнению подлинность того или иного места, в той же степени они выходят за пределы самой веры. Сфера критицизма холодна, как полярные моря. Вера же любит более теплую атмосферу. Вера избранных Божьих прилепляется к Богу и чтит и уважает Его Слово. Всяким словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. И питаясь такой пищей, Иона жил там, где другие должны были умереть. А теперь я желал бы, чтобы вы рассмотрели

однако опять увижу Иисуса. Я не знал тогда порочности моего сердца так, как знаю теперь, но, однако, и с этим свежим чувством вины я увижу его так же, как видел в начале. Я не знал тогда твоего великого в своей исключительности гнева против греха так, как знаю теперь. Но, однако, и с этим более полным знанием я увижу тебя. Я не знал тогда бремя жизни так, как знаю теперь. Не знал власти сатаны надо мной так, как знаю теперь. Однако я опять увижу святый храм твой. Со всеми этими новыми трудностями я делаю сегодня то же, что делал много лет назад. Я бросаюсь к тебе, мой Господи, и уповаю на твой ни с чем не сравнимый замысел о спасении через драгоценную кровь Христову. Когда-то он зачаровал меня, и, однако, продолжает зачаровывать опять. Это и есть неотступность и решимость веры. Со своим «однако» она перепрыгивает через все стены и проходит через все заграждения. Что бы ни случилось, она всегда видит Христа, взирает на Него и намерена делать так, независимо от каких бы то ни было побуждений и соблазнов. Согласно еврейскому подлиннику, наше слово должно было бы переводиться как «только», а не «однако». «Только я опять увижу святый храм твой». Вера взирает только на Бога. Она приступает только к своему Богу, не ища для своего утешения никакого иного общества. Когда мы впервые обрели спасение, это было совершено единственно верой. И именно этим путем мы должны обретать его впредь. В случае с Ионой мы видим, как рухнули все опоры. Все, на что еще можно было хоть как-то опереться. У него не было ничего, на что он мог бы воззреть во чреве кита на самом дне моря. Но тогда и там он уповал на Бога. И в этом было все. Он не был в состоянии ясно и отчетливо мыслить, не мог исповедаться перед людьми, не мог хоть что-то делать или хоть чем-то быть, потому что был заключен в пространстве слишком тесном для действия. Но он мог опять взирать на храм Божий, и единственно это он и делал. Он мог взирать оком веры, когда всякое взирание физическим глазом было бессмысленным. Как он мог знать, в каком направлении следует ему смотреть на храм, когда со всех сторон вокруг него сомкнулось мрачное море? Его взирание было внутренним и духовным, и он довольствовался этим, и единственно этим. Он весь находился в состоянии взирания, взирания и только взирания. О, если бы мы могли веровать, веровать и, однако, опять веровать! Иона опять взирал на то место, где Бог явил себя, а мы взираем на личность Господа Иисуса Христа, в котором телесно обитает вся полнота Божества. Иона взирал на очистилище, окропленное кровью жертвы, где Господь имел обыкновение прощать и благословлять всех приступающих к Нему грешников. И мы также взираем на Иисуса, как на великого умилостивителя. К такому взиранию мы ничего не можем добавить в качестве основания нашей веры. Только Иисус – наша надежда, и только на Него мы будем взирать. Мы ничего не добавим к нашему взиранию на Христа. Он – наша единственная опора и наше утешение. Блаженно освободиться от всех второстепенных надежд и жить только верой. Микстуры не помогут в час испытаний. Если вы утратили некую часть вашего первоначального света, взирайте опять. Немедленно воззрите на святый храм, и свет обязательно к вам вернется. Заметьте также, что вера намерена делать то, что она делала в начале. «Однако я опять увижу», и более уместный для данного места перевод, «однако я опять взгляну или обращусь». Вам известно, что вера описывается не только как взирание, она еще и обретение, схватывание, обладание, питание. Но прежде всего вера — это

взирания. И поэтому, когда бы вам не довелось попасть в беду, всегда будет разумно обратиться к самому началу вашей уверенности и держаться ее до конца. Если вы не в состоянии ухватить, то хотя бы взирайте. Есть несколько ступеней веры, и когда вы не можете достичь наивысшей из них, будет разумно полностью войти в ту, которая ниже. Помните, даже самая низшая форма веры способна спасать, и даже самая малая частица веры действенна для спасения, хотя и не для утешения. Взирайте. Взирайте на Иисуса. Во взирании жизнь, во взирании небеса. На меня воззрите, и будете спасены все концы земли. Взирайте, если вы не можете выступить и сражаться верой, то стойте и взирайте верой. Если вы не можете возвещать славу Господню, то хотя бы взирайте. Если вы не можете сказать, что Бог совершил для вас, то хотя бы продолжайте взирать верой на то, что Бог совершит для вас. Делайте же то, что вы делали в самом начале. И поскольку вашим первоначальным делом был простой взгляд на распятого, взгляните на него опять. Этим я и хочу закончить, настоятельно призывая всех присутствующих здесь, даже если кто-то и забыл весь наш сегодняшний стих, помнить эти два слова. «Опять увижу». Если кого-то из вас постигло серьезное несчастье, я предлагаю ему идти сегодня домой единственно с этими двумя словами, звенящими в ушах. «Опять увижу». Если вы когда-то увидели, но впали в новую тьму, то взгляните опять. Я имею в виду уже это утро, и хотел бы просить вас следовать в этом за мной, опять взирать на моего Господа Иисуса так, как я это делал в самом начале. Великое благо часто состоит в том, что мы осматриваем основания и опять начинаем от начала. Я взирал на Иисуса 33 года назад, или даже больше, и также и некоторые из вас. Но дьявол может сказать: «Твоя вера была выдумкой, а твое обращение — обманом». Пусть так, сатана. Мы не будем спорить с тобой, но начнем опять от того самого момента. Воистину, милость заключена в том, что вере не нужно расти в нас, прежде чем она нас спасет. Вера, рожденная в данный миг, спасает душу уже самим фактом своего рождения. Не правда ли, что в твоей вере, брат мой, не более 5 минут от роду, и ты только сейчас начал уповать на Христа? Так знай, вера твоя спасла тебя так же действенно, как и вера того, кто верует во Христа уже 50 лет. Мы должны верить каждый день заново. Вчерашняя вера непригодна для сегодня. Давайте же сейчас воззрим на Христа на кресте и уверуем в Него в это утро, как будто мы никогда не верили в Него прежде. «Я опять увижу святый храм Твой». Для каждого человека будет благом, когда он заново взглянет на этот крест, единственную надежду его души. Ничто так не сладостно для духа, как признание в грехе и обретение милости в ее первозданной форме, обращение к Иисусу снова, так как мы обращались к Нему в первый раз. Давайте же сделаем это прямо сейчас. Кто-то гордо заявил уже на следующий день, что он больше не в состоянии петь «Я грешный червь и больше ничего, Иисус же все во всем и из всего». Он возвысился над этим. И слава ему, он весьма удачлив. Он только что поднялся из ссора и сделался великим и благородным. И все это в одно и то же время. Никакие иные строки не подойдут для него так, как эти. «Победитель наш грядет. Радуйся, ликуй, народ». Но горе высокомерному лицемеру. Позор горделивому самохвалу. Если бы он только познал самого себя, он признал бы свое ничтожество с еще большей, чем когда-либо ясностью, воскликнув, подобно мытарю: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»
Я считаю, что, возрастая в освящении, Дитя Божие углубляется в смирении. И в той мере, в какой оно поднимается к совершенству, оно все ниже опускается в самоуважении. О, если бы люди отбросили прочь это раздувание пузырей, которое, как явствует, так высоко ценится в определенных кругах! У всех нас было немало удобных случаев для выражения нашего сожаления по поводу смиренной жизни некоторых исповедников. Но высшая жизнь других нисколько не лучше. Она лжива, горделива, претенциозна и непрактична. Те, кто хвалится своим совершенством, будут о многом сожалеть, когда однажды приступят к своим чувствам и станут в истине пред живым Богом. Ни один из людей не может сказать хоть что-нибудь о жизни без греха, пока он не вынут из сети самообмана. Я хожу с Богом уже много лет, наслаждаясь светом Его лица, но весь мой опыт говорит мне, что сегодня я должен занять пред Ним намного низшее место, чем то, которое когда-либо занимал, так как я даже меньше, чем ничто. Я прах, я суета. Братья, я бегу к кресту опять, независимо от того, будете ли вы делать то же самое. Я снова прячусь в твердыне вечной. Кто из нас осмелится выйти из этого божественного убежища? Иисус, любящий души наши, дай нам приникнуть к Твоему лону. Пусть же каждый из нас воспоет, как будто в первый раз. «Таким, как есть, к Тебе приду». Ты кровью искупил меня, теперь зовешь к себе, маня, мой обновленный дух. Дорогие друзья, именно благодаря Богу, именно благодаря Христу, именно благодаря Евангелию мы должны каждый день веровать с простотой неделимой веры. Продолжайте же верить во Христа, приступая к Нему, камню живому. Мы должны жить верой. Вы можете быть совершенно уверены в том, что вам это позволено, ибо Христос всегда остается спасителем грешников. Если вы не можете прийти к Нему как святые, придите к Нему как грешники. Если ваша непригодность для общения с Ним в роли раба встает пред вашим разумом и разбивает ваше сердце, помните, что вы всегда можете вернуться к Нему в роли блудного сына. Если вы не можете пастись на зеленых пажитях, как овца из его отары, все же отдайтесь сильной руке того, кто ищет овец заблудших. Если вы не можете прийти к Иисусу таким, каким вам следовало бы прийти, то все же придите к Нему таким, какой вы есть. Если ваши одеяния нечисты, каким им следовало бы быть, то все же придите и омойте их набело в крови Агнца. Все это мы должны делать со все более возрастающей готовностью каждый день, так как веровать в нашего Бога будет все легче и легче по мере того, как наш опыт будет доказывать нам Его верность. Когда мы находимся в самых неблагоприятных обстоятельствах, будем же уповать на Него с непоколебимой верой. Вспомните, что именно в такое время мы превыше всего можем прославить Бога верой. Уповать на Христа, когда наше чувство греха поверхностно, когда наше сердце веселится, а лицо наше чисто, это значит иметь скудное упование на Него. Но верить, что Он может очистить нас, когда сердце ваше черно, как преисподняя, когда вы не в состоянии увидеть во всем вашем существе ничего хорошего, когда во всей вашей жизни вы не видите ничего, кроме порока и несовершенства, когда все, что происходит с вами во внешнем окружении, явно говорит о разгневанном Боге, а все ваши внутренние чувства несут угрозу кары от Его десницы, это значит воистину верить. Именно такую веру Господь заслуживает от вас. О, если бы вы были всего лишь малыми грешниками, то малый Спаситель и малая вера могли бы послужить вашему обращению.
Если у вас только малый страх, малое бремя, малая забота и малая нужда, то тогда вы не сможете хоть сколько-нибудь значительно удостовериться в вашем Господе или довериться Ему. Но если вы по самое горло в скорбях, более того, если вы утонули в них, как когда-то Иона, и уже вплотную приблизились к отчаянию, тогда вы имеете великого Бога, и вам надлежит прославить Его великим упованием на Него. О мой слушатель, веришь ли ты во Христа? Уповаешь ли ты на твоего Бога? Если ты можешь стоять на этом, то ты не только спасен, ты уже воздаешь Богу славу, и да поможет тебе в этом Он Сам.

0: Здравствуйте. Люди, которых не любили в детстве, часто вырастают несчастными и страдают комплексами неполноценности. В своей замкнутости они уходят в мир иллюзий и несбыточных надежд. Героиня нашего рассказа как раз и была таким человеком. Всем своим существом она стремилась обрести любовь, найти ласку и понимание. Но женщине это удалось только тогда, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Друзья, решайтесь. Если вы еще не пришли к Господу, не доверились искупительной крестной жертве Христа, то почему бы не сделать это прямо сейчас? Пусть сегодняшний день станет днем вашего спасения, и тогда Бог наполнит ваши сердца своим присутствием и любовью.
1: После того, как мы переехали в Детройт, врачи поставили маме диагноз «хроническая шизофрения» и хотели ее на всю жизнь запереть в психушку. Но папа договорился, чтобы через 3 месяца забрать маму домой. Все время, пока мама находилась в больнице, я с братьями жила у бабушки с дедушкой. Как мне было одиноко.
2: Айрис выписывает, мама. Я приехал за детьми.
3: Ей стало хоть немного лучше?
2: Не знаю. Но я не могу ее больше оставлять там. Ты себе и представить не можешь, сколько мне приходится платить за лечение.
3: Ну, у ее родителей есть деньги. Пусть они помогут дочери.
2: Бесполезно. Я поехал к отцу Айрис. Так он не пустил меня даже на порог.
3: Какой ужас. Какой ужас бросить своего ребенка. Ну, хорошо, а у тебя есть деньги?
2: Мой шеф одолжил мне $1000.
3: И зачем ты только женился на этой вздорной девчонке?
2: Мама.
3: А что не так? Сколько я тебя предупреждала, что ты натерпишься с ней?
2: Ты поможешь мне собрать вещи? Мне еще нужно успеть заскочить на работу.
3: Ты знаешь, Черил такая же несносная, как и ее мать.
2: Мам.
3: Ты просто не должен давать ей садиться себе на шею.
1: Из-за того, что я была похожа на маму, бабушка не возлюбила меня. Когда мы жили с ней, мне исполнилось 5 лет. И на день рождения она подарила мне кулек с гнилой картофелиной. Все очень смеялись, а я задыхалась от слез. Папа тоже был не намного добрее. Он постоянно злился и сёк ремнем. А когда я стала старше, я поняла причину его дурного настроения.
4: Уже 10 часов вечера. Где ты была?
5: Ходила по магазинам.
4: Ты уж прямо скажи, не по магазинам, а на свидание.
5: Ну, как ты можешь, Рон?
4: Я тебе покажу, как я могу. Не прикидывайся. Я видел, как ты сидела с одним типом в баре. Кто он?
5: Да никто, Рон. Просто старый друг нашей семьи.
4: Врешь! Ты с ним целовалась. Ах ты!
5: Да нет, не надо же, Рон.
4: Я тебе покажу, не надо. Шлюха!
5: Хватит!
4: Ты ведешь себя как
5: последняя проститутка. Перестань, прошу тебя, мне больно. Я тебя умоляю, мне очень больно. Не нужно этого делать, Рон.
1: На следующий день соседка увидела у мамы следы побоев и уговорила ее вызвать полицию. Мне было очень стыдно за моих родителей. Папа уехал на следующий день, и его не было целых 2 недели.
5: Рон, ты вернулся. Где ты был?
2: Я поехал во Флориду, чтобы все хорошенько обдумать.
6: А мы так боялись, что ты больше не вернешься.
2: Здесь мой дом, моя семья. Я не могу так просто взять и всех вас бросить. Посмотри, я купил вам подарки.
6: Я позову детей. Им все равно уже давно пора вставать. Вот они обрадуются.
2: А ты? Айрис, ты рада?
6: Еще бы. Я так растерялась без тебя. Не знала, что и делать.
2: Айрис, давай простим друг друга и попробуем все исправить.
1: Когда мама была в нормальном состоянии, то она была с нами добрая и даже защищала от папы. Но несмотря на то, что она любила отца, мама все равно продолжала встречаться с другим мужчиной. Мне кажется, ей очень не хватало внимания и душевного тепла, которые она не находила рядом с папой.
6: Хорошо, милый. Тогда встретимся утром, когда никого не будет дома.
1: Мама, как ты можешь?
6: Ты о чем?
1: Зачем ты снова назначила свидание этому типу? Зачем ты обманываешь папу?
6: Я не делаю ничего плохого, Черил.
1: Нет, делаешь. И я все расскажу папе.
6: Ну и рассказывай. Все равно это жизнь не жизнь. Он забирает все мои кредитные карточки.
1: Это потому, что ты тратишь все деньги и прячешь чеки.
6: Я заслуживаю того, чтобы иметь красивые вещи, Черил. Я привыкла к этому с детства. А Рон этого не понимает. И я заслуживаю того, чтобы меня любили.
1: Как ты не понимаешь, что он обо всем скоро догадается?
6: Ну и пусть догадается. Мне все равно.
1: Да, жизнь в нашей семье была очень веселой. Мама увлекалась своими романами, папа из-за этого страшно переживал, а мы, дети, чувствовали себя совершенно заброшенными. Родители часто дрались, папа кричал, швырял в маму вещи, и все это происходило у нас на глазах. Мне было стыдно перед людьми за то, что у нас творилось в доме. Наконец, когда я уже заканчивала школу, родители развелись. Мама вернулась в Канаду, и как-то раз на выходные я поехала к ней в гости.
6: Да?
1: Мама, это я, Черил.
6: Зачем ты приехала?
1: Просто соскучилась. Можно войти?
6: Мама не разрешала мне надевать в школу мое любимое платье. Я так его любила. А мама постоянно его от меня прятала. Мне кажется, она даже его выбросила.
1: Мама, что с тобой?
6: У моей сестры Бетти было платье такого же нежно-голубого цвета. Но мое было красивее.
1: О, Господи, мама, я так устала. Я целых 6 часов была в дороге.
6: Разве можно так делать? Папа ужасно разозлится, когда узнает об этом.
1: Можно я приму душ?
6: Ни в коем случае. Соседи подумают, что у меня мужчина. Меня выселят из квартиры.
1: Ну что за глупости?
6: Ну, не смей туда заходить!
1: В ту ночь я не могла сомкнуть глаз. А на следующее утро сразу уехала. Как горько было у меня на душе. Я впервые ясно осознала, что мама была больна. Мне стало страшно, я одинока. Мне вспомнилась недавняя проповедь. Вспомнилось то, чему нас учили в детстве в воскресной школе. И в совершенном отчаянии я воскликнула: «Бога нет! А если есть, я хочу знать это прямо сейчас!» И в этот момент из-за туч выглянуло солнце, и моя боль ушла. Во время учебы в колледже у меня начались какие-то приступы страха. Меня охватывал ужас от того, что я могу умереть. Я ни с кем об этом не говорила, будучи уверенной, что никто не знал ответа на этот вечный вопрос. А после колледжа я стала работать стюардессой, и вскоре у меня уже была собственная квартира. Ой, извините, ради бога. Я думала, что это моя квартира, а я перепутала этаж.
7: Не беспокойтесь, здесь все на одно лицо. Постойте, не уходите.
1: Мне так неловко, извините еще раз.
7: Да ничего страшного, иначе бы мы никогда не встретились. Меня зовут Рекс.
1: Очень приятно, а меня Черл.
7: Ой, я вижу, вы тоже летаете на самолете.
1: Да.
7: А я пилот. Неплохо было бы после работы иногда провести вечер вместе. Что вы скажете на это?
1: Рекс мне очень понравился, и поначалу я не обращала особого внимания на то, что он слишком много пил. Рекс был первым моим мужчиной. Когда он напивался, то становился грубым со мной. Но я буквально изголодалась по чьей-то любви и все ему прощала. 3 года я ждала, что Рекс сделает мне предложение. Но этого так и не произошло. И тогда я уехала во Флориду. Но Рекс поехал за мной, и наши отношения продолжились.
7: Я скучал по тебе, Черл. Давай поженимся.
1: Не знаю, Рекс. Мне кажется, что главное для тебя попойки с приятелями. А обо мне ты совсем не думаешь.
7: Я исправлюсь, вот увидишь. Ну, честное слово, дальше у нас все будет по-другому. Кстати, меня взяли пилотом в Ливию. Давай поедем туда. Поедем вместе и начнем все сначала.
1: Ты это серьезно?
7: Ну, конечно. До свадьбы ты могла бы пожить у моих родителей в Далласе, а потом мы бы вместе полетели в Ливию. Ты согласна? Ну, скажи «да».
1: Вот тогда я уволилась с работы и переехала к родителям Рекса. Но ливийская авиакомпания поставила условие, что он должен был оставить жену в Штатах. Однако мы все равно решили жениться. Церемония была очень скромной, всего несколько самых близких друзей. Рекс чуть не опоздал. Приехал на бракосочетание пьяный. А когда мы отвозили его друзей в аэропорт, он гнал с такой скоростью, что я попросила его притормозить. О, если бы вы видели его реакцию.
8: Я сказал, закрой рот.
5: Я только попросила тебя не ехать так быстро, Рекс.
8: Ты будешь учить меня, как водить машину?
1: Мне очень жаль, но ты слишком пьян.
8: Тебе жаль? Это мне жаль, что бес меня попутал жениться на такой дуре, как ты.
5: Как ты можешь, Рекс?
8: Все, надоело. Разводимся.
1: Рекс?
8: Все, я сказал. Точка. Боже, какой я болван, а? Связаться с такой идиоткой.
1: Мой муж вернулся только под утро. Он еле стоял на ногах. А я уехала к его родителям. Рекс появился только через 3 суток и попросил прощения. Он вернулся на прежнюю работу. Авиакомпания базировалась в Детройте, но мы жили в Огайо. Целыми днями я оставалась одна.
5: Алло?
9: Алло, Черл?
5: Да.
9: Это я, привет.
5: Привет.
9: Ты знаешь, кажется, я приеду домой только утром.
5: А я думала, ты уже вернулся из рейса.
9: Ну, в общем, его отложили из-за низкой облачности. Ну, ты понимаешь.
5: Да, я понимаю. Угу.
9: Да ты не волнуйся, все будет хорошо.
5: За этот месяц ты почти ни разу не был дома, Рекс.
9: Ничего, Черл. Разлука любви на пользу.
1: На 2-й год замужества мы развелись. Я мечтала, что еще встречу человека, который меня по-настоящему полюбит. Я переехала в Чикаго и снова стала работать стюардессой. Одиночество просто съедало меня. Вечерами, запершись у себя в квартире, я пыталась читать Библию. Но смысл ее стихов ускользал от меня. Мне казалось, что самым важным было найти любовь, а не веру в Бога. И тогда, как-то раз во время полета, один мужчина проявил ко мне внимание и предложил встретиться.
10: Вы такая симпатичная девушка, Черил. Наверное, у вас масса поклонников.
1: О, уверяю вас, что вы видите все в розовом свете. Моей работе не позавидуешь.
10: Ну почему же?
1: Сотни часов в воздухе, а приходя домой, думаешь только о том, как бы хорошенько отоспаться. Хотя многим кажется, что наша жизнь — сплошная романтика.
10: Тогда я приглашаю вас в Эль-Пасо. Вы там сможете немножко развеяться.
1: Спасибо. Но мы туда и не летаем.
10: Ничего, что-нибудь придумаем. Вы знаете, я бы не хотел с вами расставаться.
1: Этот мужчина начал звонить мне и звал приехать к нему в гости в Эль-Пасо. А однажды я получила от него билет туда и обратно. Он сказал, что я могла бы остановиться у его сестры. Я понимала, что все это было не нужно. Но человек настаивал, и я уступила.
10: Тебе понравился наш город, Черл?
1: О, да, здесь лучше, чем у нас в Чикаго зимой. Гораздо теплее.
10: Еще бы. И у меня во дворе есть бассейн. Можешь купаться в нем сколько угодно.
1: Так это просто здорово. Я так люблю плавать.
10: Великолепно.
1: У меня только это и получается, а в играх я очень неловкая.
10: Ты слишком красива, чтобы быть неловкой, Черл.
1: Спасибо. А мы скоро пойдем к твоей сестре?
10: Нет, из этого ничего не вышло. Но тебе здесь будет неплохо. Спать можешь на этом диване.
1: И мне пришлось остаться у Тиксона. Первую ночь я проспала на диване. Он вел себя нормально и не приставал ко мне. На следующий день Тиксон ушел на работу, а потом мы вместе пошли обедать. И когда мы вернулись, он достал из серванта рюмки и бутылку рома. Мы выпили. А дальше произошло то, чего я и боялась. На следующее утро Тиксон отвез меня в аэропорт. Я чувствовала себя униженной и совершенно раздавленной. Душа моя разрывалась на части. И однажды поздно вечером я включила телевизор. И мое внимание привлекла необычная передача.
11: Если вам плохо, если бремя слишком тяжело для ваших плеч, все это следствие греха. Но выход есть. Христос пришел, чтобы избавить вас от непосильных проблем. Он пришел взять ваши грехи на себя. Для этого Он и принял смерть на кресте. В Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28-29, Он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Зачем оплачивать долги дважды? Если вас мучает чувство вины за прошлое, это означает, что вы платите за ваши грехи. Но Иисус уже искупил их на кресте. Он сказал: «Кончено! Тем, кто уверовал во Христа, не грозит осуждение». Ибо в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 17, обещано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы можете обрести спасение прямо сейчас. Обратитесь к Иисусу, и Он избавит вас от сердечных мук. Доверьтесь Господу, и вы получите от Него дар вечной жизни.
12: Что-то я не пойму. Вы улетаете или уже прилетели?
1: Иногда у меня самой от всей этой суеты голова идет кругом.
12: Да, раньше я и сам был таким. Пока не встретил Иисуса.
1: Так вы христианин?
12: Да, конечно.
1: Я тоже стала недавно.
12: Правда?
1: Да.
12: Вы знаете, у нас проводятся занятия по изучению Библии. И, кстати, прямо в этом здании. Вы не хотели бы прийти?
1: Спасибо, очень. Очень бы хотела прийти. Знаете, сразу же после того, как я помолилась...
12: Вы родились заново в Духе Божьем.
1: Да. И представьте себе, когда я уже заканчивала собираться в полет, кто-то шепнул мне внутри что-то типа Исаии 12.1. Я ничего не поняла, но почему-то записала это на клочок бумаги, а потом и забыла. Но уже приехав в Кливлендский аэропорт, я сунула руку в карман, и мне попалась на глаза эта бумажка. Я подумала, что, может быть, запись имела какое-то отношение к Библии. Тогда я нашла книжный магазин, купила эту книгу и нашла книгу пророка Исаии, глава 12, стих 1.
12: Так, и что там было написано?
1: Там было написано: «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
12: Только подумать, до чего мудр Господь, правда? И как Он открывает нам свою истину в Слове.
1: Я чуть не запрыгала от радости. Я знала, Бог простил меня.
12: Кирилл, скажите, а в детстве вы часто ходили в церковь?
1: Не очень. Папа иногда подвозил меня, но родители никогда не бывали со мной на службе. Даже помню, как-то раз я пришла на занятия в воскресную школу. Меня попросили найти какое-то место в Библии. Мне было так неловко.
12: Ну, не стоило из-за этого так переживать. Ведь мы все растем во Христе.
1: А помню, в первом классе меня взяли в летний христианский лагерь. И там нам показывали мультфильм про Иисуса и его распятие на кресте. Когда включили свет, только я одна плакала. Мне было его так жалко, и я не понимала, зачем Бог должен был умереть.
12: Господь говорит, Черил, что расплатой за грех является смерть. Иисус умер за нас вместо нас.
1: А где об этом говорится в Священном Писании?
12: А вот здесь, вот. В Римлянам, глава 6, стих 23. Вот, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да, и еще вот здесь, в стихе 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Он пошел на крест из любви к нам. Это так удивительно, правда?
12: Да.
1: Я всю свою жизнь стремилась к любви, искала ее повсюду. А он в своей любви ко мне был так близко. Он подарил мне такое чувство покоя, о котором я не смела мечтать.
12: А вот и наши ребята. Ну что ж, можем начинать изучение Библии.

Это было более 20 лет тому назад. Я бы хотела обратиться к тем, кто чувствует себя одиноким и отвергнутым. К тем, кому кажется, что никому до них нет никакого дела, и их жизнь никому не нужна. Иисус любит вас. Любит огромной, необъятной божеской любовью. И Он принимает вас такими, какие вы есть сейчас. Дорогие мои, нет греха, который бы Христос не мог или не хотел простить. И Он создаст нечто прекрасное из руин вашей жизни. Если вы нуждаетесь в мире, который может дать только Господь, обратитесь к Нему.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник, и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех, на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава пятая. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. это жертва за грех, а другую потребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава шестая. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен

и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк

и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, на святом месте должно есть ее, это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике,
а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков. И собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял
крови его и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В 8-й день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана.
и заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Аароновы, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания
должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Ааронов, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». В Божьем Слове мы находим утешение и радость. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Обычно в наших передачах мы разбираем книги Библии. Однако, когда наш обзор подошел к книге Иова, мы отошли от основного курса для того, чтобы посмотреть на 30 библейских причин страдания Божьих людей. Хотя книга Иова является лучшим и самым объемным объяснением страданий праведных людей, я хотел продемонстрировать вам, что очень и очень много мест в Библии говорят о страдании Божьих людей. В 5 главе послания к римлянам вы можете найти еще один отрывок, в котором апостол Павел рассказывает о том, как Бог выращивает служителей посредством страданий. Павел так описывает этот процесс: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Если посмотреть на этот отрывок в послании к римлянам 5 главе на языке оригинала, то Павел в сущности говорит: «Страдание производит выносливость, а выносливость производит характер». То есть, когда Павел говорит о том, что страдание производит выносливость, а выносливость воспитывает характер, то греческое слово, которое он использует, означает: «будучи испытан, показал себя надежным, и все это признают». Затем Павел говорит нам, что испытанный характер ведет к уверенности или надежде. Эта уверенность очень важна, поскольку если человек уже прошел столь долгий путь, то мы знаем наверняка, что он не впадет в бегство. В 5 стихе говорится: «а надежда не постыжает». Греческие слова в оригинальном варианте означают, что человек не убежит, подобно тому, как это сделал Иоанн, называемый Марком, в книге Деяний 15 главе. «Когда начнут забивать камнями, вы не убежите прочь», ведь именно об этом говорит греческий текст послания к римлянам в 5 главе. Я слышал, что миссионеры по всему миру обладают одной особенностью. То, что они так сильно ценят, это то, что они называют долготерпением. Смогли бы вы поехать в Богом забытое место и жить там 15 или 25 лет? Смогли бы вы жить среди враждебно настроенных людей таким образом, чтобы ваша жизнь была дорогой, по которой Бог смог бы войти в жизнь этих людей? Для воплощения этого в жизнь вам обязательно понадобится долготерпение. Другими словами, это способность терпеть и держаться, держаться и терпеть. Павел говорит нам, что Бог использует страдания в вашей жизни для того, чтобы произвести в вас долготерпение. Такую черту характера должен иметь каждый миссионер. В греческом для описания этого качества часто используется слово «хупомоне», которое состоит из двух слов, означающих «пребывать» и «под». Тогда как слабый человек поддается бегству, этот проверенный опытом человек с надежным характером будет пребывать под давлением, стрессом и опасностью. Согласно Павлу, страдания для вас необходимы, так как страдание производит терпение. Терпение воспитывает характер, а характер дает вам уверенность. Эта надежность удерживает вас от бегства, когда дела становятся сложнее, и это дает вам благодать, чтобы пребывать под давлением и опасностью. Теперь мне бы хотелось посмотреть еще некоторые отрывки Писания, говорящие о страдании. В послании филиппийцам, в 3 главе 10 стихом, апостол Павел пишет: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Здесь апостол Павел говорит нам о жизненно важном принципе христианства. Он говорит о том, что существует Божья сила воскресения Иисуса Христа, которая воскресила Его из мертвых. Павел говорит, что мы с вами можем познать эту силу и увидеть ее на деле. Апостол пишет: «Я познал, что единственный способ, как познать эту великую силу, это научиться страданию. Похоже, что другого способа нет». О том же Павел пишет во 2 Коринфянам, 4 главе: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Павел сравнивает нас с глиняными сосудами. В этих сосудах мы носим несметное богатство Иисуса Христа, воскресшего, ныне живущего в нас. Бог желает, чтобы весь мир узнал, что в этом простом глиняном сосуде со многими трещинами находится великое сокровище. Как Бог показывает миру, что в этом простом сосуде нашей жизни находится это бесценное сокровище? Он делает это, допуская давление на этот глиняный сосуд. Другими словами, мы просто глиняные горшки. Именно это подразумевается под этой метафорой, и проведенная параллель весьма нелестная. Однако в этом глиняном горшке, которым мы являемся, содержится великое сокровище. Как Бог показывает миру это великое сокровище, содержащееся внутри этого глиняного сосуда? Павел так отвечает на этот вопрос: Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Почему это было неотъемлемой частью жизни и служения Павла? Потому что Бог хотел показать всему миру то великое сокровище, которое содержалось в глиняном сосуде Павла. Павел много говорит о страдании во втором послании к Коринфянам, хотя основная тема этого послания была служение и созидание служителей. Например, Павел пишет: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этом отрывке Павел говорит нам что-то очень близкое к тому, что он нам сказал в предыдущих стихах, но здесь он добавляет еще одну идею. Когда я начинал изучение поэтических книг, я обращался к этому отрывку, написанному Павлом. У каждого из нас есть внутренняя и внешняя сущность. Внешняя сущность – это наше человеческое тело. Наше тело – это осязаемая, видимая, физическая наша часть. Но важнее нашей внешней части является наша внутренняя часть. Так как Бог желает, чтобы мы это поняли, то Он иногда допускает, чтобы наш внешний человек подвергался страданиям или тлению. Но несмотря на то, что мы, наш внешний человек тлеет, наш внутренний человек может со дня на день обновляться. Бог допускает страдания, приводящие к тлению внешнего человека, потому что Он хочет, чтобы мы научились ценить невидимую часть, то есть внешнюю сущность, но невидимую внутреннюю сущность человека, не временную нашу часть, но часть нас, которая постоянна и вечна. Автор послания к евреям идет немного дальше в своих размышлениях над этим и цитирует пророка Агея. В книге пророка Агея Бог сказал: «Когда-то я возьму этот мир и потрясу его». Когда Агей писал, он использовал еврейское слово «трясти», которое означает «так потрясти, что после этого останется только то, что не может быть сдвинуто», то есть останется только непоколебимое. Это великолепное послание из книги Агея также находится и в послании к евреям. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». И это означает, что с Божьей точки зрения духовная реальность является вечной реальностью. Люди Божьи должны ценить духовную реальность. Позволяя тлению брать верх над нашим телом, видимой, временной нашей сущностью, Бог пытается открыть наши глаза на то, что наша вечная сущность гораздо важнее. Когда-то Бог покажет нам это, когда все осязаемое, материальное, физическое, видимое на земле будет разрушено. Об этом говорил пророк Агей, об этом говорил автор послания к евреям, и то же самое говорил Петр во втором послании Петра, 3 главе. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И ввиду этого Петр задает вопрос: «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» В один прекрасный день Бог возьмет землю и потрясет ее, и когда Он закончит, останется только непоколебимое. Это заставляет нас задуматься. Когда Бог окончит трясти эту землю, что у нас останется? Что есть в вашей жизни непоколебимого? Если вы сегодня возрожденный христианин во Христе, то о вас в Библии говорится, что вы – часть царства, которое не может быть поколеблено. Но где неустойчивая часть, а где непоколебимая? Все осязаемое, материальное, физическое и видимое – эти вещи, которые будут разрушены. А часть, которая не может быть сдвинута, это невидимая, нематериальная, неосязаемая, духовная наша сущность. Автор послания евреям развивает дальше свою мысль. Бог наш есть огонь поедающий. Это означает, что сейчас Бог хочет очистить нас посредством огня от всего, что противоречит его природе. Если взять глыбу льда и факел и поднести одно к другому, то произойдет одно из двух. Или факел расплавит лед, или лед потушит факел. Эти отрывки из послания евреям свидетельствуют о том, что Бог нечто подобное совершает и в нашей с вами жизни посредством страдания. Ведь именно во время страданий мы ощущаем на себе поедающий огонь Божий, который желает очистить нас от всего, что противоречит Божьей природе. Бог в сущности своей духовен. Он желает подготовить нас к вечности, где мы будем пребывать с Ним вечно. Бог использует страдания для того, чтобы очистить нас от всего, что противоречит Его духовной сущности. Подготовка к вечности – это еще одно библейское объяснение значения страдания. В послании Галатам, 6 главе стихи 7 и 8, Павел затрагивает тему страдания, предлагая нам объяснения, которые мы не хотели бы услышать. В этих стихах Павел говорит, что мы переживаем страдания, потому что мы сами их и вызвали. Многие люди полагают, что этот отрывок Писания был адресован грешникам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но Павел не грешникам писал эти слова. Он написал их христианам в Галатии. Посылая письмо духовным людям, апостол Павел писал: «Не заблуждайтесь, Бога невозможно обмануть. Человек пожнет то, что и посеял». Если он сеет семя на поле своей низкой натуры, он пожнет урожай тления. Но если он сеет на поле духа своего, то плодом этого духовного семени будет вечная жизнь. Это означает, что, будучи духовными людьми, мы можем сеять в саду жизни своей духовные вещи, чтобы впоследствии пожинать жизнь. Или же мы можем сеять плотское и пожинать тление. Часто мы страдаем потому, что делаем неправильный выбор. Часто мы жестоко страдаем из-за совершенного нами греха. Грех всегда несет за собой последствия. Мы видели это в грехе Давида. В книге Иова мы слышали, как друзья Иова говорили ему: «Из-за греха имеешь ты это страдание». В конце книги нам говорится, что они ошибались. Бывает ли так, что верующий страдает из-за греха в своей жизни? Конечно. Мы подошли к 23-му из 30 библейских причин, почему христиане страдают. Когда христиане страдают, не нужно приходить к ним со списком 30 библейских причин страдания и говорить: «Это номер 23. Вы страдаете потому, что посеяли не то семя в саду своей жизни». Это может быть и так, но откуда вам знать истинную причину и объяснение их страданиям? Причины этого могут быть любые из других 29 или даже совершенно иные 50 причин. Почем вам знать, что Бог совершает в их жизни? Если переживаете страдания вы или человек, которого вы знаете, то обратитесь с ним к этим 30 причинам, почему Бог допускает страдания. Возможно, Бог Дух Святой даст вам понимание того, что Он совершает в вашей жизни посредством этих страданий, или же Он может указать вашему другу те дела, которые Он совершает в его жизни через эти страдания. Многие другие места из Библии говорят о проблеме страдания. Апостол Павел, например, писал верующим в Филиппах, что страдание – это дар. В 1 главе, 29 стихе своего послания к ним Павел писал: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». По словам Павла, страдание – это дар, привилегия. Из слов Иисуса страдание – это не только дар, это дар, за который обещано великое вознаграждение. В Нагорной проповеди Иисус учил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда Петр писал страждущим в провинциях, окружающих Рим, он говорил: «Это ваше призвание, ибо и Христос, пострадав за вас, оставил вам личный пример, чтобы и вы следовали по Его следам». Петр говорит нам, что страдание – это призвание, и он напоминает нам, что когда Иисус пострадал, то Он оставил нам пример для подражания. Иисус также говорит нам, что еще одна причина страдания – это то, что этот мир враждебно настроен против Бога и Его Сына Иисуса Христа. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь и страдания». Именно поэтому апостол Павел сказал: «Кто решится жить во славу Божью благочестивой жизнью, будет страдать от рук ненавидящих его». Многие христиане очень страдают в нашем мире сегодня. Многие из них страдают по следующей причине. Мир ненавидит Иисуса Христа. Эти люди страдают потому, что они проповедуют свою веру в Иисуса Христа. Иисус предвещал их страдания. Он говорил о том, что Он будет причиной большего кровопролития, чем любая идеология в мире, потому что мир враждебно настроен по отношению к Нему и к Богу. Иисус обещал особенное благословение для тех, кто страдает от преследования из-за веры в Его имя. Эти утверждения Иисуса можно добавить к нашему списку библейских причин страдания Божьих людей. С молитвой просмотрите этот список 30 библейских причин, по которым Бог допускает страдания в жизни своих людей, и попросите Бога Святого Духа дать вам понимание вашего страдания. Затем попросите Бога использовать вас для того, чтобы пролить свет на страдания в жизни других людей. И да благословит вас в этом Бог.
0: Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа для тебя и любовь, и прощение, и милость. С вами была программа «Вечная истина». Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Из поучения апостола Павла. Молю вас, братья дорогие, и милосердием Творца, отдайте Господу живые и непорочные сердца. И ставши новым человеком, со грешным не идите веком. Ищите духа обновления, стремитесь, чтобы вам познать святые Божьи повеления. Святую Божью благодать, и благодать Его живая вас приведет под кущи рая. Я говорю вам, как учитель, не возносите ваших глав, но будьте кротки, как спаситель, и укрощайте буйный нрав. И будьте скромными по мере от Бога, данной всем вам веры. Имеет ли кто дар реченья, пророком будь, реки всегда. Имеет ли кто дал служенья, не бойся этого труда. Учитель кто, прибудь в ученье, всяк будь в труде, не в развлеченье. Любовь да будет непритворна, не становитесь на путь зла. К добру стремитесь все проворно, лобзайте братские чела. Всегда старайтесь друг другу соделать братскую услугу. В усердии вашем не слабейте, служите Господу всегда. Господним духом пламенейте и не скорбите никогда. Надеждой в Бога утешайтесь, всегда Ему молитесь, кайтесь. В нужде ли кто, помочь спешите, давайте странникам приют. Гонящих вас благословляйте и плачьте там, где слезы льют. А там, где мир, любовь и сладость, пусть та же льется ваша радость. По мыслям будьте одно тело, и не мечтайте о себе. Оставьте мстить за злое дело, и покоритесь судьбе. Ее толчки, как испытанье, вы принимайте без роптанья. И, коль возможно, пусть со всеми царит приятный мир у вас. И если алчит враг в то время, то накорми его тот час. И пусть твое благодеяние ему даст повод покаянью. Так уроженец старца Павел в послании к римлянам писал, и этот чудный сборник правил всех братьев в Риме наставлял. Так пусть же это наставление и нам всем будет в поученье.

сказать и дать ответ на ваш вопрос. Есть в этом мире счастье или его там нет? Ответ такой: там есть разврат, там грех, там ложь, но есть Христос, в нем счастье, истина, любовь, спасение, свет.

Зачем? Мне все друзья давно твердят, зачем? Ты пишешь лишь о Боге, о Христе, когда есть в мире столько жгучих тем, о жизни, достижениях, красоте. Друзья, нет смысла в жизни без Христа, где нет Его и достижений нет, и в жизни многогрешной пустота, хоть ярок блеск запущенных ракет. Обманчиво земных стремлений цель, мечты, мечты, куда они влекут?

слова вождей лишь только канитель, что приведет людей на грозный суд. Везде, всегда и всюду только он со злою волей и планами вразрез, как свет, надежда для земных племен, как путь, как жизнь, как радостный прогресс.

старая ненависть. Как только за Христом идти, мы приняли решение, так сразу от людей в пути узнали поношение. Лишь пережили мы душой духовное прозрение. Спешит народ на перебой, на высказать презрение. Возненавидел мир Христа тогда. Вот век гуманности, но ненависть осталась та тысячелетней давности.

Молитва. Молитва – челн средь жизни волн. Молитва – кормчий корабля. И в ней одной живой волной слились и небо, и земля. В молитве ты пожнешь плоды познаний вечных бытия. И все найдешь, и все поймешь, молясь за ближних и себя. Молись всегда, молись, когда змеёю горе обовьет, или счастье луч из жизни туч случайным отблеском сверкнет.

Хамелеон. Тебе знаком хамелеон? С любой средой сольется он. Довольно сложный лицемер. Средь сереньких вещей он сер. Способен он побагроветь, позеленеть и побуреть. Кто может нам открыть секрет, как создает он всякий цвет? Кто учит этому его? Ты не похож ли на него? Когда среди лжецов живешь, не говоришь ли с ними ложь? Когда бываешь среди святых, не носишь ли ты маску их? Должны признаться мы сейчас, хамелеоны есть среди нас. Они о правде говорят, но сами правду не творят. Всем проповедуют о том, что сердцем связаны с Христом. А поведение их твердит, что идол плоти в них царит. Себя в любой окрасят тон, поскольку их отец — дракон.

Гимн старости. В каждом возрасте что-то хорошее. Коль идем мы с посильной ношею, без оглядки мы бегаем в юности, когда много звучанья струности. Суетой в годы средние властною превращаем мы душу в несчастную. Полный сметки, усердия, старания, строим прочные модные здания, обставляя коврами и люстрами, мы в стяжанья становимся шустрыми. Тут во всем нам супруга сторонница, а в итоге усталость, бессонница. Мы для ближних как будто богатые, но беда, наши дети лохматые, неуклюжие, длинноволосые, даже в пору холодную босые. Когда всюду приличие снизилось, просим мы, чтобы старость приблизилась. И приходит она к нам с прекрасою, присмиревшею и седовласою. Позади все тревоги и волнения из-за каверзного поколения. Старость — это заката сверкания без тяжелых забот и страдания. Примиряемся мы с неизбежностью, вечность манит своею безбрежностью. Мы с друзьями охотно встречаемся, красотой тихих дней наслаждаемся. Мы, как прежде, уже не беснуемся, нашим домиком скромным любуемся. Нет над жизнью насмешек, глумления, наша старость — ты благословение».

Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Темная ночь, вокруг тишина, звезды сияют, светит луна, лежат пастухи у ночного костра, стада охранять их настала пора. До ранней зари не сомкнут они глаз, такое в их жизни бывало не раз. Вдруг новой звезды свет на землю пролился, и в белых одеждах им ангел явился. «Эй вы, пастухи, вы чего здесь лежите? Смотрите, спасение свое не проспите. Мессия родился, сбылась Божья воля, а вы прозябаете, лежа на поле. Спешите на Божьего Сына взглянуть. Звезда своим светом укажет вам путь. Его вы найдете в сарае в яслях. Вся слава Всевышнему на небесах!» — воскликнул пастух.
1: «Ах, как я напугался! Кто ты такой и откуда ты взялся? В жизни таких я не видел чудес. Ты часом не ангел, сошедший с небес?»
0: «Я Божий посланник, явлен вам здесь, чтоб передать вам спасение весь. Ангелы в небе и весь Божий люд славят Творца и хвалу воздают».
2: «Ну что же, друзья, собираемся в путь. Хочу я своими глазами взглянуть на чудо, которое Бог сотворил. Ведь миру Спасителя он подарил.
3: Пусть я уже стар и болят мои ноги, но Бог даст мне сил для этой дороги. Я с вами, друзья, подождите меня, я жил, ожидая этого дня».
0: Долог или короток выдался путь, нам неизвестно, не в этом ведь суть. Путь без особых проблем одолев, пришли пастухи в Вифлеем, старый хлев. С дороги они отдышались немножко и постучались тихонько в окошко. Щелкнул засов, заскрипела пружина, дверь отворилась, к ним вышел мужчина.
1: «Мы ищем Мессию, Сына Бога Живого. Узнав эту весть, мы пустились в дорогу. Наш путь освещала большая звезда. Она указала дорогу сюда».
4: «Я Иосиф. Ходите, друзья. Это Мария, супруга моя. А это дитя, что нам Бог подарил. Мира Спаситель, Эммануил».
0: Бог вечный нарек ему имя, Иисус. Он многих спасет и избавит от уз. Божий пророк это все предвещал, а Бог все исполнит, что он обещал. Пастух вдруг воскликнул.
3: «Ах, что за ночь! Вмешался сам Бог, чтобы людям помочь. Слово Господне пришло во плоти, чтобы народ свой от смерти спасти».
0: «Мы много б еще вам могли рассказать про Божью любовь и его благодать. Но история наша подходит к концу. Вся слава Всевышнему Богу Отцу!

Вифлеем. Вифлеем – один из самых древних городов на Земле. Об этом городе читающие Библию узнают из первой книги Бытие 35:19-20. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня». В книге Руфь основные события разворачиваются в Вифлееме. Здесь от Руфи и Вооза родился Авид, который был дедом царя Давида. Сам Давид тоже родился в Вифлееме за тысячи лет до рождения нашего Спасителя Иисуса Христа, о чем написано в книге пророка Михея 5:2. «И ты, Вифлеем, Ефрама, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». В Евангелии от Луки в первых главах описывается рождение Христа. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господен, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Луки 2:7-16. Современная история этого города очень непростая. С 1517 года до конца Первой мировой войны и Иерусалим, Вифлеем и Святая Земля в целом были частью Османской империи. В ходе Первой мировой войны Вифлеем был занят английскими войсками. В 1922 году, после распада Османской империи, Вифлеем стал частью Британской Палестины. В 1947 году с образованием государства Израиль Вифлеем и Иерусалим стали особыми анклавами под юрисдикцией ООН. В 1948 году в ходе арабо-израильской войны Вифлеем и Восточный Иерусалим были захвачены Иорданией и перешли под ее контроль. В 1967 году в ходе шестидневной войны Вифлеем и Восточный Иерусалим были захвачены Израилем и перешли под его контроль. В 1995 году, согласно мирным договоренностям, Вифлеем перешел под контроль палестинской автономии и стал столицей провинции Вифлеем, где проживает около 180 тысяч человек. В городе существует одна из старейших христианских общин в мире, хотя в последние годы ее численность сократилась вследствие эмиграции. От Иерусалима Вифлеем отстоит на юг всего в 2 часах пути.

Сейчас я немного расскажу о том, как Господь вмешался в жизнь мою и в жизнь моей семьи и сделал нас самыми счастливыми и богатыми, и сделал это в Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе, потому что я познала, что Бог есть любовь, и путь к Богу лежит лишь через Иисуса Христа. Слово Божье нам говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Всем искренний привет моим бывшим одноклассникам из Целинограда школы 25, учителям, знакомым, привет от Файзель Красильниковой Наташи. Запланированная встреча. Зима в прошлом году была необычная. Алена жила в Германии уже 16 лет, но такой погоды не знала. Радовалась снегу, почти как в Казахстане. Они с мужем благодарили Бога за это обилие снега. Завтра мне уезжать на лечение, а еще столько дел, и чемодан не собран, размышляла Алина. Нужно обязательно отдохнуть, иначе сил не будет сделать все необходимое. Надо съездить в центр города и уладить кое-что. Алина прилегла на диван и закрыла глаза. Отдохнув с полчаса, отправилась в город, оставив на видном месте записку мужу, написав, куда поехала.

улице был приятный солнечный день. Искрился, переливаясь на солнце снег. Было свежо и совсем не холодно. Алина перед поворотом направо стала мягко притормаживать, зная, что этот поворот с уклоном. Медленно подъезжала к повороту. Глянув в зеркало бокового вида, заметила, что очень быстро, не снижая скорости, к ней приближается автомобиль. Скорее всего, водитель даже не видит мигающую лампочку на ее машине. Не успев еще перевести взгляд на дорогу, Алина услышала хлопок и потом почувствовала толчок в свою машину. Алина остановилась. Из автомобиля, который зацепил ее, вышла женщина-водитель. Мужчина, сидевший с ней рядом, не вышел, а только всем своим видом выражал недовольство. Осмотрев машины, женщины убедились, что ничего страшного не случилось. Немного отошла краска на заднем бампере автомобиля Алины, а другая машина осталась даже без царапин. Женщина, которая сделала эту маленькую аварию, волновалась и вопросительно смотрела на Алину. «Не переживайте, ничего страшного не случилось. Я вам прощаю, как и мне Иисус Христос простил. Подождите минутку, я хочу вам что-то подарить». Алина побежала к своей машине, не обращая внимания на колонну автомобилей, которая образовалась уже позади них. Люди с недоумением смотрели из своих автомобилей. На дороге стояли две машины с открытыми дверцами и мигающими аварийками, а две женщины, казалось, сердечно беседовали. У одной глаза светились радостью. Она говорила о Спасителе Иисусе Христе, о Его любви и благодати, и протягивала духовную литературу, трактаты, христианский календарь на предстоящий год, приглашение в церковь. А другая, удивленно и немного растерянно, внимала ей. Они беседовали на немецком языке. Одна была полька, а другая русская. Алина знала, что Бог ничего не делает напрасно. Притом зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 28. И эта встреча тоже была в Божьем плане.

До приезда в Германию я ничего о нашем Спасителе не знала. Одно лишь, что Бог есть, а Иисус Христос, Сын Бога, с детских лет было известно мне от бабушки и мамы, хотя они не были истинно верующими. Обе бабушки перед иконой молились, а мама и того не делала. Не знаю, почему, но с тех пор, как я вышла замуж и родила детей, я стала искать Библию. Очень хотелось узнать, что же там написано, что эта книга святая, я тоже от кого-то слышала. Замуж вышла рано, по любви. Брак не был благословен. От Бога мы были далеки, поэтому долго пожинали, что сеяли. Любили шумные компании, встречали гостей, сами ходили в гости, а потом скандалы. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи, 23 глава, 31-32. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? Притчи, 23 глава, 29. О, как я была неразумна, как долго служила сатане! Я всегда думала, что, делая добрые дела, помогая людям, я попаду в рай. Почему-то понятия «ад» и «рай» у меня были. Приехав в Германию в декабре 1992 года и поселившись в городе Швебиш-Гмюнд, мне неоднократно приходилось проходить мимо серого здания с огромным по вечерам светящимся крестом. Я стала интересоваться, что это за церковь. И когда узнала, что там собираются христиане-баптисты и проповеди переводятся на русский язык, то с радостью туда пошла. Как мне понравились эти приветливые, радостные, чистые, на других непохожие люди, встретившие меня так тепло, а хор, а совместное пение и чистое Слово Божье. Мне все нравилось. Теперь я знаю, что Господь меня так к себе вел. В следующий раз я искала возможность поговорить с кем-нибудь из братьев и покаялась, как только брат сказал: «А не хочешь ли ты сама помолиться, как умеешь?» Я преклонила колени, слезы застилали глаза, и голос мой был неразборчив. Но я ощутила, какая я грешница, и что есть кто-то, кто может снять с меня грехи. Я молилась, вспоминая свою запутанную жизнь, и вдруг увидела свет. На меня сошел такой покой, тепло. Стало легко и радостно. Всем бы рассказать об этом, но я боялась даже мужу свидетельствовать. Слова «покаяться», «раскаиваться» он слышать не мог, считал себя безгрешным католиком, но я заметила, что он заинтересовался тем, что я ему рассказывала из проповеди. Однажды на мое приглашение пойти вместе в церковь он легко согласился, и мы стали посещать собрания вместе. Но я, когда покаялась, не оставила пива и вино. Дух Святой не смог жить во мне, так как мое тело не являлось чисто убранным храмом. Как часто я ловила себя на мысли, что причиняю боль моему Спасителю, что я не могу служить двум господам. Мучилась, ходила на богослужение, когда захочу. А если объявляли, что членское собрание будет после обеда в церкви, то я радовалась, что не пойду, как школьник, если отменялся урок. Но я с упованием еще раз читала книгу Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Читая ее, находила покой и засыпала всегда, мысленно беседуя
с Иисусом Христом. Так я научилась молиться перед сном. Если в церкви объявляли о крещении, то я считала, что не готова еще. Я так и отвечала, когда меня спрашивали, приму ли я крещение. Я думала, что вначале нужно оставить все греховные дела, а потом уже чистым идти к Богу. Это теперь я знаю, что Иисус Христос ищет обремененных, и нездоровых Он лечить пришел, а больных. Так прошло 3 страшных года. Покоя не было. Состояние одиночества и сиротства меня не покидало. Я не знала, куда идти или ехать, а может бежать? Мысль «одна, одна я на свете» меня не покидала. Все до такой степени надоело, а чего еще? Не понимала. За 3 года, прожитых в Германии, мы 3 раза съездили в Казахстан. Тоска за родиной, по маме, сестрам, знакомым всегда меня терзала. И, не находя покоя в Германии, мы ехали в Акмалу, а встречи с родными и близкими проходили всегда в шумных пьяных компаниях. Но в мыслях не было покоя. Что-то не то я делаю, ведь гибну я, все это мне не нужно. После таких поездок в Акмалу я потом по несколько месяцев была печальной, ничего не хотелось, была пассивна. В 1996 году, в мае, мы вернулись из Казахстана. Наш сын в то время был уже почти год членом Баптистской церкви. Я тоже изъявила желание пойти с ним на собрание. Снова покаялась. Просила братьев преподать мне крещение. А в церкви только что прошло крещение. Но я так хотела вступить в завет с Господом. И что вы думаете? Пресвитер церкви мне сказал: «Хорошо, раз так, то и ради одной спасенной души выедем на озеро». А тут я узнаю, что еще 3 изъявили такое же желание принять крещение. А потом еще люди появились. Начался учебный курс по подготовке к крещению. Прихожу, я как-то с работы домой, вижу, мой муж какой-то другой. Тихий, спокойный. И вдруг он мне говорит: «Наташа, я не курю уже с утра». Меня наполнила радость и теплое волнение. На другой день мы все, приехав из церкви, собрались за столом обедать. Муж, 3 детей, внук. И вдруг муж сообщает нам новость: «Дорогая моя семья, я хочу попросить у вас прощения. Мои дорогие, жена и дети, простите меня. Я глубоко раскаялся во всем». Мы все заплакали и расцеловали друг друга. Покой! Мы обрели мир Божий. Вот он, этот долгожданный мир с Иисусом Христом, нашим Спасителем. Крещение принимала вместе с мужем 3 ноября 1996 года, но уже не на озере, а в церковном баптистерии. С тех пор мы все очень счастливы, стараемся изо всех сил служить нашему Спасителю. Служение ищем, какие только можем, и все делаем с большой любовью и радостью. С горячим христианским приветом, Наташа Файзель.

Люблю. Я люблю Тебя, Господи, Ты свет мой, Ты солнце мое, Ты радость моя. Нет жизни без Тебя, милостей Твоих полна земля. Живи в нас, Господи, даруй мир, рассвет и покаяние, веру, надежду и любовь. Яви нам величие свое, отовсюду мы видим Тебя в летающей бабочке, в родившемся ребенке, в маленькой девочке, бегающей в белом платье, которая хочет жить у тех, у кого есть птичка. Живи в нас, Господи, расти и улыбайся, будь нашим сердцем и живи в нем. Даруй душе прекрасные мелодии, чтобы она изливала свет, добро и тепло. Прибудь с нами вовеки, мы всего человеки, беззащитные и крохотные создания, явившиеся на миг в этой бесконечной вселенной. Защити нас дни горя, болезней и несчастья. Сам будь нашим врачом и добрым другом. Я люблю Тебя, Господи, пусть ярче и ярче горит Вифлеемская звезда надежды, собирающая нас на великий пир. Мы слышим Твою чудесную музыку небес. Ты радость наша и надежда, благодать и наше терпение, вера и помощь наша. Приди в эти мгновения, коснись своим дыханием, вдохни в нас новую жизнь Евангелия, чтобы мы жили по Твоим заповедям любви. Ты Бог наш, Ты Господь наш. Любовь Гурлова, Россия.

с бритвой в кармане. Если я пойду и долину смертной тени, не боюсь я зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. В нашей повседневной жизни мы часто подвергаемся смертельной опасности. Что стало бы с нами, если бы Господь не хранил нас? Хочу описать один случай, где Господь уберег меня от смерти. Это произошло на Украине, в поселке Понютино, в январе 83 года. Я был один дома. Моя жена Зара находилась в роддоме, где 1 января родился наш второй сын. А первенец наш был у бабушки. Было около 12 часов ночи. Я уже собирался лечь спать, как вдруг услышал на улице вопли женщины, которая кричала: «Спасите, помогите, убивают!» Я выскочил на улицу и увидел, что как пьяный мужик бьет ногами лежащую на земле женщину. Подбежав к ним, я крикнул: «А ну прекрати сейчас же ее бить, что ты делаешь?» Озадаченный моим вмешательством, драчун остановился. Женщина, воспользовавшись этим, вскочила и убежала. Все еще возбужденный, я спросил его: «Зачем ты ее так жестоко бил?» «Она моя жена, мы сегодня были на вечеринке, и она вела себя нехорошо», — ответил он. По сравнению со мной, мужик был высокий, широкоплечий. И тут стало ясно, мне не сдобровать, если он вдруг кинется на меня. У меня остался только один выход — отступление вперед. Я сказал ему: «Прости меня, пожалуйста, если я тебя обидел». Он с удивлением глянул на меня и буркнул: «Ладно, пока», и пошел в ту же сторону, куда убежала его жена. Зайдя в дом, я еще долго не мог успокоиться от сознания, что подвергался опасности, и переживал о той женщине. Молясь перед сном, благодарил Господа за охрану во время этого инцидента. Просил, чтобы Господь все уладил в отношениях той семейной пары. Рано утром, когда я завтракал, кто-то вдруг забарабанил в кухонное окно. Сердце сжалось от испуга. Почему-то я сразу понял, это он пришел разбираться. Открыв, я увидел вчерашнего драчуна перед дверью. Не показывая своего страха, я приветливо поздоровался с ним: «Привет, сосед». Он глянул на меня и говорит: «А вообще ты мне нравишься. Знаешь, когда ты вчера вмешался, у меня в кармане была с собой опасная бритва. Вначале я хотел перерезать тебе горло, но потом пожалел твою юность, так как ты извинился предо мной». Поговорив еще немного, мы дружески расстались, так как оба спешили на электричку на работу. Где-то через неделю я привез домой из роддома жену с новорожденным сыночком. Радовались мы очень. Господь подарил нам второго здорового ребенка. Вечером я рассказал Заре о той истории, которая произошла со мной недавно. Выслушав меня, она сказала: «Ваня, это Господь сохранил тебя. Если бы не его охрана, тебя бы сегодня, может быть, уже не было с нами». В вечерней молитве мы сердечно благодарили Господа за то, что Он так чудно охраняет нас в нашей жизни, и за драгоценный подарок наших деток, и просили Его о благословениях. Когда мои друзья услышали о ночной встрече, то рассказали, что этот человек уже отбывал срок наказания за свои преступления и очень агрессивен, и я могу радоваться, что остался цел и невредим после той стычки. Йоханнес Бергсон.

листая Библии страницы. Глава из книги «Мариам Надлер. Замечательная женщина». Продолжение. Начало в номере 5. Наше предназначение. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 3 и 5 стихи. Одно важное качество зрелых женщин – не быть клеветницами. В своей книге «Мера женского характера» Джин и Эллен Гетц описывают и сравнивают качества, необходимые мужчинам и женщинам. Мужчина в тексте «епископ» согласно первого послания к Тимофею в 3 главе 2 стихом должен быть непорочен, одной жены муж. Также и в послании к Титу в 1 главе 6 стихом говорится, что мужчина должен быть непорочен, муж одной жены. Женщины же, согласно 1 Тимофея 2 глава 10, должны быть как прилично женам, посвящающим себя благочестию, то есть честны, не клеветницы. Это же повторяется и в послании к Титу. Джин Гетц объясняет, что же говорит Павел о различии между мужчинами и женщинами и о том, как эти различия могут повлиять на нашу репутацию. Очевидно, что основные искушения мужчины – сексуальные, аморальные. Поэтому моральная чистота влияет на репутацию мужчины более других качеств, названных Павлом. Для женщины же основные искушения – вербальные. Возможность наносить вред словами. Поэтому главным качеством, влияющим на репутацию женщины, является умение контролировать свой язык и примирять людей. Конечно, это не означает, что как для мужчины, так и для женщины обе эти области не являются искушением, но все-таки можно говорить о том, что каждый из полов более предрасположен к определенным слабостям, контроль над которыми дает силу и хорошую репутацию как мужчинам, так и женщинам. Слово «клеветать» в греческом оригинале «диаболос» обозначает «порочить», «незаслуженно оскорблять». То же самое слово используется для обозначения дьявола. Мы не должны недооценивать, насколько клевета противна Господу. Нашими разговорами мы можем опечалить Дух Святой. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших», а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас. Ефесянам 4 глава 29-32 стихи. Когда мы порочим или клевещем на кого-то, мы исполняем план сатаны. Враг нашей души – отец лжи. Он, дьявол, был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Но мы служим Богу, который не способен лгать. Как мы читаем к евреям в 6 главе, 18 стихом, «дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы
прибегшие взяться за предлежащую надежду. Сатана не только отец лжи, но он также и обвинитель братьев. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Мессии Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Откровение, 12 глава, 10 стих. Эта небесная сцена показывает нам, что сатана побежден. Но сегодня еще дьявол обвиняет и вас, и меня. Поэтому очень важно понимать разницу между чувством вины и осуждением за наши поступки и обличением Святым Духом. Первое влечет за собой безысходность, ненависть к себе и ощущение вины. Это основное занятие сил зла. В то время, как обличение Святого Духа ведет к покаянию и прощению. Например, если я кого-то обманула, то сатана начнет меня обвинять. Посмотри на себя, ты обманываешь. Как ты можешь называть себя верующей? Но Святой Дух обличает совсем по-другому. Мариам, ты сказала неправду. Тебе нужно исповедоваться в этом Богу, чтобы восстановить близость в отношениях с Ним. Восстанавливая отношения с Господом, мы подтверждаем истинность Слова Божьего о том, что нет ныне никакого осуждения тем, которые в Мессии Иешуа. Римлянам 8:1. Дьявол – специалист по искажению истины. Он использует клевету и сплетни, чтобы исказить истину, принести боль и вред. Когда Мессия был искушаем в пустыне, дьявол цитировал Писание, но искажал его, чтобы использовать для своих целей. Сатана хотел положить конец служению Мессии на земле, но у него ничего не получилось, потому что Мессия опирался на истину, находящуюся в Слове Божьем. Прочтите Евангелие от Луки, 4 главу, с 1 по 13 стих. В противоположность Иешуа, который выдержал испытание сатаны, Ева была обманута хитрым змеем, исказившим слова Бога, для того, чтобы понять, как мы, женщины, можем злоупотреблять языком. Давайте обратимся к книге «Бытие». «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 16-17 стихи. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие 3:1-5. Обратите внимание, как дьявол клевещет на Бога, намекая на то, что он, Бог, пытается помешать Еве получить божественное знание и стать подобной ему. Дьявол искажает истину. Ева поддалась его обману, потому что она не точно описала заповедь, данную ей Богом. Она добавила свои слова к Слову Божьему. Мы читаем в стихе 3, «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бог никогда не запрещал Адаму касаться дерева. Осознаете ли вы, какой вред может нанести вам и тем, на кого вы имеете влияние, искажение Божьей истины?
Мы должны помнить, что клевеща и сплетничая, мы подыгрываем планам врага наших душ. Сколько жизней было разрушено из-за клеветы злопамятных женщин. В этой связи я хотела бы поговорить еще об одном аспекте нашей речи. Зрелая женщина не должна быть клеветницей и сплетницей. Следовательно, она должна хранить конфиденциальность того, что она слышит. Вы должны быть уверены, что вы можете полностью доверять женщине, которая наставляет вас. Мне кажется, мы часто не понимаем, что такое сплетня. Клевета или обсуждение человека за глаза – это сплетни, даже если мы сопровождаем это отговоркой – нужно за нее молиться. Сплетни не только очерняют людей, но они пачкают и тех, кто их слушает. Мы, женщины, хотим всегда быть в курсе дела. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не впасть в грех клеветы, когда мы наставляем других. Во время моего служения мне пришлось этому научиться. Вместе со зрелостью ко мне пришло понимание того, насколько важно для женщин, приходящих ко мне за советом, чтобы я хранила их нужды в тайне. Я осознала, лучшее, что может сделать наставница, это указать на чудного советника. Я всегда говорю приходящим ко мне, чтобы они возлагали свои нужды на Господа, а не полагались на людей. Писание учит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Как избежать сплетен на практике? Уйти. В Ветхом Завете пример Иосифа ясно показывает нам, как убегать от греха. Бегите, извинитесь и выйдите на свежий воздух. Пока вы его вдыхаете, помолитесь Богу. Попросите у него мудрости, как лучше всего поступить в этой ситуации. Объявите о своем неудобстве. Не молчите. Скажите что-нибудь вроде: «Простите, может быть, дело во мне, но мне неприятно вести этот разговор. Пожалуйста, давайте сменим тему». Следите за выражением вашего лица. К сожалению, мы можем сплетничать, сажать семена сомнения и очернять людей, не говоря при этом ни слова. Как? Мы закатываем глаза, сознанием дела качаем головой, морщимся при упоминании чего-нибудь имени или приподнимаем бровь. Удостоверьтесь, что вы не выражаете негативного отношения к людям таким образом. У вас должна вызывать настороженность фраза: «Никому не говорите, но...» или ее вариации. В таких случаях я поднимаю руки и прерываю собеседницу: «Пожалуйста, не говорите мне». Прежде чем перейти к третьей характеристике зрелой женщины, давайте подытожим первые две. Во-первых, женщина-наставница прежде всего заботится о своей жизни с Богом. Во всем, что она делает, она желает приносить ему славу. Во-вторых, она контролирует все, что она говорит. Павел пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Ефесянам 4 глава 29 стих. В-третьих, жизнь зрелой женщины находится под контролем Святого Духа. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Ефесянам 5:15-20. Мариам Надлер с разрешения автора прислала Наталья Фомина, США. Окончание следует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».